0: Весна на Радио Мир.
1: Радио Мир.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

наш уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он кажется неделимый. И нам не скрыть все тайны. Моя любовь к тебе сквозь бури.

хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 4 часа ночи. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены к экзамену, но время его окончания для них продлеваться не будет. Об этом сообщается в письме Рособорнадзора с рекомендациями по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. Если в течение 2 часов с начала экзамена в пункте проведения или отдельных аудиториях не появился ни один школьник, принимается решение об остановке экзамена. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май 2026 года для всей территории нашей страны. Теплее обычного последний весенний месяц будет в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе и островах Северного Ледовитого океана. Также тепло ожидается на Таймыре, в Салехарде, Ханты-Мансийске, в северных районах Республики Коми, Пермского края и Якутии. Аферисты в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар. Деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает. С сегодняшнего дня гости ВДНХ могут увидеть традиционные конные церемониалы всадников Кремлевской школы верховой езды. Показательные выступления будут проводиться до конца сентября. В парадном строю всадники проследуют от Центра национальных конных традиций до площади перед аркой главного входа. Они предстанут перед гостями ВДНХ в исторических образах кавалеристов и продемонстрируют зрелищные элементы российских конных ритуалов. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

Мир. Музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Радио «Мир».

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никогда.

0: случилось, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце бодрит.

0: погода. Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 5 утра. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены к экзамену, но время его окончания для них продлеваться не будет. Об этом сообщается в письме Рособорнадзора с рекомендациями по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. Если в течение 2 часов с начала экзамена в пункте проведения или отдельных аудиториях не появился ни один школьник, принимается решение об остановке экзамена. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май 2026 года для всей территории нашей страны. Теплее обычного последний весенний месяц будет в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе и островах Северного Ледовитого океана. Также тепло ожидается на Таймыре, в Салехарде, Ханты-Мансийске, в северных районах Республики Коми, Пермского края и Якутии. Аферисты в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар. Деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает. С сегодняшнего дня гости ВДНХ могут увидеть традиционные конные церемониалы всадников Кремлевской школы верховой езды. Показательные выступления будут проводиться до конца сентября. В парадном строю всадники проследуют от Центра национальных конных традиций до площади перед аркой главного входа. Они предстанут перед гостями ВДНХ в исторических образах кавалеристов и продемонстрируют зрелищные элементы российских конных ритуалов. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
2: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Таджикистане проходит акция «Одеваемся по-таджикски». В Беларуси построили жилье для сотрудников лесхозов. А также новости из Казахстана и Кыргызстана прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Чтобы извлечь полезные ископаемые в Казахстане, нужны современные технологии и большие инвестиции. Как их привлечь, обсуждали на международном форуме в Астане. Кирилл Потемкин пообщался с делегатами.
2: На разведку полезных ископаемых в ближайшие 3 года государство направляет около 240 миллиардов тенге. Это свыше 40 миллиардов рублей. Время расхода власти готовы разделить с частными инвесторами. За последние 5 лет их вложения в разведку месторождений выросли в 2,5 раза. Искать есть что. Помимо изученных, в стране имеются значительные запасы углеводородов, урана, вольфрама, меди, редкоземельных металлов, лития и графита, сообщил вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Иран Шархан.
3: Казахстан обладает уникальными геологическими возможностями. Сегодня на государственном балансе числится более 10 тысяч месторождений, из них более 1000 по твердым полезным ископаемым.
2: В стране определили 20 участков, где проведут детальную геологическую съемку и сейсморазведочные работы. Они охватят площадь в 100 тысяч квадратных километров. Каждый год будет добавляться еще по 30, дополнил председатель правления Национальной геологической службы Казахстана Ерлан Галиев.
4: Мы очень надеемся, что будет открытие именно медно-порфирового крупного месторождения мирового порядка. Последние открытия были в мире, это Монголия и Демократическая Республика Конго. Мы надеемся, что следующее будет такое открытие в Казахстане. Для этого проводится вся работа.
2: Помогают технологии. Эта программа анализирует данные геолога разведки и обрабатывает снимки. Рядом с действующими месторождениями золота по сумме геологических признаков она помогла найти новые залежи металла, рассказала профессор Института геологии и нефтегазового дела Гульзада Умирова.
5: Мы про Камедалис есть вот эти все данные по геофизике, которые соответствуют известным месторождениям. И попросили программу, чтобы она нам нашла еще перспективные зоны, что она, собственно, с удовольствием и сделала. Это все было заверено потом бурением, и нам заказчики сказали очень большое спасибо.
2: Международный форум в Астане помогает обменяться технологиями и показать возможности. Узнать о геологических амбициях и потенциале Казахстана приехали делегации более чем из 30 стран.
0: Кыргызстан.
1: Муниципальные службы украсили столицу Кыргызстана в преддверии саммита ШОС. Фасады здания Бишкека обновили по единому дизайн-коду. Подробности расскажет Алексей Калинин.
6: Специалисты совместно с архитекторами разрабатывают паспорта фасадов. Главная цель – сделать облик города более современным и гармоничным. В приоритете – центральные улицы столицы. Здесь ведутся комплексные работы. Фасады зданий красят в единый цвет и приводят в порядок. Рассказывает начальник отдела художественного оформления Бишкек главархитектура Сыймык Рызбек Уулу.
7: Конечно, возникает немало трудностей, так как многие объекты строились без соответствующих документов. В одном здании, где на первом этаже несколько коммерческих точек, каждый оформлял фасад по-своему. Поэтому сейчас ведется масштабная работа по приведению их к единому стандарту и устранению нарушений.
6: В этом году столица готовится принять крупные международные мероприятия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников. К концу августа планируют завершить строительство ряда государственных объектов. Один из ключевых – Конгресс-холл, где и пройдет заседание ШОС. Также возводится новый стадион «Бишкек-арена», рассказывает председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
8: Открытие ШОС мы будем проводить на новом стадионе.
9: Угу.
8: На 51 тысяч мест.
9: Сколько?
8: 51 тысяч.
9: 51 тысяча. Это большой.
8: Это будет пока крупнейшая центральная Азия. Открытие будет ШОС и всемирных игр кочевников.
5: В этом году
8: мы проводим открытие здесь, продолжение на Искуде.
6: В столице также ремонтируют дороги и тротуары. Кроме того, городским службам поставлена задача ускорить замену уличных знаков и аншлагов с названиями улиц и привести их к единому стилю. Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества уже в 4-й раз с момента ее создания. Бишкек до этого 3-жды становился местом проведения саммита.
0: Таджикистан.
1: На протяжении всей весны в Таджикистане проходит акция «Одеваемся по-таджикски». Ее активно поддерживают жители всей страны. Среди них и Нушин Кузиева.
10: Чаще всего можно увидеть яркие платья из атласа и адраса. Есть наряды и с национальным орнаментом чакан. При этом современные образы тоже не обходятся без национальных мотивов. Активно добавляют традиционные украшения. В столичных парках участницы акции госслужащие вышли на прогулку в таджикских нарядах. Каждый образ выглядит аккуратно и гармонично. Сдержанные фасоны и продуманные детали подчеркивают уважение к национальной одежде и создают единый праздничный настрой. Сабрина Икромова, сотрудница Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, говорит, что ношение национальной одежды – это способ сохранить историю и уникальность народа.
11: Цель этой акции – сохранить и укрепить традиционные ценности через народный костюм, ведь он отражает культуру, историю и самобытность народа.
10: К акции присоединились и сотрудники национального филиала межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Таджикистане. Сотрудниц не так много, но представлены почти все регионы республики. От Знойного Хатлона до Заснеженного Памира. В стороне не осталось и директор филиала. Вера Исмаилова, директор национального филиала телерадиокомпании «Мир» в Республике Таджикистан, рассматривает традиционную одежду как символ истории.
12: Я глубоко убеждена, что ношение национальной одежды – это своего рода демонстрация богатейшей культуры таджикского народа. И проведение такого рода акции – это дань уважения нашей истории, культуре, традициям и обычаям наших предков. Вы только посмотрите, какие сейчас красивые, яркие девушки, женщины в национальных нарядах. Я думаю, что мы должны прививать любовь к нашей истории, культуре и нашим детям. Например, мои дочки с удовольствием носят национальные наряды, и вот, как видите, я тоже.
10: Акция «Одеваемся по-таджикски» проходит по инициативе Комитета по делам женщин и семьи.
0: Беларусь.
1: Под Минском построили жилье для сотрудников лесхозов. В чем особенность квартала, узнала Екатерина Дрошевич.
13: Такое жилье досталось семьям в бонус от работы. Дом на две семьи. Рядом участок, который можно благоустроить, детские площадки и школа. Этот квартал в Острашидском городке напоминает клубную застройку. В комплексе около 30 домов, современные фасады, плоские кровли. Жилье с отделкой. Заезжай и живи. И всего 20 километров от Минска. Говорит министр лесного хозяйства Беларуси. Александр Кулик.
14: Приятно сегодня молодым семьям, и нам приятно, что наши работники будут жить в комфортных условиях. Естественно, будет и производительность труда выше. Основная наша мысль – больше кадров закреплять в сельских населенных пунктах. В агрогородках сейчас созданы хорошие условия, комфортные.
13: Семья Новицких больше 10 лет ютилась в общежитии, но уже скоро вчетвером переедут в просторное жилье. 3 комнаты, гостиная, 2 санузла и кухня. 105 квадратов вместо 30, говорит инженер лесного хозяйства, инженер Буравлянского спецлесхоза Татьяна Новицкая.
15: У меня, наверное, даже не было и не складывалось в уме, да, что, ну, возможно, да, будет мне дана данная квартира, хотя, да, говорили, но я не осознавала данную информацию. Мне было, ну, не знаю, может быть, не тяжело, но у меня есть с чем сравнить. То есть те метры, которые есть в данном доме, и те метры, которые я занимаю сейчас, конечно, это колоссально.
13: Цена аренды квартиры в месяц не больше, чем оплата общежития в столице. С условием, что через 10 лет работы на предприятии жилье можно выкупить. Такое распоряжение дал президент Беларуси. Александр Лукашенко разрешил работникам лесного хозяйства приватизировать арендные помещения, возведенные предприятием. Новый квартал построили по поручению главы государства. Необходимо было вовлечь земли в хозяйственный оборот. Также жилье там получат многодетные семьи и очередники. В Минлесхозе отметили, что при строительстве домов все чаще переходят на деревянные индустриальные строения.
0: Казахстан.
1: В Алматы открылся уникальный музей. Скульптор Куаныш Махмеджанов создал для него экспонаты из того, что обычно отправляют на свалку. Например, из металлолома и старых бытовых приборов. Экспонаты увидела Тамара Зарипова.
16: Здесь техника не умирает, она перевоплощается. Старые стиральные машины, пылесосы, фены и даже детали от настоящих самолетов становятся частью новых образов. А посетители невольно начинают игру. Как детективы всматриваются в детали и пытаются узнать, а не такой такой ли холодильник у них стоял когда-то дома. Звездолет – магнит для юных космонавтов. Это самый большой экспонат. 11-метровый корабль весит 3 тонны. Можно покрутить штурвал и заглянуть в иллюминаторы. Они из люков стиральных машин. Рядом его необычный брат – юртолет. К авиации ближе, чем кажется. В конструкции карбоновые детали, как в современных самолетах. Их на утилизацию передала местная авиакомпания. Сторожит колоритный корабль инопланетная собака Тазы, казахская борзая. Из вторсырья Куаныш Мухамеджанов, в прошлом стоматолог и бизнесмен, мастерит уже 9 лет. Бамблби, Терминатор, Вали. Первые скульптуры делал из металла. Вход шли корпуса от машин, запчасти и кастрюли, говорит ресайкл-арт-скульптор Куаныш Мухамеджанов.
17: Это мой ответ обществу потребления. Сейчас очень даже рад тому, что у нас в Казахстане, в Алмате, этот ресайкл-арт очень сильно развивается.
16: Никаких схем, только импровизация. Детали в процессе диктуют, какой будет скульптура, говорит художник. Он подстраивается под форму и подбирает по цветам, отмечает учитель начальных классов Татьяна Монахова.
18: От фигуры к фигуре мы просто не перестаем удивляться, сколько в этом человеке таланта, сколько фантазии. Когда мы выезжаем с детьми вот на такие замечательные проекты, я всегда чувствую себя ребенком.
16: Детям здесь особенно интересно. Они замирают у каждой работы, увлеченно исследуют и вдохновляются. Всего в музее больше 60 экспонатов. Идеи не заканчиваются. Куаныш создает по 3 скульптуры в месяц. В планах большой робот из принтеров. Материалов, говорит, запасом. Старой техникой заняты 2 склада.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 6 часов утра. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости. Парламентарий напомнил, что система ОМС формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в фонд обязательного медицинского страхования. В Приморье спасатели усилили группировку из-за ландшафтных пожаров. Сделать это поручил губернатор края Олег Кожемяка. Для борьбы с огнем в партизанские и ханкайские округа направят 100 и 300 человек. Оперштабы на местах возглавят руководители этих муниципальных образований. Ранее на территории Еврейской автономной области вспыхнул самый крупный лесной пожар. В Китае запустили сервис, который позволяет создать ИИ-копию бывшего партнера. Об этом сообщают местные СМИ. Пользователю достаточно загрузить в систему переписку, фотографии и посты из соцсетей. На основе этих данных модуль воссоздает манеру речи, логику, интонации и даже особенности поведения человека. В настройки можно добавить и детали отношений, совместные поездки, привычки или подробности ссор. В американском штате Огайо местному жителю удалось выиграть в лотерею 879 тысяч долларов. Это произошло благодаря тому, что он принял случайно залетевшую птицу за добрый знак. По словам мужчины, однажды он обедал прямо в автомобиле. Неожиданно в открытое окно влетел воробей и устроился на полу перед пассажирским креслом. Американец воспринял это как знак судьбы и решил испытать удачу. На следующей неделе он купил 3 лотерейных билета, один из которых и оказался выигрышным. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир».

0: самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Утро с танцами на Радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеманией».
1: У меня иногда видно вот такие горы. Если непонятно, а не без глядно. Ой, город, как-то.

0: Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж.

города. Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 7 утра. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В столичном аэропорту Шереметьево образовались большие очереди. Причиной тому стали тщательные досмотры пассажиров, сообщает РИА Новости. Сотрудники таможни закрыли зеленый коридор. После досмотра люди несколько часов ждали свой багаж, а затем вставали в очередь на выход из аэропорта. Ранее причину коллапса связали со снятием режима беспилотной опасности, но это не подтвердилось. В Казани марафон собрал 45 тысяч бегунов из 39 стран. Это одно из самых популярных спортивных событий в стране, напоминает телеканал «Мир-24». Программа была рассчитана на 2 дня. Организаторы предложили участникам дистанции в 3, 10 и 21 километр. Была также классическая марафонская дистанция 42 километра, 195 метров. Праздник бега проводится в столице Татарстана в 12-й раз. Многие участники решили выйти на старт в оригинальных костюмах. Китайская блогерша создала гигантский компьютер. В него может поместиться человек. Внешнее устройство повторяет классический игровой системный блок. Внутри можно организовать полноценное рабочее место. Значительная часть элементов, в том числе вентиляторы и модули памяти, это декорации, но есть и рабочие компоненты. Это, в частности, дисплей. К тому же, для пользователя обустроено рабочее место с кондиционером. Он включается автоматически. В России в эти дни можно понаблюдать за звездопадом Акварииды. Максимум метеорного потока обычно выпадает на начало мая. В этом году он будет продолжаться по 10 число, рассказали в московском планетарии. Так можно увидеть 30 и более метеоров в час. Майские Акварииды – красивый поток. Его метеоры быстрые, яркие. Они оставляют длинные следы за собой. Лучше всего звездопад будет виден из южного полушария. С территории России Акварииды заметны в предрассветные часы вдали от городов. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Вопросы простые, а приз огромный. Победить непросто, но смельчаки, готовые бросить вызов, не заканчиваются. Игроки, представьтесь.
3: Аркадий, писатель, сценарист, Екатеринбург.
4: Евгения, эксперт по недвижимости, инвестор, Москва.
2: Проходите к игровым местам. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый раунд. Что, согласно поговорке, имеет на плечах умный, сообразительный человек?
3: Голова.
2: Да. Назовите итальянского актера, чью фамилию носит дочь Катрин Денёв-Кьяра.
4: Пас.
2: Настроение. Назовите первое из 3 морей, которое пересек Афанасий Никитин, путешествуя в 15 веке в Индию.
3: Черное.
2: Каспийское. В каком театре 17 декабря 1898 года состоялась московская премьера «Чеховской чайки»?
4: Имени Чехова.
2: В МХТ. Да. Кражу какого животного раскрыли главные герои мультфильма «Следствие ведут колобки»?
3: Колобка!
2: Слона! Какое имя носил последний царь из династии Рюриковичей?
4: Михаил.
2: Федор, как называется процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды с использованием энергии света?
3: Синтез, фотосинтез.
2: Да. Увертюрой какого композитора с 71 года открывались все концерты Элвиса Пресли?
4: Шопен.
2: Штрауса. Какая древнегреческая богиня по легенде родилась из морской пены?
3: Афродита.
2: Да. К какому разделу математики относится теорема Фалеса?
4: Геометрия.
2: Да. В каком городе находится Кембриджский университет?
3: В Кембридже.
2: Да. На какой реке происходит бой на картине Сурикова «Покорение Сибири» Ермаком?
4: Волга.
2: Иртыш. А в каком фильме Евгений Герасимов сыграл роль робота Вертера?
3: Алиса, сторонишь, нет.
2: Гостья из будущего. Как называется самый маленький палец руки?
4: Мизинец.
2: Да. Для кого в старину местом работы была швальня?
3: Швальня.
2: Портных. Евгения, как назывался трактир, в котором хоббиты впервые встретились с Арагорном?
4: Пас.
2: Горцующий пони. Сколько всего коней получил Иван от кобылицы в сказке Ершова «Конек-горбунок»?
3: 1.
2: 3. Какое животное, согласно греческим мифам, скорбило новорожденного Зевса?
4: Волчица.
2: Коза. Стоп. Первый раунд окончен. Подведем итоги. В первом раунде вам было задано 18 вопросов. Вы правильно ответили на 7 из этих вопросов. Евгения дала 3, Аркадий 4. То есть второй раунд начнет Аркадий, что является несомненным преимуществом.
0: Миллион за 5 минут. Продолжение следует.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут».
2: Правила второго раунда. У вас будет две минуты. Начинает победитель первого раунда. Переход хода происходит после ошибки игрока. Проигравший по итогам двух раундов покинет игру. Второй раунд. Каков периметр правильного треугольника со стороной 9 сантиметров?
3: 6.
2: 27 сантиметров. Евгения, какая надпись украшала домик друга Винни-Пуха Пятачка?
4: 7.
2: Посторонним В. Аркадий, какое семейство растений иначе называют капустовым?
3: Капустовые.
2: Крестосветовые. Евгения, в каком искусстве проявил свой талант летчик-космонавт СССР Алексей Леонов?
4: Актер.
2: Живопись. Аркадий, на территории какой страны соединяются Белый Нил и Голубой Нил?
3: Судан.
2: Да. Что в переводе с арабского означает слово «ибн» в имени Гасан Абдурахман ибн Хаттаб?
3: Отец.
2: Сын. Евгения, близ какого итальянского города находится вулкан Везувий?
4: Этна.
2: Неаполь. Аркадий, в честь какой столицы СССР было названо Курабье в виде цветка, ракушки или палочки?
3: Пас.
2: Баку. А какой актер в фильме «Легенда 17» сыграл роль величайшего тренера Анатолия Тарасова?
4: Козловский.
2: Меньшиков. Аркадий, как наши предки называли месяц, в котором ныне начинается новый учебный год?
3: Сентябрь.
2: Вересень. Евгения, единица измерения какой физической величины в системе Си названа в честь английского ученого Ньютоном?
4: Сила.
2: Да. Назовите первые три цифры константы, которые называют числом Архимеда.
4: 3,14.
2: Да. В каком веке дети впервые попробовали конфеты Мишка Косолапый?
4: В 20-м.
2: 19-м. Аркадий, сколько кольцевых линий у московского метро?
3: Сейчас 2.
2: Да. Визитной карточкой какого театра стал спектакль «Принцесса Турандот»? Аркадий. Аркадий.
3: МХАТ.
2: Вахтангова. Евгения, какое воинское звание произошло от английского человека посреди корабля?
4: Штурман.
2: Мичман. Стоп. Второй раунд окончен. Итак, сыграно 2 раунда. Есть повод для радости. По правилам нашей игры есть несгораемые суммы. По 10 тысяч за 10, 20, 30 правильный ответ. Так вот, во втором раунде 10 правильный ответ дала Евгения. И она получает 10 тысяч рублей. Теперь статистика. Всего за 2 раунда вам было задано 34 вопроса. Командой вы ответили на 11 из них. Евгения правильно ответила на 5 вопросов. Аркадий на 6 вопросов. А значит, финал проходит именно Аркадий.
0: Миллион за 5 минут. Продолжение следует. Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: за 5 минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за 5 минут». Третий раунд. Название какого месяца года в переводе с латыни означает «десятый»?
2: 10.
1: Декабрь. Какой день недели, согласно поговорке, у непостоянного человека на неделе 7 раз?
2: Пятница.
1: Да. На месте какой гостиницы в Москве разбит ландшафтный парк «Зарядье»?
2: Россия.
1: Да. Кто в сказке Корнея Чуковского одолел тараканище, которого испугались даже слоны и крокодилы?
2: Другой таракан.
1: Воробей. Как называется последняя картина Михаила Врубеля из серии работ о демоне?
2: Последняя.
1: Демон поверженный. Какую городошную фигуру безуспешно пытается сбить спортсмен-бегемот в мультфильме «Ну, погоди»?
2: Центральную.
1: Пулеметное гнездо. На какой позиции играл футболист Станислав Черчесов?
2: Нападающий.
1: Вратарь. Как называется киностудия, строительство которой началось в 27-м году на Ленинских горах?
2: Пас.
1: Мосфильм. Какой из 12 подвигов на службе у Фрисфея Геракль совершил последним?
2: Конюшни.
1: Укрощение Цербера. Стоп. Третий раунд окончен. Итак, перейдем к вашим результатам. За время игры вам было задано 43 вопроса. Правильно вы ответили на 13. А это значит, что вы уйдете отсюда без миллиона. Аркадий, прощайте.
0: «Миллион за 5 минут». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
1: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
0: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно. Вместе каждый день.
3: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Красноярском крае спасатели МЧС потушили крупный пожар в селе Кучерово. Возгорание произошло из-за местного жителя. Он топил печь в ветреную погоду. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки, а затем на жилые дома на улицах Комсомольская и Корнеева. В сгоревших домах проживало 38 человек. Пострадавших нет, сообщает местная прокуратура. Возбуждено уголовное дело. Ространснадзор контролирует ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево. Инспекторы проверяют соблюдение перевозчиками и аэропортом прав пассажиров. Персонал аэрогавни предпринимает все необходимые меры по ликвидации последствий сбоев. О проблемах с выдачей багажа стало известно в воскресенье вечером. Сотрудники таможни закрыли зеленые коридоры и проверяли абсолютно всех. Из-за этого скопились гигантские очереди. Покинуть территорию аэропорта оказалось непросто. Пенсионеры востребованы на вакансии разнорабочих, поваров и пекарей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы «Суперджоп». Приглашают также людей пенсионного возраста поработать машинистами спецтехники, горничными, уборщиками, производителями работы, санитарами. Работающие пенсионеры могут уволиться без обязательной двухнедельной отработки, но только один раз. Итальянский теннисист Яник Синнер выиграл престижный турнир в Мадриде. В Мадриде первая ракетка мира обыграл немца Александра Зверева в финале «Мастерс». Встреча длилась меньше часа на три минуты и закончилась в двух сетах с результатом 6-1-6-2. Для итальянца трофей «Мастерса» в Мадриде стал пятым в сезоне. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

После трех выходных подряд просыпаться на работу гораздо проще. И как бы мне хотелось, чтобы это не было самообманом. Всем доброго утра. Возможно, оно и правда будет не таким уж и сложным, несмотря на понедельник. Только любимая музыка хорошо звучит в ваших приемниках. Это была Мирчик, певица Слава впереди. У микрофона Александр Лазарев. Вы слушаете музыкально-информационное радио «Радио Мир».

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 4 мая, и этот день позволяет спокойно разобраться в документах и финансах. Если предстоят переговоры, делайте ставку на наглядность. Овен, вы привыкли действовать быстро, но сегодня выиграет тот, кто подсчитывает. Потратьте время на цифры, и это даст весомый результат. Телец, вы можете стать для кого-то ценным консультантом, особенно если речь идет о практических навыках. Близнецы, это отличный день, чтобы разобраться в скучном, но необходимом вопросе. Рак, у вас может возникнуть неуверенность в завтрашнем благополучии, в связи с чем захочется пополнить запасы чего-то полезного. Лев, это такой день, когда необходимо действовать по плану. Если у вас намечено много дел, составьте какой-нибудь список, чтобы ничего не забыть и не упустить. Дева, этот день почти идеален для стратегического планирования и составления бизнес-плана. Весы. Особого вашего внимания потребуют ситуации, где есть совместное финансирование, общие деньги или несколько наследников. Скорпион. Это подходящий день для финансовых решений и обсуждений. Вы можете увидеть то, что раньше ускользало. Стрелец. Обстоятельства могут сложиться так, что вам придется лишить себя какого-то удовольствия. Козерог. Вы сможете рассмотреть больше вариантов решения различных вопросов. Из множества возможностей вы способны выбрать самый оптимальный путь. Водолей. Нужно быть реалистами и смотреть на вещи несколько приземленно. Тогда какое-то важное дело сдвинется с мертвой точки. Рыбы. У вас появится какое-то дополнительное дело. Или кто-то из друзей может увлечь вас чем-то интересным. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама на Радио Мир Владикавказ.
1: Радио – это про эмоции, радио – это про общение, радио – это про музыку и информацию. Радиохолдинг «Радиоальянс» – мы про радио.
2: Скажи мне, что это за центр «Нанодоктор»?
3: Это современный медицинский.

0: службы «Радио Мир» во Владикавказе. 8 800 222 22 57.
1: Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «12 стульев».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 8 утра. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский бюджет может получить около 200 миллиардов рублей дополнительных поступлений. Все благодаря росту мировых цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что за последние два месяца объемы поступлений и недопоступлений доходов в бюджет оставались примерно равными. В конце апреля стоимость марки нефти Brent впервые с июня 2022 года преодолела отметку в $124 за баррель. Поезд сообщения «Мадлер» Калининград задержался на территории Беларуси на 1 час из-за аварии в Литве. Об этом сообщает белорусская железная дорога. Сбой произошел на участке пути в Каунасском районе. Там с рельсов сошли локомотив и грузовые вагоны с метанолом. На этот час железнодорожное сообщение с Калининградом восстановлено. Минск и Петрозаводск связал новый авиарейс. Для путешественников дорога теперь занимает всего 1.5 часа, сообщает телеканал Мир-24. За это время лайнер преодолевает расстояние в 1200 километров. На машине тот же путь займет минимум 16 часов. Об открытии нового направления объявили еще зимой. Многие поездку планировали заранее. В Карелии проживает около 10 тысяч белорусов. Новый рейс рассчитан и на туристов. Летом направление должно стать еще более востребованным. Пока что маршрут сезонный. Самолеты будут летать до 13 сентября. Российские синхронистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Китае. Первое место заняли хозяйки соревнований, третьими стали спортсменки из Японии. В Федерации водных видов спорта России уточнили, что по итогам этапа спортсменки завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Они выступали на международных стартах с национальным флагом и под звуки государственного гимна. Пока это все, Роман Глухов, Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. Миллион за пять минут. Дети, смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас.
2: Это игра «Миллион за пять минут». Однажды парень из Непала, Дипак Баджагаин, читал книжки вслух 5 дней подряд. За это время осилил 17 произведений. Ну, молодец, что сказать. Я, постоянно анализируя связь времени и результата, не нахожу ничего более эффектного, чем моя игра. Представьтесь, пожалуйста.
3: Я Беляева Василиса, мне 16 лет. Я учусь в 11 классе, лицей номер 4 города Люберцы.
4: Здравствуйте, меня зовут Васева Мария. Сейчас я учусь в 10 классе, мне 16 лет, я из города Королёв.
2: Игроки, займите ваши места. Получить миллион сможет только одна из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Что в мультфильме «Винни-Пух и День забот» Винни-Пух подарил ослику Иоанн на день рождения?
3: Шарик.
2: Горшок. Василиса, как называется столица Норвегии?
3: Пас.
2: Осло. Назовите фамилию поэта, который в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» встретил Воланда на Патриарших прудах.
3: Пас.
2: Бездомный. Сколько весит один кубический метр воздуха при стандартных атмосферных условиях? 800 граммов или 1 килограмм и 200 граммов?
3: 1 килограмм и 200 грамм.
2: Правильно. В какой телесериал 2024 года вернули старые герои Васнецова и Полежайкин?
3: Пас.
2: Папины дочки. Есть ли в истории государства российского Николая Карамзина глава царствования Петра Первого?
3: Да.
2: Нет. Какой из этих гимнастических нарядов не используется в соревнованиях женщин? Брусья или кольца?
3: Брусья.
2: Кольца. Как с древнегреческого языка переводится слово «атом»? Мельчайший или неделимый?
3: Неделимый.
2: Верно. На каком полуострове находится значительная часть Италии?
3: Пас.
2: Апеннинском. Самые яркие звезды какого созвездия называются Кастор и Поллукс? Близнецы или Весы?
3: Близнецы.
2: Правильно. Какой роман Максима Горького рассказывает о жизни Павла Власова?
3: Пас.
2: Мать. Какой пролив отделяет Европу от Африки? Босфор или Гибралтарский?
3: Гибралтарский.
2: Точно. Название какого итальянского мучного блюда произошло от слова, означающего веревка? Вермишель или спагетти?
3: Спагетти.
2: Конечно. Какой язык был родным для известного литературного героя Робинзона Крузо?
3: Английский.
2: Да. К какому отряду насекомых относятся божьи коровки? Двукрылые или жесткокрылые?
3: Двукрылые.
2: Жесткокрылые. Сколько царей из династии Романовых правило России в 20 веке?
3: 3.
2: 1. Финальный этап шахматной партии называется Миттельшпиль или Эндшпиль?
3: Миттельшпиль.
2: Эндшпиль. Чему всегда равна сумма квадратов синуса и косинуса одного угла?
3: Единица.
2: Правильно. В каком игровом амплуа выступал великий бразильский футболист Пеле?
3: Пас.
2: Нападающий. Стоп. Первый раунд окончен. Подведем итоги первого раунда. Я задал вам 19 вопросов. Получил 7 правильных ответов. При этом Василиса ответила правильно 6 раз, а Мария 1. И вот ирония судьбы. Именно этот ответ Марии стал 5-м правильным ответом в этой игре. Мария, у вас 10 тысяч рублей. Однако во втором раунде начнет играть Василиса. Василиса, вы получили преимущество, понимаете это?
3: Да, понимаю.
2: Да. И используйте его на 100%. Не ошибайтесь, ведь в этом раунде переход хода будет происходить после ошибки игрока. Нет ошибки, нет перехода. Раунд длится 2 минуты.
0: Миллион за 5 минут. Дети. Продолжение следует.

0: на Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Василиса Беляева и Мария Васила продолжают гонку за миллионом. Второй раунд. На сюжет какой поэмы Пушкина Петр Чайковский создал оперу «Мазепа»?
2: Пас.
1: Полтава. Мария, какую легендарную комнату восстановили с помощью калининградского янтаря?
2: Пас.
1: Янтарную. Василиса, в каком мультфильме звучит фраза «Птица-говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью»?
2: Тайна третьей планеты.
1: Верно. Василиса, какое слово скрывается за буквой «С» в аббревиатуре «ЦСК»?
2: Централия.
1: Верно. Какая планета расположена ближе к Солнцу, Земля или Венера?
2: Венера.
1: Точно. Какой российский остров отделен от японского острова Хоккайдо проливом Лаперуза?
2: Сахалин.
1: Да. Какая страна защищала себя от вторжения линией Мажино?
2: Англия.
1: Франция. Мария, в каком российском городе возведен обелиск Центра Азии?
2: Екатеринбург.
1: Кызыл. Василиса, у какой науки есть раздел стереометрия?
2: Геометрия.
1: Правильно. Героями какой оперы стали князь Игорь Святославич и его жена Ярославна?
2: Пас.
1: Князь Игорь. Мария, в какой средневековой стране дворянин называли кабальеро?
2: Франция.
1: Испания. Василиса, гидра относится к одноклеточным или многоклеточным организмам?
2: Многоклеточным.
1: Правильно. Студенты называют свое училище щукой. А кого там готовят, актеров или ихтиологов?
2: Актеров.
1: Конечно. Как иначе называют класс брюхоногих моллюсков? Устрицы, мидии или улитки?
2: Улитки.
1: Правильно. На каких уроках экспериментируют с реактивами?
2: Химия.
1: Да. Под каким именем зашел на престол Франции племянник Наполеона Бонапарта?
2: Пас.
1: Наполеон III. Мария, что нужно разделить на объем вещества, чтобы найти его плотность?
2: Массу.
1: Да. На какой смотровой башне Астаны есть художественная композиция с оттиском правой руки первого президента страны?
2: Пас.
1: Байтерек. Василиса, на каком материке расположено государство Мексика?
2: Южная Америка.
1: Северная Америка. Филипп Киркоров родился в городе Варне этой страны.
2: Пас.
1: Болгария. Василиса, сколько коров упоминается в детской песенке, в которой поется о том, что молочная диета благотворна для поэтов?
2: 3 коровы.
1: Да, стоп, второй раунд окончен. Ваша команда играет стабильно. Во втором раунде вы заработали вторую несгораемую сумму. Автором 15-го правильного ответа в этой игре стала Василиса. Вот теперь все поровну, да? В течение двух раундов я задал вам 40 вопросов и получил 18 правильных ответов. Но в финал пойдет не команда, в финал пойдет одна из вас. И для того, чтобы узнать, кто будет играть в финале, посмотрим на ваши личные достижения. За два раунда Мария дала 2 правильных ответа, а Василиса 16. Василиса выходит в финал игры «Миллион за 5 минут». Мария, спасибо за игру. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: «Миллион за 5 минут». Дети. Продолжение следует. Удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на Радио Мир Владикавказ.
3: Радио – это про музыку.
4: Выше неба паруса.
3: Радиохолдинг «Радио Альянс». Мы про радио.
5: Мы не лечим по шаблону. Мы разбираемся, смотрим анализы, слушаем пациента и ищем причину. Именно так работает команда сильных специалистов в урологии, гинекологии, колопроктологии и множестве других направлений. В клинике передовой медицины «Стафросмед». Наша лаборатория и новейшее медицинское оборудование позволяют оперативно получать максимально достоверные результаты. Ставрополь, проспект Российский, 11, плюс 7-86-52-99-22-99. «Стафросмед».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» во Владикавказе 8 800 222 22 57.

0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Василиса,
2: да.
1: Вы в финале. Третий раунд. Балтийское море относится к бассейну Тихого или Атлантического океана?
2: Тихого.
1: Атлантического. Участники какой игры образуют коридор? Ручеек или царь горы?
2: А ручеек.
1: Конечно. В каком веке человек впервые поднялся в небо на воздушном шаре?
2: В 15-м.
1: В 18-м. Что измеряют в каратах? Длину или массу?
2: Массу.
1: Конечно. Есть ли у Луны протуберанцы?
2: Да.
1: Нет. О каком природном явлении Пушкин писал? Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса.
2: Восход. Ой. Да.
1: О белых ночах. Какое море омывает восточные берега Новой Земли и западные берега Северной Земли? Баренцево или Карское?
2: Баренцево.
1: Карское. Как называется группа химических элементов, в которую входят хлор, фтор, йод и астат? Актиниды или галогены?
2: Галогены.
1: Да. Какая из этих рыб дает икру не красного, а черного цвета? Кита или осетр?
2: Осетр.
1: Правильно. Кто из героев греческих мифов был осужден вечно вкатывать на высокую гору громадный камень?
2: Пас.
1: Сизиф. Какая страна запускает спутники с космодрома сейчас?
2: Америка.
1: Китай. Стоп! Эта игра окончена. Подведем итоги игры. В течение трех раундов я задал вам 51 вопрос. Вы дали мне 22 правильных ответа. Хороший результат, но миллионы вы не заработали.
2: Ну, ладно, бывает.
1: Спасибо вам за игру. Рад знакомству. Всего доброго.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация. Во Внуково допустили корректировки в расписании. Ранее же сообщалось о том, что аэрогавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения введены по соображениям безопасности. Российское посольство в Швеции выясняет, есть ли граждане страны на задержанном танкере. Диппредставительство направило береговой охране запрос, сообщает РИА Новости. Ответа пока не последовало. Ранее береговая охрана Швеции совместно с полицией поднялась на борт танкера у Трелеборга. Судно проходило в Балтийском море. Корабль находился в нескольких санкционных списках, в том числе Евросоюза и Великобритании. В Южной Корее соревнования по короткому дневному сну собрали десятки участников. Проходили они в одном из парков Сеула. В этом году выспаться лучше всех удалось 80-летнему жителю столицы страны. Он и стал победителем. Второе место занял 37-летний офисный работник. Он рассказал, что по ночам спит всего около 3-4 часов. Многие исследователи считают, что короткий дневной сон помогает восстановить организм при ночном недосыпе, от которого люди страдают из-за стрессов и переработок. Южная Корея – одна из стран Организации экономического сотрудничества и развития, где люди наиболее перегружены работой и страдают от недостатка сна. В Москве наступила летняя погода. В воскресенье термометры в столице впервые за год показали 20 градусов тепла. Это данные метеостанции ВДНХ, сообщает Центр погоды ФОБОС. Синоптики шутят, что погода включила тестовый режим метеорологического лета уже сейчас, хотя ранее говорилось, что оно настанет в конце месяца. Теплая погода в столице сохранится в ближайшие несколько дней. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Два бойца, два героя и два отца. Их судьбам суждено переплестись. В ударном взводе истребителей танков.
2: 37 танков лично я пронзил одним патроном. Остальные, правда, разбежались. Второй номер доколачивает прикладом.
0: И в мирной жизни их детей. Владимир Конкин и Леонид Быков в фильме «Аты-баты шли солдаты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Хотелось бы верить, что холодные сердца этим понедельником будут встречаться нам нечасто или вовсе не встретятся. Все-таки за прошедшие выходные многие получили свою дозу майского солнца и немного подтаяли. Всем весны, всем тепла и продуктивной рабочей недели. Александр Лазарев у микрофона, это Радио Мир. Сергей Лазарев хорошо звучит в ваших приемниках. Максим впереди, а в начале следующего часа сыграем в музыкальный миксер.

0: Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 4 мая, и этот день позволяет спокойно разобраться в документах и финансах. Если предстоят переговоры, делайте ставку на наглядность. Овен, вы привыкли действовать быстро, но сегодня выиграет тот, кто подсчитывает. Потратьте время на цифры, и это даст весомый результат. Телец, вы можете стать для кого-то ценным консультантом, особенно если речь идет о практических навыках. Близнецы, это отличный день, чтобы разобраться в скучном, но необходимом вопросе. Рак, у вас может возникнуть неуверенность в завтрашнем благополучии, в связи с чем захочется пополнить запасы чего-то полезного. Лев, это такой день, когда необходимо действовать по плану. Если у вас намечено много дел, составьте какой-нибудь список, чтобы ничего не забыть и не упустить. Дева, этот день почти идеален для стратегического планирования и составления бизнес-плана. Весы. Особого вашего внимания потребуют ситуации, где есть совместное финансирование, общие деньги или несколько наследников. Скорпион. Это подходящий день для финансовых решений и обсуждений. Вы можете увидеть то, что раньше ускользало. Стрелец. Обстоятельства могут сложиться так, что вам придется лишить себя какого-то удовольствия. Козерог. Вы сможете рассмотреть больше вариантов решения различных вопросов. Из множества возможностей вы способны выбрать самый оптимальный путь. Водолей. Нужно быть реалистами и смотреть на вещи несколько приземленно. Тогда какое-то важное дело сдвинется с мертвой точки. Рыбы. У вас появится какое-то дополнительное дело. Или кто-то из друзей может увлечь вас чем-то интересным. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. Через 15 минут на Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Собачье сердце».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 10 утра. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Размер пенсии при смене региона проживания может как увеличиться, так и уменьшиться. Об этом рассказали в РЭУ имени Плеханова. Основные изменения касаются северных надбавок и социальной доплаты до прожиточного минимума. При переезде с севера районный коэффициент пропадает, а при переезде на север, наоборот, появляется. Если пенсия изначально превышает прожиточный минимум без учета доплат, то при смене региона она не изменится. Объединенные Арабские Эмираты покинули Организацию арабских стран-экспортеров нефти. До этого страна объявила о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых квот и объявить ценовую войну, наполнив рынок дешевым сырьем. На Западе полагают, что выход ОАЭ из организации лишь усугубит раскол между странами Ближнего Востока. Несоответствие маршрута, скрытые доплаты и навязанные остановки. С такими проблемами туристы сталкиваются на экскурсиях чаще всего. Одной из основных причин недовольства становится ситуация, когда за что-то приходится доплачивать на месте. Еще одна распространенная проблема – условия проведения экскурсии. Организаторы могут набирать в группу больше участников, чем заявлено, а также экономить на комфортном транспорте или питании. Чтобы снизить риски, эксперты советуют бронировать экскурсии на проверенных онлайн-сервисах и у туроператоров. Жителей Москвы ждет похолодание. Синоптики прогнозируют его во вторую часть майских праздников. Температура воздуха в День Победы в столице может опуститься до 10 градусов, сообщает прогностический центр «Метео». В начале недели будет по-летнему тепло. В городе воздух прогреется до 24 градусов. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: сейчас для вас. Всем привет, Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии «Радио Мир». Это программа «Час для вас». Сегодня, во Всемирный день дарения, было бы не лишним вспомнить о вот таком полезном совете. Никогда не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, ну уже никому из присутствующих его точно не передарите.
1: Жизненный факт. 100%. Жиза, как говорят, даже уже не молодежь, как мы говорим. Сегодня хотим обсудить такую тему в день дарения. Последнее, что вы дарили, но давайте оговоримся сразу же, не деньги и не сертификат, потому что это как-то обезличено и очень просто.
0: Ну, это, во-первых, уже сплошь и рядом, поэтому мы хотели бы все-таки поинтереснее, чтобы истории были. Вот помните, как в старые добрые, когда идешь к кому-то на день рождения и всей семьей ходите, узнаете человека лучше, чем он сейчас интересуется. Заходите сначала в магазин «Деловые подарки». Понимаете, что шах в этой рюмке вам не подходит в данном случае, и уже потом в какие-то специализированные магазины идете, там, не знаю, комиксов.
1: Товары для праздников.
0: Я очень часто ходил, это не просто так я сказал, в магазин комиксов, потому что мне повезло, у меня мой лучший друг увлекается до сих пор этим. Как ты сказал, он уже давно не молодежь, но вот подарите ему какого-нибудь Бэтмена из какого-нибудь конструктора, ну, это же просто классно.
1: Что последнее дарили, если не деньги, не сертификаты, или какое желание именинника исполняли, это тоже интересно. 8 800 444 8484 или пишите нам в группу ВК, а также на сайт radiomir.fm.

0: ВКонтакте «Радио Мир» нам пишет Евгений. Здравствуйте, «Радио Мир», хорошего дня и с началом новой недели. Хочу всем от всего коллектива поздравить нашего любимого начальника автосервиса «Дельта Трак» и «Акс Волна», город Великий Новгород. Зовут именинника Александр Аврах. Желаем сил, терпения, уверенности, крепкого здоровья, благополучия, удачи и всего самого наилучшего. Всем добра и мира. Я что подумал? Вот что действительно подарить человеку, у которого все есть? И собственный бизнес, и такой прекрасный трудовой коллектив.
1: Коня. Ну, в смысле, фигуру коня. С крыльями.
0: Слышишь, никогда не дари мне вот такие материальные подарки.
1: А у тебя не все есть. У тебя не все есть, поэтому тебе нужно попроще.
0: Согласен. С днем рождения поздравляем Александра, директора автосервиса из Великого Новгорода. А к Евгению обращаюсь. Евгений, а правда, а что вы подарите своему руководителю? Напишите просто вот прям под сообщением, нам интересно. У нас тема сегодня во Всемирный день дарения. Мы решили поинтересоваться у радиослушателей, а что последнее вы дарили, если не деньги и не сертификат? Mm-hmm. Возможно, вы своим подарком исполнили какое-то заветное желание именинника.
1: Вот Ирена нам написала на наш сайт radiomir.fm. Мы строим дачу, поэтому я постоянно дарю мужу то бетономешалку, то прицеп, что-то в таком роде.
0: Как будто бы и себе немного, да, тоже дарит. Ведь без бетономешалки и прицепа не будет и дачи.
1: Не исключено, что это вообще, в принципе, уже заложено в некий семейный бюджет
0: как на строительство дачи. Да, это как подарить сковородку женщине на 8 марта, наверное. Но мы не осуждаем. Нет, классные подарки, если мужчине нравится. Я, например, никогда не был против, чтобы мне подарили, например, набор отверток.
1: Я вот, например,
0: классный
1: был...
0: сувенир. Я бы их положил на полку, они бы там лежали.
1: А я
0: бы
1: смотрел на них. Сковородки я тоже был бы рад. Я же готовлю постоянно, поэтому...
0: Ну, вообще, да.
1: Я ни на что не намекаю, Саша. Ни на что, Саша, не намекаю, но мне бы сковородку скоро поменять. Вдруг у кого-то недавно день рождения был.
0: Я ни на что не намекаю, но лошадь с крыльями мне вот ну совсем не нужна.
1: А что вы дарили последнее? Прикольное, интересное, необычное. Не деньги, не сертификат имеется в виду. И кому? Рассказывайте. 8 800 444 8484. Звоните, пообщаемся.

0: час для вас продолжается на Радио Мир. Здесь Михаил Морозов, Александр Лазарев. И вы, конечно же, а кто вы? Не просто вы, а Ираида из Воронежа с нами на связи. Здравствуйте, Ираида.
1: Здравствуйте.
0: Что последнее дарили? Вот такой, да, такую тему мы сегодня обсуждаем. И вы первая ласточка в этом эфире, не считая сообщений, которые мы уже зачитали. Пожалуйста, делитесь, что дарили и кому.
1: Вот у нас в самом начале апреля, то есть прямо вот на день юмора и смеха, 1 числа, был у нашего хорошего знакомого юбилей, 50 лет. Ну, да. Ему все, естественно, дарили подарки. Угу. Вот, и я думаю, что же подарить человеку необычного? И я нашла такие интересные стопочки, они прям буквально, ну, рюмочки, по 30 грамм, но они чем необычные, то есть у них у основания, где они ставятся, то есть вот основание, то, что ставится на стол, было сделано такие под золото, в золотом оформлении знаки зодиака по годам. То есть тигр, змея, петух. Вот таких 12 штучек было. Они в такой были красивой коробке, там с бархатным оформлением внутри, там поролон, все прям такое, прям, ну, помпезное. Вот. И когда их ставишь, они как бы становятся на этих дверей. То есть на лапки, там, на клюв, ну, кого как походит. То есть они прям такие оригинальные были. Мне кажется, ну, и естественно, к стопкам коллекционные какие-то напитки мы подарили, тоже человек остался доволен.
0: Ираида, вопрос, а вы с каким намеком подарили знаки зодиака по годам, чтобы раз в год открывалось все вот
1: нет,
0: это вот
1: и наливалось? Нет, у них большая компания, дети, жена, так что, говорю, вот будете наливать, говорю, каждый свой знак зодиака, ну, каждый год
0: свой знак зодиака.
1: И они, кстати, даже так совпало, что у них, в принципе, вот, что дети, что муж с женой, они разные знаки не совпадают. То есть прям замечательно, я считаю.
2: Я наконец-то понял, что для чего вообще придумали. Вот все же знают вот этот старый заезженный тост. Кто родился в октябре? Вставай, вставай, вставай. Вот для того, чтобы поднять рюмочку со своим знаком зодиака.
0: А
2: если ты в октябре, то, например, весы.
0: А там по-другому, там же по годам, поэтому
1: нет,
0: кто
1: нет,
0: родился
1: нет,
0: в год месяц, козы.
1: Там по годам. По годам.
2: Все, вот Морозов предложил,
0: кто родился в год
2: козы.
0: Вставай, вставай, вставай. Да.
2: А кто не скинулся на подарок, тот родился в год крысы.
1: И вообще, ему подарили ребята, ну, вообще знакомые, все такие хорошие подарки, считаю, набор там для шашлыка, для пикника, там и шампура, и это, ну, в общем, прям помпезные были хорошие подарки, я считаю, и ему прям очень все понравилось.
2: Ну, в общем, май у человека будет, ну, прям такой.
0: Содержательный, наполненный.
2: Да. Подготовились к маевкам и шашлыкам.
0: Ираида, спасибо большое, чтобы и вам дарили такие же прекрасные подарки.
2: Спасибо, до свидания. Идея классная, классная. Если человеку это действительно приятно, этим, если он пьющий.
0: Мясо едящий.
2: Да, 8-800-444-8-4-8-4. Звоните. Сегодня во Всемирный день дарения мы поинтересовались у вас, у наших радиослушателей, что последнее дарили, не деньги и не сертификат, что-то такое, вот какой-то предмет, может быть, поездку, я не знаю. И главное, что угадали, исполнили желание именинника.
3: Час для вас. Реклама на Радио Мир Владикавказ.
4: Радио Холдинг Радио Альянс. Мы про радио.
5: Скажи мне, что это за центр «Нанодоктор»?
6: Это современный медицинский центр, где помогают при проблемах с позвоночником, суставами и нервной системой. Здесь применяют передовые аппаратные методики и индивидуальный подход к каждому пациенту.
5: А где находится?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: И как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» во Владикавказе. 8-800-222-22-57.

0: Сейчас для вас. Это «Час для вас», и он продолжается. Михаил Морозов, Александр Лазарев. И сегодня в день дарения обсуждаем, что же вы дарили прикольного, необычного, интересного. Имеется в виду ни деньги, ни сертификат, который уже оскомину набили. Вот.
1: Но мы нисколько не отрицаем, что иногда это классные подарки. Вообще не об этом речь.
0: Просто не об этом.
1: Вот если, допустим, человек сказал, не дарить мне деньги и сертификаты.
0: Что тогда ему дарить? Вот именно этим вопросом многие озадачиваются. Вот
1: однажды меня на свадьбу пригласили, сказали, не дарить деньги и, ну, не дарить деньги.
0: На свадьбу как будто бы можно многое подарить. Тут уже классика.
1: Я был на грани, да, чтобы, вот я правда хотел подарить сервиз. Классный какой-нибудь, качественный.
0: Набор кастрюль. Да там же, ну, много всего можно.
1: А что потом считать по окончании торжества? Количество кастрюль, которые тебе подарили?
0: Да. Только они же сами деньги не хотели. Возможно, они хотели можно ночью еще заниматься чем-то другим, а не подсчетом денег. Поэтому
1: кастрюлями еще на мальчика-девочку тоже можно скидывать.
0: Вот пока ты не вернулся опять к ведению свадьбы, давай продолжим лучше с Дмитрием наш разговор, что он необычно дарил своим друзьям, знакомым или еще кому-то. Дмитрий, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Дмитрий, есть наверняка какой-то пример, когда вы прям угадали с подарком. Интересен повод. Что был за повод? День рождения? Какой-то женский день?
0: День взятия Бастилии?
2: Да нет, Новый год, наверное, был такой последний из прям угаданных подарков. Потому что что-то где-то мы в декабре ездили в отпуск, снимали домик на турбазе. И в этом домике был проигрыватель пластинок.
0: А.
2: Такой, знаете, как чемоданчик, граммофон.
0: Граммофон. Да.
2: Вот. И, ну, девушке, с которой я был, ей очень понравился. Ну,
0: этот вот, вайб такой, да? И старинный.
1: Да, вот интересно, больше всего вот ей прям понравился граммофон, да?
2: Нет, ей больше всего понравился вот тот звук, который издают пластиночки, как будто бы вот уже такой, знаете, повидавшие виды, вот этот вот проигрыватель, когда вот там такое некое шипение от иглы уже происходит, когда, вот, и, ну, это какая-то такая ностальгия была, но там поудивлялась, я решил заказать, буду подарить на Новый год. Как оказалось, она сама кинула его себе в корзину на каком-то маркетплейсе, но как-то то ли руки не дошли, то ли денег пожалела, вот, и получается внезапный такой подарок с моей стороны попал не в бровь, а в глаз. Я еще набрал всяких пластинок, там, сказки, Буратино, Дюмон.
1: Дима, простите, чужие деньги не считаем, но просто вот если общими
0: сколько
1: словами...
0: Сейчас, это в 2026 году стоит вот такой граммофон?
1: Ну, даже перефразируя, это вообще дорогое удовольствие?
2: Ну вот смотрите, я нашел такой в магазине, например, где-то здесь в рознице у нас в Самаре за 11 тысяч. Вот. А на маркетплейсе заказал по 5. Надеюсь, она сейчас не слушает.
0: Тут даже если слушает, ничего страшного, потому что важно же не сумма подарка.
2: 11.
1: А пластинки какие-то старые были, вы нашли где-то?
0: Буратино, сказки, видишь, говорит же.
1: А сейчас продают сказки на пластинках?
2: Да, я нашел, можно сказать, на барахолке практически по 500 рублей за пластинку.
0: 500 там, рублей, знаете, за пластинку?
1: Там, это еще дешево.
0: Ого, так дорого.
2: Это очень дешево, да, потому что вот опять-таки в розничных магазинах новые пластинки стоят, ну там, от 3,5, например, и там до бесконечности, в зависимости от исполнителя. Вот, то есть, и какие-то там, я не знаю, там, Led Zeppelin, Розенбаумовая пластиночку редкую какую-то взял, вот.
0: Ну, получается, смотрите, даже если вы сэкономили и взяли граммофон за 5 тысяч, а не за 11, вы набрали еще 12 пластинок, и в итоге вышло вот 11 тысяч рублей. Так ведь?
2: Да, но зато уже как бы с комплектом.
0: С комплектом,
1: да. Давайте, если она вдруг слушает, итого вы потратили примерно 75 тысяч рублей на подарок девушке.
0: Ну и даже это не
2: жалко.
0: Даже вот это не важно, потому что да, любой подарок, любой цены для тебя, любимая.
1: Дим, спасибо. Но... Да, продолжайте.
2: Я говорю, ну самое вот интересное, что здесь вот не дороговизна или еще что-то, а получилось, что вот это очень такая ностальгическая история, и она очень, как сказать, скрашивает вечера иногда, делает их более уютными, именно вот как возвращает в какое-то детство, когда это было, ну, практически в каждом доме.
1: Дима, купите вот обязательно пластинку «Энигмы» на следующий праздник, потому что граммофон слушают не только дети, но и взрослые.
2: Мне кажется, я даже знаю, где взять ее послушать.
0: Купите, да, пластинку «Энигму», потому что под Буратино романтический вечер — это как-то не то.
1: Дом присказки, кто один в дом?
0: Дорогая, я люблю тебя. Все, да, заканчиваем на этом, пока нас не унесло далеко в стратосферу.
1: Спасибо, до свидания.
2: Всего доброго.
0: 8-800-444-8-4-8-4 — это телефон нашего прямого эфира. Позвоните, расскажите, что последнего дарили прикольного, хорошего, не деньги, не сертификат, и кому, по какому поводу.

0: «Час для вас» продолжается на Радио Мир. Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии. И сегодня во Всемирный день дарения, подарков же имеется в виду, мы уточнили, что дарили. Не деньги и не сертификат. И вот угадали.
1: У нас на связи слушательница из Казани. И поскольку мы с тобой погружены в мир хоккея, и казанский «Акбарс» вышел в финал Кубка Гагарина, а давай в день дарения подарим нашей слушательнице Гульнаре победную песню, которая звучит всегда, когда побеждает казанский «Акбарс». Включай микрофон, имеется в виду, включай нашу слушательницу Гульнару, и она вместе с нами споет. Гульнар, здравствуйте, во-первых.
2: Доброе утро, самое энергичное, самое динамичное, самое крутое радио, на котором самые крутые песни, самые крутые, просто энергичные диджеи. Я просто растерялась, еще могу.
1: Гульнара, мы вам обещали песню победную. Давайте вместе с нами. Мины Яратам, Сине Татарстан.
2: Подождите, давайте я за рулю, а вы уже пойдете.
1: Давайте.
2: Мин Яратам. Понимаете, немножко вы музыку не так играете.
1: Давайте.
2: Мин Яратам. Мин Яратам. Сине Татарстан. Ла-ла-ла-ла. Еще я эту песню не выучила.
1: Ну все, мы выучим. Как вы могли догадаться, я тоже ее не выучил. А теперь хорошая песня. К теме, Гульнара.
2: Вы понимаете, я вот сейчас сижу в шоке. Хорошо, что я сижу. До какой степени мы с вами уже сблизились, и вы сейчас, можно сказать, отгадали мои подарки, которые я люблю дарить.
1: Творческие?
2: Даже если это и деньги. Плюсом к деньгам я дарю творческие номера.
1: Ну, рассказывайте, какие были прецеденты.
2: Вот смотрите. Прецеденты. Когда у моего супруга был юбилей, я ему подарила песню. Я ему подарила песню, просто песню там, да, и потом через некоторое время мы засняли клип семейный. А когда у нас, это у него лишний юбилей был, а когда у нас был день свадьбы, я для него заказала рэп и спела для него рэп.
1: Вот это есть вещи на порядок выше, слышишь, это вот это?
2: Это до такой степени круто, но, по крайней мере, для меня это круто. Мы, когда ходим вот на свадьбы, там, ну, редко, но бывает такое, да, и мы тоже готовим творческие номера. И у меня даже муж запел. Мы сейчас готовим дуэтные номера, со мной невозможно не запеть. Вот теперь он предлагает мне, давай споем это, я удивлена. Вот. Но на самом деле, когда вот такие творческие номера идут, они еще мы их отрабатываем, мы занимаемся у преподавателей по вокалу, мы обговариваем наш образ, да, как мы ведем себя, как мы стоим, как мы танцуем. Мы ходили на танцы, нам ставили танцы, когда был у меня юбилей. У нас все номера были творческие для гостей. Это был подарок на мой юбилей для гостей.
1: Это знаете, Гульнара, как? Подарки, вот как, например, если вы хотите подарить человеку какую-нибудь настольную игру, можно взять и в нее вначале поиграть. И вы получите удовольствие, и человек. А это так, человек получит песню, а у вас-то сколько удовольствия во время подготовки, я могу себе представить.
2: Это какое удовольствие? Это просто круто. Это есть куда бежать после работы ночью, представляете? Это очень классно. Это записываешь в студию. В выходные же нечем заняться. Побежал на студию.
1: Гульнара, а у вас есть творческий псевдоним?
3: Зачем при имени Гульнара творческий псевдоним?
2: Да, у меня творческий псевдоним Гульнара, Если вы хотите мою кассету, да, ну там диск или что там у меня
1: будет. Мы хотим бобину, пока. На концерт хотим.
3: Бобину, и можно?
2: Да. Но пока только флешечка, которая играет в машине, только у нас, в красной машине.
1: Это эксклюзив, да. Ну, давайте, Гульнар, мы еще пару лет с вами вот пообщаемся в эфире «Радио Мир», вообще окончательно сдружимся, и вот тогда вы нам свой альбом пришлете.
2: Вы знаете, у меня есть проект для вас, но это я потом за эфиром хотела бы поговорить с вами. Да, у меня он есть, у меня еще другие же есть таланты. Я прям готовлюсь к нему, я уже договорилась, что к вам, кто вам приведет этот подарок, кстати. Но я сейчас при всех не буду говорить его, озвучивать, но, как говорится, не хочу многословить,
1: Курьер.
2: Но хочу с вами пока договориться.
1: Все, будем ждать.
2: Курьер
1: будем
2: у меня уже найден.
1: Ага, все,
2: я
1: хорошо. Гульнар, спасибо вам огромное.
2: Осталось только ваше согласие.
1: Мы согласны.
2: Да, спасибо.
1: Мы согласны.
2: Вы согласны? Ой, я обожаю вас. Я еще больше вас люблю.
1: Спасибо вам. Хорошего дня, Гульнар. До свидания.
2: До свидания.
1: Хорошая идея, кстати. Давай вот мы будем играть, допустим, в музыкальный миксер. И в конце не подарочный набор от Радио Мира, а песня...
3: От Гульнары.
1: Ну или от нас хотя бы.
3: 8-800-444-8-4-8-4. Телефон нашего прямого эфира. Позвоните, расскажите, что последнего прикольного. Не деньги, не сертификат. Настаиваем на этом. Дарили и кому?

0: продолжаем нашу программу, продолжаем говорить о подарках. Сегодня сам праздник, который в календаре отмечен как День дарения, нас натолкнул именно на эту тему. Что последнего прикольного дарили и кому, по какому поводу? У нас на связи Елена из подмосковного города Клина. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Елена, а у
1: я
0: вас...
1: Хотела бы рассказать не о своем подарке, который я сделала, а который сделали мне.
0: Так, вот уже можно.
1: Это здорово, это было очень трогательно, потому что мне было недавно 50 лет, и я не очень так люблю вообще, в принципе, свой день рождения, и позвала девочек в баню, и там вот мы отмечали, и вот моя сестра тоже присутствовала, и она тоже у меня такая интересная, такой интересный человек, и дарит мне огромную коробку такую, которая там, ну, типа, такая, знаете, как из-под шляпы. Я ее открываю. Ой, представляете, что я там вижу? Я вижу какой-то вот собирательный образ, это, ну, типа, статуэтки, выполнено такое из кулинарной глины, на которой стою я, это мой образ, вулканом, на вулкане, то есть она знает, что я была на Камчатке. Да. Мы покорили там этот вулкан. И такая надпись, вот, иди вперед до самого горизонта, дойдешь, откроется новый. О. Это было вообще просто космически, то есть это вот мой там туристический наряд, я стою с чемоданом на покоренном вулкане, ну, то есть это был фурор. Но самое приятное еще было то, что когда она готовила этот подарок, она обзвонила всех моих детей, и они вот ей кидали фотографии, ну, потому что не было вот как откуда все это взять, да, всю информацию, чтобы это все проработать, обработать. И вот в этом подарке, то есть участвовали еще мои дети. Вот до глубины очень приятно, что, ну, в общем-то, собралась вся семья, чтобы вот создать такой подарок мне.
2: Потрясающе. Фактически вам приятно. Памятник воздвигли не рукотворный.
0: Рукотворный, получается.
2: Рукотворный. Да, да. А вот вулкан вознесся выше главою непокорной Александрийского столпа, получается.
0: Начитанный коллегой.
1: Очень-очень приятно, это прям вот, ну, чувствуется, что поработали, подумали, хотели удивить.
2: Но это был заказ скульптору, правильно? Это же не ваша сестра собственноручно.
0: Сама сделала, да?
1: Нет, нет, не сама сделала. Ага, все-таки скульптор. Заказ. Но опять-таки это был проект, то есть вот накиданы были фотографии, прорабатывался проект согласовывался с ней. Ну и потом вот это реализовалось. Не ею, всем.
0: Потрясающий подарок. Я никогда о таком не слышал, если честно. Никто из моих близких знакомых.
2: Здорово. Ну, мы, знаешь, с тобой вулканы не покоряли. Нет.
0: Пока еще.
2: Ну, пока еще, да. Вот покорим, может быть, и нам подарят. Елена, шикарный подарок. Мы искренне вам завидуем, что рядом с вами есть такие люди. Вообще нет слов. Все.
0: Теперь, мне кажется, многие взяли на вооружение теперь на будущее такие подарки творческие, необычные.
2: Возможно. Елена, да. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. Спасибо. Звоните нам еще. Приятно пообщаться с вами.
1: Спасибо.
2: Я забыл сказать, что, на 18 голос звучит. Елена, у вас на 18 голос звучит.
0: Да, Елена, вы видели наши глаза, когда вы сказали на юбилей 50 лет подарок. 8-800-444-8484. Это телефон нашего прямого эфира. Звоните, рассказывайте, что последнее дарили вы или вам. Не деньги, не сертификат. А что и по какому поводу?

0: Час для вас продолжается на Радио Мир. Сегодня во Всемирный день дарения мы поинтересовались, а что вы дарили в последний раз, или, может быть, это был просто какой-то запоминающийся раз, но не деньги и не сертификат.
1: Вот Александр Васильев нам написал: подарил жене на день рождения настольную игру. Но мы уже давно дарим друг другу в основном настолки или аксессуары к ним, так как это общее хобби. Во-первых, браво вам за то, что у вас есть общее хобби с женой, и вообще семейное хобби, как мы понимаем. И это скрепляет отношения.
0: А во-вторых, объясните уже наконец, как в этот Манечкин играть.
1: Кого?
0: В Манечкин. Есть такая игра.
1: Манечкин мост?
0: Ну нет, Манечкин как-то вот есть такая игра. Я до сих пор не понимаю, как там играть в нее. Еще какие-то доп. Карты есть.
1: Я в Алиэсто всегда правила читаю перед тем, как начать играть.
0: Да-да-да. Татьяна нам пишет: здравствуйте. А я куме связала и подарила цветущий кактус вместо букета. Плюс, конечно, конвертик с денежкой. Ну, куда без этого. Она обожает цветы и кактусы, коллекционирует их, но в последнее время часто в разъездах, поливать некогда, а такой цветок не завянет. И даже фото прилагается. Кактус потрясающий. Наверное, как и любой подарок, сделанный своими руками.
1: Да? А вообще, если даже живой кактус дарить, его же это такой неприхотливый цветок, его не обязательно поливать очень долгое время же, ведь, по-моему.
0: Я тоже не слышал, что их там как-то поливают особо.
1: Гульнас написала: подарили мужу бутылку алкогольного напитка, помещается в конструкцию из деревянных оснований и металлических шпилек. Чтобы достать напиток, получателю необходимо открутить множество гаек с помощью входящего в комплект гаечного ключа. И это был тот еще квест. И фотографию тоже прикладывают. Если честно, мне бы такое подарили, я бы не открывал до юбилея какого-нибудь не открывал. Тем более, что там, ну, такой достаточно хороший и дорогой напиток.
0: Ну, зато, видимо, развивает мелкую моторику. Но мне кажется, Гульнас стоит ожидать, я не знаю, фен какой-нибудь классный такой, ну, тоже в каком-нибудь каркасике, с которым придется повозиться.
1: Да, почему бы и нет. 8-800-444-8484 это по-прежнему номер нашего телефона. Тема по-прежнему неизменна сегодня. Что вы дарили или что вам дарили необычного, если не деньги и не сертификаты? И пишите в нашу группу ВК, а также на сайт radiomir.fm.
2: Час для вас.
3: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Нет, нет, весь мир.
1: Приморский край у нас на связи, город Большой Камень, и Алена оттуда. Здравствуйте, Алена.
2: Здравствуйте.
0: Алена, вы в качестве дарителя выступали в вашей истории или вы в качестве принимающей страны?
2: Нет, мы в качестве дарителя.
0: Так, кому что?
2: В городе Большой Камень есть такая организация «Такси Ласточка».
0: Угу.
2: И у начальницы было день рождения.
0: Так.
2: И с девчатами не знали, что подарить человеку, у которого практически все есть. И там девочки более креативные, придумали снять в аренду кинотеатр на полчаса.
0: Угу.
2: И сделали такой видео... ролик про нее с самого детства. Соответственно, нам помог ее муж.
0: Ага.
2: Он там...
0: фотографии там, предоставил, да?
2: Фотографии, да, видеоролики всякие домашние. И мы смонтировали такое кино. Договорились с ним, что он ее приведет в кинозал. Соответственно, мы там собрались всей нашей командой. Пришли пораньше немного. А они чуть-чуть опоздали. Попросили мужа.
1: Такси не могли вызвать никак, да?
2: Видимо, да. Вот они маленькой задержались. И когда он ее завел, ну вот в темный зал, тихонько там сели, и она увидела ролик про себя, конечно, восторгу не было предела.
0: А человек вообще как реагировал на то, что ее средь бела дня тащат в кинотеатр?
1: Тут не один раз.
2: Она просилась сама в кинотеатр.
0: А, вы так подгадали.
2: Ну, как бы там дали, да, муж как бы сказал, уговорил ее там, поехать в кинотеатр, но она хотела уехать там во Владивосток, там погулять. Угу. А он, значит, по всеми правдами и неправдами сказал, что он там, ему времени нету у него ехать там во Владивосток, и давай здесь уже пойдем к нам в кинотеатр. Угу. В общем, уговорил. Соответственно, с помощью нас уговорил. И
0: фильм вот как раз получасовой был? Или покороче и мини-банкет?
2: Ну, нет, он был, соответственно, покороче, потому что потом, после того, как зажегся свет, ролик закончился, зажегся свет, и с передних там рядов повставали вся команда, которая готова была ее поздравить. Конечно, у нее восторга не было предела.
0: А, то есть она еще и не понимала, что в зале присутствуют
2: да,
0: люди.
2: Она, да, она вообще не понимала. Они опоздали, свет выключен был в зале. И ролик начался лишь только после того, как она, ну, вместе с мужем присели там на задние ряды.
0: Ага, на места вот, для поцелуев, и... что логично.
2: Да, ну, что-то типа такого. Вот, и поэтому вот у нее вот так у нее.
0: Ну, мы представляем, какое там, какие там эмоции. Там как раз вот полчаса есть, 20 минут на фильм и 10 на слезы счастья и удивления в восторге. Наверняка так и было. Безумно классный подарок. Тем более, если человек готов к таким сюрпризам, ну, это, наверное, близко к идеальному. Алена, спасибо вам огромное.
2: Она у нас молодец. Таким сюрпризом готова была.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Побольше таких вам подруг с креативными идеями, чтобы и вас тоже удивляли.
2: Спасибо огромное.
0: Спасибо.
2: Хорошего дня,
0: ребят. До свидания. Продолжаем программу «Час для вас». Еще одну, как минимум, а то и несколько историй обязательно послушаем.

0: в эфире. Опять в очередной раз попался. Екатерина из Оренбурга у нас на связи. Катя, здравствуйте.
1: Да, всем здравствуйте. Большой пасмурный привет из Оренбурга.
0: Да, у нас солнышко, мы вам отсылаем его в Оренбург, пусть у вас тоже солнечно будет. Рассказывайте, пожалуйста, что дарили, или, может быть, вам что-то дарили прикольного?
1: Я по-быстрому. В общем, предстоял день рождения мужа. Он очень хотел сварочный аппарат.
0: Сварочный?
1: Я постаралась побольше поработать, я на него заработала, я его купила. И хотела подарить как-то креативно. Мне попалась в интернете идея подарка на каждую букву имени. Угу. Мужа моего зовут Анатолий.
0: Да, подарков много.
1: Я подобрала... Да, букв много. И именно не Толя, не Толян. Там он всегда представляется Анатолий. Мы его всегда так называем. И то есть я сделала много мелких подарков на каждую букву имени. Угу. Но сварка как-то туда
0: не вписывается.
1: Не вставлялась. Угу. Там, да... Получается, там, на А был ароматизатор для машины, там, на Н, на Т трусы, там, на И инструмент. Там,
0: вот
1: там,
0: на И краткое. Нет. Мне интересно, что там на И краткое
2: йогурт.
0: Вы подарили?
2: Йогурт.
1: Нет, самое интересное. На И краткое я купила просто обыкновенный йогурт, примотала его скотчем к сварочному аппарату, и под буквой И я получила этот йогурт со сварочным. Но это был фурор, он просто был счастлив. Как ребенок, он полночи с ним разбирался, читал, надел эту маску.
0: И все это про йогурт.
2: Потом съел и начал радоваться сварочному аппарату.
1: 2 недели я его не могла вытащить с гаража, он варил все, что можно.
2: Дверь просто заварил, и вы никак не могли туда пробиться.
1: Нет, он заварил пороги на машине, глушитель, там что-то везде, что можно было, какие-то полочки, уголки, там что-то везде попереваривал.
2: Дорогая, помочь тебе мне... на кухне пельмени сварить?
0: Дверь мне забили, это вот оттуда.
2: Только завари, да, все так. Алена, ну, вы знаете своего мужа, но мне единственное, что непонятно, а модель сварочного аппарата, я точно знаю, что их бывает огромное множество. Он вам заранее сказал?
1: Нет, я пришла в магазин и посоветовалась с продавцом-консультантом. В общем, что-то среднее выбрала. Не такой прям вот, которым профессионалы, конечно, варят. Ну, что-то такое для мелких работ, которые, знаете, варят такой проволочкой.
2: Не аппарат определяет профессионала, а руки, которые этим аппаратом
0: пользуются.
2: И судя
0: по тому, что он им варил многое-многое, ему все понравилось.
2: Все понравилось.
0: Екатерина, спасибо большое. Очень креативная идея. Очень круто. Спасибо.
2: Спасибо, до свидания.
1: Надеюсь, кому-то пригодится. Да.
0: Кому-то пригодится 100%. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Мы как будто бы сами сегодня получили очень много креативных подарков. Не деньги и не сертификаты. Поздравляем всех с праздником, Всемирным днем дарения. Давайте друг другу что-нибудь подарим креативное в этот день.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 11 утра. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Хакасии за три праздничных дня спасатели потушили почти 40 лесных пожаров. Крупные ландшафтные возгорания были в Бийском и Ширинском районах. В деревне Покровка Новосибирской области также произошел пожар. Из-за сухой ветреной погоды огонь распространялся быстро. В Тыве бушуют 9 лесных пожаров на общей площади около 1300 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. В центре Москвы в понедельник ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. С 16:30 движение закроют на участке от Гончарного проезда до Котельнической набережной, а также на Садовнической улице от улицы Балчук до Большого Устинского моста. Коснутся ограничения Старой Болотной площади и ряда набережных. Английский язык стал самым любимым предметом школьников. Его выбрали почти 49% учеников, говорится в исследовании онлайн-школы номер один. С минимальным отрывом на втором месте оказалось обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика, русский язык. Остальные предметы заметно уступают. Лидерам история, литература, география набрали меньше голосов. Физика, химия, информатика оказались в конце списка. Главная причина интереса к предмету – подход к его преподаванию. Большинство школьников отмечает, что полюбило предмет благодаря понятному объяснению учителя и поддержке с его стороны. В Норвегии два энтузиаста нашли крупнейший клад эпохи викингов, помогли им в этом металлоискатели. Клад оказался в поле около одной из деревень, это почти 3000 серебряных монет. По предварительным данным, клад был зарыт около 1047 года. Тогда Норвегия переживала переход от использования иностранной валюты к чеканке собственных монет. На сегодняшний день находка считается крупнейшим кладом эпохи викингов. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Если хочешь танцевать.

0: мной, со мной.
1: Не исключено, что после долгих выходных желание петь, танцевать и в целом делать все, что душе угодно, может перекочевать и в следующий день, то есть сегодняшний. Возможно, этим и будет труден понедельник – сохранять эту майскую легкость в душе не в ущерб работе. Всем привет, Александр Лазарев у микрофона. Новый час на радио «Мир» стартовал с песни Артура Пирожкова, Полина Гагарина впереди, а через 20 минут поговорим о Ростове-на-Дону в программе «Лучший город мира».

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Ростов-на-Дону.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Одно из самых любимых мест отдыха жителей и гостей Ростова-на-Дону – ботанический сад Южного федерального университета. Расположен он в северо-западной части города у реки Темирник и занимает площадь в 160 гектаров. Здесь растет более 6500 представителей флоры, четверть из них теплолюбивые, а потому прячутся в огромных оранжереях. История сада началась в 1927 году, когда профессора Викентий Хмелевский и Виталий Вершковский представили городским властям проект. Начальство инициативу поддержала и выделила подходящий участок без деревьев и построек. В то время на берегу Темирника располагались лишь огороды. По задумке, больше половины сада должен был занимать парк. В нем планировалось воссоздать в миниатюре карту Северного Кавказа и представить характерные для региона типы растительности. Однако от этой идеи пришлось отказаться. Многие кавказские растения в степных условиях не прижились. Основные работы на территории развернулись в начале 30-х годов прошлого века. Сотни ростовчан тогда приняли активное участие в прокладке аллей и высадки деревьев. Сегодня ботанический сад в Ростове-на-Дону входит в число крупнейших университетских садов России.
0: Радио Мир в Ростове-на-Дону 90.6 FM.

0: музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Смотрите на телеканале «Мир». Два бойца, два героя и два отца. Их судьбам суждено переплестись. В ударном взводе истребителей танков.
1: 37 танков лично я пронзил одним патроном. Остальные, правда, разбежались. Второй номер доколачивает прикладом.
0: И в мирной жизни их детей. Владимир Конкин и Леонид Быков в фильме «Аты-баты шли солдаты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Интернет настолько плотно вошел в нашу жизнь, что даже с вершины Эвереста сейчас можно вести прямой эфир в соцсети. В хорошую погоду, конечно, и если силы останутся. 8848 метров – это высота, которая покоряется далеко не каждому. Впервые наши альпинисты покорили ее ровно 44 года назад. Подробнее об этом достижении расскажем в программе «Минутная история» в самое ближайшее время на радио «Мир». Прямо сейчас только любимая музыка. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Радио «Мир». Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 4 мая. В этот день, 44 года назад, советские альпинисты впервые покорили Эверест. Об этом наша минутная история. До 1982 года наши спортсмены не поднимались ни на один восьмитысячник. Но к 60-летию образования СССР решили бросить вызов высочайшей вершине планеты – 8848 метров. Выбрали маршрут по юго-западному склону, по которому раньше никто не ходил. Отобрали 25 лучших альпинистов страны. Готовились 3 года, а поднимались 2,5 месяца, теряя силы и товарищей. Один из спортсменов тяжело заболел и выбыл. Другой сорвался в пропасть с рюкзаком, в котором были запасные веревки и кислород. Он чудом спасся. 4 мая Владимир Балыбердин и Эдуард Масловский на пределе человеческих возможностей в снегопад, ураганный ветер и 40-градусный мороз отправились на финальный штурм. В 14:35 Балыбердин, он поднимался без кислорода, вышел в эфир с сообщением: «Вершина покорена». Следом за ними уже ночью на Эверест поднялись оставшиеся советские альпинисты. Это восхождение стало легендой, а Владимир Балыбердин впервые в истории страны был признан лучшим спортсменом СССР. До него альпинистов не удостаивали этого звания. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио «Мир».
0: Минутная история.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Собачье сердце».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе полдень.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута. Продолжается вывоз загрязненного грунта, сообщает оперативный штаб Кубани. В работах участвует около 730 человек и 65 единиц техники. В самом Туапсе продолжается уборка улиц, дворов, парков и спортивных площадок. Роспотребнадзор сообщил ранее о том, что пробы воды и воздуха после ликвидации пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода в норме. Аэропорт Челябинска возобновил прием и отправку самолетов. В регионе отменен режим беспилотной опасности, который вводился утром, сообщает агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию, а потому возможны изменения в расписании полетов. Мошенники перед Днем Победы звонят ветеранам под видом нескольких ведомств. Так они представляются сотрудниками социального фонда, Минтруда или социальной защиты. Злоумышленники выпрашивают реквизиты карт для якобы зачисления выплаты, сообщает ТАСС. Кроме того, аферисты используют схему с наградами. Для приманки они используют медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по ссылке для проверки данных, чтобы ее получить. Эксперты напоминают, что настоящие выплаты предварительных звонков и кодов из СМС не требуют. В аптекарском огороде Москвы зацвела черемуха. Увидеть ее можно у субтропиков возле сакуры. Черемуха колората плодоносит не всегда. Ее нежные цветки могут повредить весенние заморозки. Метеорологическое лето в столичном регионе наступит после 26 мая, рассказали в гидромедцентре. Тогда ожидается почти летняя температура. Она перейдет через плюс 15 градусов к более высоким значениям. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

каких-либо иллюзий по поводу новой рабочей недели большинство из нас не питает. Неделя даже не короткая, но мотивация как следует поработать все же имеется. Следующий понедельник будет резко отличаться от нынешнего, потому что будет выходным. Такие щадящие графики мы любим. Всем продуктивного дня. Александр Лазарев у микрофона. Новый час на Радио Мир стартовал с песни Сергея Лазарева. Певица Максим впереди, а через 20 минут поговорим о булке «Бриош» в программе «Соль и перец».

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно нашу семью пригласили на детский праздник. Отмечали его в кафе. На столе было немало аппетитных блюд, но, к нашему удивлению, малыши первым делом набросились на булочки бриош. Первые упоминания этой сдобной выпечки датируются 15 веком. Ее родина – Франция. Название происходит от глагола, который означает «месить тесто скалкой». Булочка отличается нежнейшим мякишем с характерными полостями, тонкой золотистой хрустящей корочкой и насыщенным сливочно-яичным ароматом. Это благодаря тому, что в тесто добавляют много масла и яиц. Именно поэтому долгое время эта сдоба была доступна лишь зажиточным слоям общества. Есть и секреты приготовления. Во время брожения тесто охлаждают. Это делается для развития структуры и вкуса, а также в особом способе внесения масла. Во Франции практически в каждом регионе пекут свой вариант, а классическая парижская бриош выпекается с маленьким шариком из того же теста сверху. Это делается не просто так. Головка пропекается быстрее и дает контраст текстур. Булочка считается промежуточным звеном между хлебом и кондитерским изделием, поэтому нередко используется для приготовления бургеров, тостов и всевозможных десертов. Соль в том, что булочки бриош вкусные и очень питательные. В них много белка и жиров. Отличный вариант быстро зарядиться энергией. А перец в том, что увлекаться ими не стоит, ведь высокая калорийность выпечки может плохо отразиться на вашей фигуре. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
1: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
0: И они это сделали. И эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm.

Лично я не вижу смысла искать точную причину, почему мир выглядит ярко. У каждого она своя, кому-то мир озаряет любовь, кому-то весна, а кому-то успехи на работе, даже в тяжелый понедельник. Просто пожелаю вам, чтобы так было и впредь. Мирави и Геопика хорошо звучат на радио «Мир». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет, впереди у нас только любимая музыка. Владимир Пресняков уже звучит, а через 6 минут не пропустите гороскоп от Надежды Сташиной.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 4 мая, и этот день позволяет спокойно разобраться в документах и финансах. Если предстоят переговоры, делайте ставку на наглядность. Овен, вы привыкли действовать быстро, но сегодня выиграет тот, кто подсчитывает. Потратьте время на цифры, и это даст весомый результат. Телец, вы можете стать для кого-то ценным консультантом, особенно если речь идет о практических навыках. Близнецы, это отличный день, чтобы разобраться в скучном, но необходимом вопросе. Рак, у вас может возникнуть неуверенность в завтрашнем благополучии, в связи с чем захочется пополнить запасы чего-то полезного. Лев. Это такой день, когда необходимо действовать по плану. Если у вас намечено много дел, составьте какой-нибудь список, чтобы ничего не забыть и не упустить. Дева. Этот день почти идеален для стратегического планирования и составления бизнес-плана. Весы. Особого вашего внимания потребуют ситуации, где есть совместное финансирование, общие деньги или несколько наследников. Скорпион. Это подходящий день для финансовых решений и обсуждений. Вы можете увидеть то, что раньше ускользало. Стрелец. Обстоятельства могут сложиться так, что вам придется лишить себя какого-то удовольствия. Козерог. Вы сможете рассмотреть больше вариантов решения различных вопросов. Из множества возможностей вы способны выбрать самый оптимальный путь. Водолей. Нужно быть реалистами и смотреть на вещи несколько приземленно. Тогда какое-то важное дело сдвинется с мертвой точки. Рыбы. У вас появится какое-то дополнительное дело. Или кто-то из друзей может увлечь вас чем-то интересным. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Владикавказ.
1: Радио – это про эмоции, радио – это про общение, радио – это про музыку и информацию. Радиохолдинг «Радиоальянс» – мы про радио.
2: Мы не лечим по шаблону. Мы разбираемся, смотрим анализы, слушаем пациента и ищем причину. Именно так работает команда сильных специалистов в эндокринологии, гастроэнтерологии, неврологии и множестве других направлений. В клинике передовой медицины «Ставросмед». Наша лаборатория и новейшее медицинское оборудование позволяют оперативно получать максимально достоверные результаты. Ставрополь, проспект Российский, 11, плюс 7-8652-99-22-99. «Ставросмед».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» во Владикавказе 8 800 222 22 57.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Собачье сердце».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс, в Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13, в Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс, в Ростове-на-Дону облачно и плюс 14, в Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.
0: Акция «Память сердца». Анна Арутюнян, ведущая утреннего шоу на радио «Мир Армения».
3: Жизнь моего двоюродного дедушки Тимура Мирзояна – это живая память о времени, когда детство заканчивалось слишком рано. Ему было всего 9 лет, когда Великая Отечественная война ворвалась в их дом. Отец ушел на фронт и не вернулся, а в семье осталось 6 детей и мать, которая из последних сил пыталась их спасти, меняя вещи на горсть зерна, лишь бы накормить. Эти годы стали для дедушки школой выживания и внутренней силы. После войны испытания не закончились, страну поднимали заново и вместе с ней поднимались люди. Сегодня он встречает закат жизни в теплом доме, в окружении детей и внуков, где на столе всегда есть еда. То, о чем в детстве можно было только мечтать. Он говорит просто, главное, чему научило то время, держаться друг за друга. Потому что без семьи, уважения и стойкости невозможно выстоять ни тогда, ни сейчас.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 13 часов. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В России стало больше мужчин, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком вместо женщин. Об этом заявили эксперты, ссылаясь на данные соцфонда и Росстата, пишет ТАСС. При этом больше всего отцов в декретном отпуске сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Сегодня взять отпуск по уходу за ребенком могут не только родители, но также бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Президент России Владимир Путин 4 мая принял отставку Сергея Меликова с поста главы Республики Дагестан. Кроме того, российский лидер назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Он будет руководить регионом до вступления в должность лица, избранного главой республики. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. В России подготовят мРНК-вакцину от меланомы для второго пациента. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ожидается, что препарат подготовят и введут в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в анализах первого пациента, получившего вакцину для терапии меланомы, зафиксированы первые положительные изменения. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49% опрошенных. С минимальным отрывом на втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета.ру. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов. А физика, химия и информатика оказались в конце списка. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

И сколько бы тысячелетий человечество ни писало о любви, книг, стихов, песен, а все равно всякий, кто попадает в этот слегка розоватый туман, считает, что произошедшее с ним, конечно же, ни с кем до того не случалось. Что характерно, всякий в этой ситуации почти прав. Ольга Серябкина открывает новый музыкальный час на Радио Мир. Привет, друзья, меня зовут Сергей Жирихин. Через четверть часа слушаем «Фитнес-шейк», а прямо сейчас Денис Клявер.

0: Реклама на Радио Мир Владикавказ.
1: Радио – это про музыку.
2: Выше неба паруса.
1: Радиохолдинг «Радио Альянс». Мы про радио.
3: Скажи мне, что это за центр «Нанодоктор»?
4: Это современный медицинский центр, где помогают при проблемах с позвоночником, суставами и нервной системой. Здесь применяют передовые аппаратные методики и индивидуальный подход к каждому пациенту.
3: А где находится?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: И как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» во Владикавказе. 8 800 222 22 57.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На днях племянник пригласил на игру. Далее меня ждали два сюрприза. Первый, что мальчик занялся спортом, а второй, что у нас в семье, оказывается, есть свой волшебник. Ведь приглашение я получила на матч по квиддичу. Разумеется, за эту игру следует благодарить Джоан Роулинг, придумавшую вселенную Гарри Поттера и населившую ее волшебством и вполне реальными вещами, такими как квиддич. В версии для маглов игроки не летают, а бегают по полю с палками между ног, которые символизируют летающие метлы. По книге этой игре почти 1000 лет. На самом деле первый наземный матч состоялся в начале нулевых, вскоре после выхода первого фильма о волшебном мальчике. Правила не так просты, как может показаться на экране. Цель соревнующихся команд – закинуть мячи в кольца. Их по три на противоположных сторонах поля. Каждый гол – 10 очков. Кольца защищают вратари. Если догнать бегуна, к шортам которого прикреплен носок с теннисным мячом с ничем, это принесет 30 баллов. Побеждает команда, набравшая больше очков. Квиддич сочетает элементы волейбола, догонялок, регби и вышибал. За один матч игроки пробегают не меньше 8 километров. Это укрепляет сердце и дыхательную систему. Резкие повороты и уклонения от мячей прокачивают мышцы кора, ног и ягодиц, а броски – плечевой пояс и руки. Игра подойдет любителям командных видов спорта и, конечно, поклонникам Гарри Поттера. В соцсетях есть группы, в которых можно присоединиться к единомышленникам. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Два бойца, два героя и два отца. Их судьбам суждено переплестись. В ударном взводе истребителей танков.
1: 37 танков лично я пронзил одним патроном. Остальные, правда, разбежались. Второй номер доколачивает прикладом.
0: И в мирной жизни их детей. Владимир Конкин и Леонид Быков в фильме «Аты-баты. Шли солдаты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Надеюсь, дорогие друзья, что минувшие выходные не пролетели незамеченными мимо, а остались в галерее телефона парой-тройкой милых фотографий. Приветствую всех, понедельник на календаре. Трудовых подвигов никто не требует. Тут пришли на работу, уже молодцы. Это «Радио Мир», любимая музыка, отличный помощник. Меня зовут Сергей Жирихин, рад быть в вашей компании.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 4 мая. В этот день, 44 года назад, советские альпинисты впервые покорили Эверест. Об этом наша минутная история. До 1982 года наши спортсмены не поднимались ни на один восьмитысячник. Но к 60-летию образования СССР решили бросить вызов высочайшей вершине планеты – 8848 метров. Выбрали маршрут по юго-западному склону, по которому раньше никто не ходил. Отобрали 25 лучших альпинистов страны. Готовились 3 года, а поднимались 2,5 месяца, теряя силы и товарищей. Один из спортсменов тяжело заболел и выпал. Другой сорвался в пропасть с рюкзаком, в котором были запасные веревки и кислород. Он чудом спасся. 4 мая Владимир Балыбердин и Эдуард Масловский на пределе человеческих возможностей в снегопад, ураганный ветер и 40-градусный мороз отправились на финальный штурм. В 14:35 Балыбердин, он поднимался без кислорода, вышел в эфир с сообщением: «Вершина покорена». Следом за ними уже ночью на Эверест поднялись оставшиеся советские альпинисты. Это восхождение стало легендой, а Владимир Балыбердин впервые в истории страны был признан лучшим спортсменом СССР. До него альпинистов не удостаивали этого звания. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Мировое соглашение».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Воронеже солнечная погода и плюс 19 градусов. В Екатеринбурге облачно и плюс 14. В Казани малооблачно и плюс 19. В Тюмени облачно и плюс 14. В Ижевске переменная облачность и плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 15. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Чермен Улубиев. В Северной Осетии в связи с затяжным похолоданием продлен отопительный сезон. Такое поручение районам дал глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, поступают обращения граждан на холод в домах. Несмотря на прогнозируемое через несколько дней улучшение погоды, тепло в дома нужно дать сегодня же. Напомню, 1 мая отопление было отключено везде, за исключением социальных объектов. На выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны в Северной Осетии направят около 5 миллионов рублей. К празднику они получат по 5, 30 и 100 тысяч рублей. Всего выплата положена 448 людям. Это ветераны и инвалиды войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, а также дети войны. Деньги люди получат в ближайшие дни. Обращаться с заявлением в соцслужбы не нужно. 1311 рекламных поверхностей задействуют в акции «Посмотри на их лица». Работа по размещению портретов ветеранов завершена на 95%. Занять все щиты должны до конца дня. Об этом сообщил мэр Владикавказа Вячеслав Мильцехов. Ранее глава Северной Осетии Сергей Миняйло обещал демонтировать баннеры, на которых будет размещена сторонняя реклама. Мероприятия с участием артиллерийских орудий состоятся во Владикавказе в связи с празднованием Дня Победы. Залпы прозвучат на площади Штыба 7 мая в 10:00 во время генеральной репетиции шествия, а также 9 мая во время самого парада. Горожан просят сохранять спокойствие. Напомню, на время репетиции и праздничных мероприятий будет ограничено движение трамвая по проспекту Мира. Это были все новости на этот час. Чермен Улубиев, Радио Мир, Владикавказ.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое. И вот мы

повторить яркие и приятные сердцу моменты, что войти в одну реку дважды невозможно. А потому не будем стремиться к прошлому, каким бы замечательным оно ни было, но сосредоточимся на будущем и, самое главное, настоящем. Все лучшее здесь. Привет, друзья, это Радио Мир. Далее в эфире Наталья Власова, Джаз Доурен и...

0: удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: Радио Гид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня освежимся в водах Изумрудного озера в провинции Краби в Таиланде. Краби – один из основных центров пляжного отдыха на Таиланде. Но когда туристам становится скучно нежиться на берегу, они отправляются вглубь страны, в лесной заповедник Кхао Прабанг Храм. Это кусочек настоящих тропических джунглей с буйной растительностью, яркими красками цветов и экзотическими птицами. Посреди густого леса протекает бесчисленное количество больших и малых ручьев с чистейшей водой, питающих несколько озер. Территория природного парка облагорожена, проложены деревянные экодорожки и мостики. Жемчужиной заповедника считается Изумрудное озеро. Есть ощущение, что в его воде действительно растворили большой изумруд. Такой насыщенный у него цвет. Однако в течение дня он может измениться на светло-голубой. Со дна бьют горячие источники, поэтому температура в озере иногда может достигать 50 градусов. Искупаться в Изумрудном озере приезжают не только туристы, но и местные жители, так как считают, что вода в нем целебная. Правда, специалисты не рекомендуют ее глотать во время водных процедур из-за особого минерального состава. Если пройти вглубь заповедника, можно осмотреть еще небольшое голубое озеро. Вода в нем имеет небесный оттенок, как и растения вокруг водоема. А также стеклянное озеро, где вода настолько прозрачна, что кажется, будто плавающие в нем рыбки парят в воздухе. Вообще, в этом лесном заповеднике немало того, что вас поразит красотой или необычностью. И по этой самой причине здесь бывает весьма многолюдно. Если не хочется стоять в очереди, чтобы полюбоваться красотой того или иного озера, рекомендуется приезжать пораньше, в 10 утра. Оптимальный вариант. С вами был Радио Гид. Слушайте Радио Мир.
0: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

0: информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Почувствовать себя счастливым в пятницу или в выходные – ни доблесть и ни хитрость. А вот ощущать себя счастливым в понедельник – вот где опыт, вот где умение. Привет, друзья! Хорошее всегда рядом, ну, просто порой нужно повнимательнее посмотреть. Что приготовили нам звезды в гороскопе от Надежды Сташиной через 5 минут. А до того – Джиган и А-студио.

0: Радио «Мир». Хорошо звучит. Радио «Мир». Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 4 мая, и этот день позволяет спокойно разобраться в документах и финансах. Если предстоят переговоры, делайте ставку на наглядность. Овен, вы привыкли действовать быстро, но сегодня выиграет тот, кто подсчитывает. Потратьте время на цифры, и это даст весомый результат. Телец, вы можете стать для кого-то ценным консультантом, особенно если речь идет о практических навыках. Близнецы, это отличный день, чтобы разобраться в скучном, но необходимом вопросе. Рак, у вас может возникнуть неуверенность в завтрашнем благополучии, в связи с чем захочется пополнить запасы чего-то полезного. Лев, это такой день, когда необходимо действовать по плану. Если у вас намечено много дел, составьте какой-нибудь список, чтобы ничего не забыть и не упустить. Дева, этот день почти идеален для стратегического планирования и составления бизнес-плана. Весы. Особого вашего внимания потребуют ситуации, где есть совместное финансирование, общие деньги или несколько наследников. Скорпион. Это подходящий день для финансовых решений и обсуждений. Вы можете увидеть то, что раньше ускользало. Стрелец. Обстоятельства могут сложиться так, что вам придется лишить себя какого-то удовольствия. Козерог. Вы сможете рассмотреть больше вариантов решения различных вопросов. Из множества возможностей вы способны выбрать самый оптимальный путь. Водолей. Нужно быть реалистами и смотреть на вещи несколько приземленно. Тогда какое-то важное дело сдвинется с мертвой точки. Рыбы. У вас появится какое-то дополнительное дело. Или кто-то из друзей может увлечь вас чем-то интересным. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально, информационно.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня в Воронеже солнечная погода и плюс 19 градусов. В Екатеринбурге облачно и плюс 14. В Казани малооблачно и плюс 19. В Тюмени облачно и плюс 14. В Ижевске переменная облачность и плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 15. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 15 часов. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Бурятии запрет на восхождение на высочайшую вершину Восточных Саян, гору Мункус-Ардык, продлен до 11 мая. В районе сохраняется лавинная опасность, сообщили в региональном МЧС. Запрет на посещение района ввели 25 апреля, после того, как 21 апреля при спуске с пика погибли две женщины и мужчина, входившие в состав тургруппы из Красноярска. В России подготовят мРНК вакцину от меланомы для второго пациента. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ожидается, что препарат подготовят и введут в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в анализах первого пациента, который получил вакцину для терапии меланомы, зафиксированы положительные изменения. Садоводство способно положительно влиять на психоэмоциональное состояние человека, однако такая работа не выступает в качестве самостоятельного способа лечения психических расстройств. Об этом известием напомнили врачи. Садоводство может дополнить психотерапию и медикаментозное лечение. Работа на земле ускоряет восстановление после стресса и снижает риск повторного возникновения тревоги или депрессии, но в условиях комплексного подхода. Голливудская актриса Камерон Диас и ее супруг Бенджи Мэдден вновь стали родителями. Пара уже воспитывает дочь Редикс и сына кардинала. Третьим ребенком пары стал мальчик. Ему дали необычное имя Наутус. Мэдден пояснил, что он означает моряк, мореплаватель, путешественник. Тот, кто отправляется в путешествие и не боится неизвестности. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Предположу, что те граждане, которые минувшую ночь напролет, ну, назовем это так, смотрели на звезды, утро понедельника встретили без особого энтузиазма. Впрочем, возможно, к обеду уже как-то расходились. Приветствую всех, дорогие друзья, это Радио Мир, любимая музыка всегда хорошо звучит и, самое главное, поддержит. Меня зовут Сергей Жирихин, отличного настроения.
1: Мировой хит-парад. Лучшее. Беларусь.

люди, поезда, в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Кіноцитати. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Вы никому не скажете?
2: Никому.
1: Никогда?
2: Никогда.
1: Обещаете?
2: Клянусь.
1: Я открыл новую звезду.
2: Где?
1: На небе.
2: Ну да. Картину «Безымянная звезда» зрители полюбили во многом благодаря великолепной игре Анастасии Вертинской. Что любопытно, Михаил Казаков, дебютировавший в качестве кинорежиссера, сначала предложил главную роль в картине Марине Ниёловой. Прочитав сценарий, Ниёлова удивилась. Маловероятно, чтобы капризная, привыкшая к роскоши светская дама увлеклась провинциальным учителем. Тогда Казаков пригласил Вертинскую. Она сразу поняла свою героиню и смогла передать всю сложную гамму чувств, которые испытала Мона от встречи с мечтателем Мирою. Этот выбор оказался удачным. Помимо блестящей актерской игры, Анастасия помогала сглаживать конфликты между Казаковым и его соавтором, оператором Георгием Рербергом, который отличался весьма тяжелым характером. Актриса сглаживала острые углы и всячески старалась примирить две талантливые личности, чьи творческие взгляды часто не совпадали. Кстати, не обошлось без любовной истории и за кадром. С Анастасией Вертинской Михаил Казаков был знаком еще со съемок фильма «Человек-амфибия». Он сразу обратил внимание на юную талантливую актрису. Но тогда ее сердце было не свободно. А спустя много лет на съемочной площадке «Безымянной звезды» между ними вспыхнул роман, который они оба пытались скрыть от посторонних. Увлечение продлилось недолго, зато кинопленка навсегда сохранила искры той страсти.
1: Вы никому не скажете?
2: Никому.
1: Никогда?
2: Никогда.
1: Обещаете?
2: Клянусь.
1: Я открыл новую звезду.
2: Где?
1: На небе.
2: Ну да.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир». Два бойца, два героя и два отца. Их судьбам суждено переплестись. В ударном взводе истребителей танков.
4: 37 танков лично я пронзил одним патроном. Остальные, правда, разбежались. Второй номер доколачивает прикладом.
3: И в мирной жизни их детей. Владимир Конкин и Леонид Быков в фильме «Аты-баты шли солдаты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Перефразируя все только что сказанное спетое, упорство и целеустремленность важнее, чем талант. При всем к таланту уважении. Все обязательно получится, дорогие друзья, просто не переставайте пытаться. Это «Радио Мир. Музыка и настроение». Меня зовут Сергей Жирихин. Всем большой-большой привет.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 4 мая. В этот день, 44 года назад, советские альпинисты впервые покорили Эверест. Об этом наша минутная история. До 1982 года наши спортсмены не поднимались ни на один восьмитысячник. Но к 60-летию образования СССР решили бросить вызов высочайшей вершине планеты – 8848 метров. Выбрали маршрут по юго-западному склону, по которому раньше никто не ходил. Отобрали 25 лучших альпинистов страны. Готовились 3 года, а поднимались 2,5 месяца, теряя силы и товарищей. Один из спортсменов тяжело заболел и выбыл. Другой сорвался в пропасть с рюкзаком, в котором были запасные веревки и кислород. Он чудом спасся. 4 мая Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский на пределе человеческих возможностей в снегопад, ураганный ветер и 40-градусный мороз отправились на финальный штурм. В 14:35 Балыбердин, он поднимался без кислорода, вышел в эфир с сообщением: «Вершина покорена». Следом за ними уже ночью на Эверест поднялись оставшиеся советские альпинисты. Это восхождение стало легендой, а Владимир Балыбердин впервые в истории страны был признан лучшим спортсменом СССР. До него альпинистов не удостаивали этого звания. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Владикавказ.
1: Радио Холдинг Радио Альянс. Мы про радио.
2: Скажи мне, что это за центр «Нанодоктор»?
3: Это современный медицинский центр, где помогают при проблемах с позвоночником, суставами и нервной системой. Здесь применяют передовые аппаратные методики и индивидуальный подход к каждому пациенту.
2: А где находится?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: И как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» во Владикавказе. 8 800 222 22 57.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Сегодня в Воронеже солнечная погода и плюс 19 градусов. В Екатеринбурге облачно и плюс 14. В Казани малооблачно и плюс 19. В Тюмени облачно и плюс 14. В Ижевске переменная облачность и плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 15. В Москве малооблачно и плюс 25.
0: Акция «Память сердца». Николай Валуев, внук ветерана Великой Отечественной войны, Санкт-Петербург.
2: Мы с дедом полные тезки. Меня назвали в его честь Николай Сергеевич Валуев. Он был призван на фронт в 43-м, служил морским сапером, водолазом. Большинство его погружений были связаны с риском для жизни. Был ранен. До конца жизни о войне ему напоминал металлический осколок груди, который не рискнули достать врачи.
0: Акция «Память сердца».

прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Подрубаю.

0: движение рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 16 часов. Каждый день.
1: Студия «Радио Мир», Елена Семененко. Здравствуйте. В борьбе с эпидемией ожирения поможет грудное вскармливание, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, дети, которые были на грудном вскармливании, не страдают впоследствии от избыточной массы тела. Кроме того, они получают с материнским молоком специальные белки, которые позволяют развивать мозг. Роспотребнадзор назвал соответствующей нормам водопроводную воду в Туапсе. Об этом пишет РБК. Роспотребнадзор подчеркнул, что снабжающие город водоисточники расположены на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия. Такое их расположение минимизирует прямое влияние любых возможных осадков. На Солнце произошла первая в мае сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки делятся на несколько классов. Х самые мощные, М средние, С слабые, А и Б почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз. Вспышки, как правило, происходят перед магнитными бурями. Их вызывают достигающие Земли облака солнечной плазмы. Первой балетной школе мира Академии имени Ваганова исполнилось 288 лет. Академия была основана в 1738 году. Она была первым учебным заведением своего рода в мире. Балетное искусство было тогда на стадии формирования, и создание такого учебного заведения стало необходимым шагом для сохранения и развития этого вида искусства. Напомним, ректор Академии Николай Цискоридзе. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Как говорил один мой знакомый, я не подкаблучник, я специалист по деэскалации семейных конфликтов. Мудрая позиция опытного человека. В конце концов, если в паре все счастливы, то мнение окружающих может уже и не учитываться. Приветствую всех, дорогие друзья, это Радио Мир, меня зовут Сергей Жирихин, я очень рад быть в вашей компании.

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Радио Мир. Весна. На Радио Мир.

0: хорошо звучит. Лучший город мира. Санкт-Петербург.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России. И мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Одним из самых знаменитых заведений Санкт-Петербурга, несомненно, является литературное кафе. У здания, в котором оно находится, богатая история. В 18 веке на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки стоял деревянный дом соратника Петра I. Участок приобрел преуспевающий купец Катомин, некогда бывший крепостным. Он смекнул, что на столь перспективном месте и здание должно стоять приметное, в классическом стиле, что и воплотил знаменитый архитектор Василий Стасов. Поговаривали, что у купца был и личный мотив. На противоположной стороне Невского стоял особняк князей Куракиных, которые некогда были хозяевами Катомина. Вот он и хотел утереть им нос своими достижениями. Центром светской жизни столицы это место сделали кондитеры Вольф и Беранже. Они арендовали первый этаж и открыли здесь самое популярное в городе кафе. Публику завлекали не только дивными сладостями. Из сахара и шоколада делали фигуры, портреты и целые замки. Но также газетами и журналами, отечественными и зарубежными. Завсегдатаи шутили, что свежая пресса поступает в кондитерскую быстрее, чем к императору. Тут обсуждали новости, спорили по поводу литературных и театральных новинок. Со временем заведение стало литературным клубом. Его посещали Пушкин, Лермонтов, Крылов, Достоевский. Литературное кафе здесь и сегодня. Главное в интерьере посвящено Пушкину. Можно увидеть столик, за которым он обычно ел яблочный пирог. И, конечно, нельзя забыть о том, что отсюда Александр Сергеевич отправился к Черной речке на роковую дуэль.
0: Лучший город мира. Слушайте Радио Мир в Санкт-Петербурге на частоте 93,7 FM.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Госдуме предложили активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Передвижные аптечные пункты смогут продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Это должно повысить доступность препаратов для жителей удаленных территорий. При этом в мобильных аптеках нельзя будет продавать препараты с наркотическими и психотропными веществами, сильнодействующие лекарства, а также препараты, требующие особых условий хранения. А россиян в 2027 году ожидают 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря 2026 года и закончатся 10 января 2027. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 10 на 9 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает Мир-24. Первое место в рейтинге сохранил за собой итальянец Яник Синер. На второй позиции испанец Карлос Алькарас. Другой представитель России Андрей Рублев занимает 14 место. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49% опрошенных. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета «Ру». История, литература и география набрали меньше голосов. А физика, химия и информатика оказались в конце списка. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
0: И они это сделали. И эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Точка FM. Коротко и ясно.

глупые люди поговаривают, любовь к жизни не результат, но процесс. Процесс этот зачастую требует определенных душевных усилий. Но даже в самый хмурый день можно найти поводы быть счастливым, чего нам всем и желаю. Это «Радио Мир». Меня зовут Сергей Жирихин. Любимая музыка всегда хорошо звучит.

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашний вторник, 5 мая, на первый взгляд бодрый и даже многообещающий. Луна в Стрельце добавит энергии, Марс в Овне подталкивает к действиям. Кажется, сейчас как раз можно развернуться, но есть нюанс. Почти весь день Луна в свободном уходе, а значит, это не время для стартов, громких заявлений и новых инициатив. Можно начать, но часть энергии уйдет в песок. Зато отлично пойдут текущие дела. Все, что уже запущено, завтра можно продвинуть быстро и эффективно. Главное не распыляться и не отвлекаться. И быть последовательными. Отдельная тема дня – финансы. Меркурий в Тельце в напряжении с Плутоном включает режим «А давайте посмотрим внимательнее». Могут возникать внеплановые проверки, пересчеты, неожиданные вопросы к цифрам. Где-то может всплыть забытый долг, где-то странная комиссия, а где-то информация, которую предпочли бы не афишировать. Это может проявиться и в новостном фоне. Тревожные сигналы из банковской сферы, обсуждение денег, ресурсов и цен. А Марс в Овне в напряжении с Юпитером добавляет драматургии. Громкие заявления, разоблачения и споры, кто виноват. В бытовом плане это выглядит проще. А куда делись деньги, почему так дорого, и мы же договаривались иначе. В целом, завтрашний день можно описать так. Делать – да, начинать – нет. Проверять – да, обвинять – аккуратнее. И помним, что не каждая новость требует немедленной реакции. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
2: Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачные плюс 13. В Казани малооблачные плюс 21. В Тюмени облачные плюс 16. В Ижевске переменная облачность и плюс 11. В Ростове-на-Дону облачные плюс 14. В Челябинске солнце и плюс 15. В Москве солнечная погода, осадков не ожидается и плюс 25.

Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 5 вечера. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Чермен Улубиев. В Северной Осетии в связи с затяжным похолоданием продлен отопительный сезон. Такое поручение районам дал глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, поступают обращения граждан на холод в домах. Несмотря на прогнозируемое через несколько дней улучшение погоды, тепло в дома нужно дать сегодня же. Напомню, 1 мая отопление было отключено везде, за исключением социальных объектов. На выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны в Северной Осетии направят около 5 миллионов рублей. К празднику они получат по 5, 30 и 100 тысяч рублей. Всего выплата положена 448 людям. Это ветераны и инвалиды войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, а также дети войны. Деньги люди получат в ближайшие дни. Обращаться с заявлением в соцслужбы не нужно. 1311 рекламных поверхностей задействуют в акции «Посмотри на их лица». Работа по размещению портретов ветеранов завершена на 95%. Занять все щиты должны до конца дня. Об этом сообщил мэр Владикавказа Вячеслав Мильцехов. Ранее глава Северной Осетии Сергей Миняйло обещал демонтировать баннеры, на которых будет размещена сторонняя реклама. Мероприятия с участием артиллерийских орудий состоятся во Владикавказе в связи с празднованием Дня Победы. Залпы прозвучат на площади Штыба 7 мая в 10:00 во время генеральной репетиции шествия, а также 9 мая во время самого парада. Горожан просят сохранять спокойствие. Напомню, на время репетиции и праздничных мероприятий будет ограничено движение трамваев по проспекту Мира. Это были все новости на этот час. Чермен Улубиев, Радио Мир, Владикавказ.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Звонки без повода, без очевидной причины, просто для того, чтобы услышать голос. Самое важное, что есть в нашей жизни. И те люди, которые нам таким образом звонят, кажется, и есть этой самой жизни смысл. Привет, друзья! Это Радио Мир. Любимая музыка и хорошее настроение. Далее в эфире «Не лето», Максим и Егор Крид.

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: «Правда» о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Когда говорят «фастфуд», у многих в голове рождается образ вредной еды с большим количеством мучного, мясного и соусов. Недавно друзья показали мне фастфуд для приверженцев здорового образа жизни. Небольшой ресторанчик, где подают поке – вкусное и полезное изобретение с Гавайских островов. Название «поке» с гавайского переводится как «резать кубиками». Блюдо появилось задолго до того, как архипелаг открыли европейские путешественники. Рыбаки нарезали сырую рифовую рыбу и приправляли ее всем, что могли найти на островах и вокруг них, то есть морской солью, водорослями и орехами. В начале 19 века в поке попал тунец. Чуть позже появились варианты с лососем и осьминогом. Где бы на земном шаре ни появлялось это блюдо, всюду к нему добавляли местные кулинарные штрихи. В Азии в поке удачно вписались рис и соевый соус. Сегодня гавайское блюдо известно во всем мире. Есть специальные заведения – поке-шопы, в которых количество вариаций может исчисляться сотнями тысяч. Строгого рецепта нет, можно добавлять все, что любите. Существуют даже веганские варианты из овощей и фруктов, но классика незыблема. По-прежнему популярны островной поке, родом с Гавайев, и материковый. Отличие лишь в том, что на большой земле к рыбе стали добавлять и мясо, курицу или говядину. Соль в том, что блюдо содержит легко усваиваемый белок, кальций, йод, полезные жиры, омега-3 и витамины. А перец в том, что из-за острых соусов поке не подходит тем, у кого есть проблемы с органами пищеварения. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Росконгресс представил расширенную деловую программу Петербургского международного экономического форума. Он пройдет в северной столице с 3 по 6 июня. Как сообщили организаторы, программа этого года выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Традиционно форум станет площадкой для выработки решений в области устойчивого развития и международного сотрудничества. В программе более 150 сессий. Страной гостем станет Саудовская Аравия. Шторм обрушился на Крым. Порывы ветра местами достигают 23 метров в секунду, сообщает гидрометцентр. Штормовое предупреждение будет действовать до конца понедельника. В Крымском управлении МЧС предупредили, что на территории региона возможны чрезвычайные ситуации, а потому местным жителям нужно быть осторожными. Ранее на Краснодарский край обрушились сильные ливни. Светлая одежда с длинными рукавами поможет защититься от клещей. К тому же не стоит ходить в высокой траве. Такие рекомендации на период активности кровососущих дала Всемирная организация здравоохранения. Специалисты советуют во время прогулок оставаться на открытых тропах. Стоит также использовать репелленты с веществом альфа-циперметрин. А после прогулки нужно осматривать себя, детей и домашних питомцев. В России в эти дни можно понаблюдать за звездопадом Акварида. Максимум метеорного потока обычно выпадает на начало мая. В этом году он будет продолжаться по 10 число, рассказали в московском планетарии. Так можно увидеть 30 и более метеоров в час. Майские Акварида – красивый поток, его метеоры быстрые и яркие, и они оставляют длинные следы за собой. Лучше всего звездопад будет виден из южного полушария. С территории России Акварида заметны в предрассветные часы и вдали от городов. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Два бойца, два героя и два отца. Их судьбам суждено переплестись. В ударном взводе истребителей танков.
2: 37 танков лично я пронзил одним патроном. Остальные, правда, разбежались. Второй номер доколачивает прикладом.
0: И в мирной жизни их детей. Владимир Конкин и Леонид Быков в фильме «Аты-баты шли солдаты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

кухня в самой обычной типовой квартире – место волшебное. При разных обстоятельствах и необходимости может быть как рестораном высокой кухни, так и концертным залом, а еще кабинетом психолога, опять же, при необходимости. Приветствую, друзья, это Радио Мир. Уютно, тепло, по-дружески. Потому что любимая музыка всегда хорошо звучит. Меня зовут Сергей Жирихин, всем хорошего вечера.

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашний вторник, 5 мая, на первый взгляд бодрый и даже многообещающий. Луна в Стрельце добавит энергии, Марс в Овне подталкивает к действиям. Кажется, сейчас как раз можно развернуться, но есть нюанс. Почти весь день Луна в свободном уходе, а значит, это не время для стартов, громких заявлений и новых инициатив. Можно начать, но часть энергии уйдет в песок. Зато отлично пойдут текущие дела. Все, что уже запущено, завтра можно продвинуть быстро и эффективно. Главное – не распыляться и не отвлекаться. И быть последовательными. Отдельная тема дня – финансы. Меркурий в Тельце в напряжении с Плутоном включает режим «А давайте посмотрим внимательнее». Могут возникать внеплановые проверки, пересчеты, неожиданные вопросы к цифрам. Где-то может всплыть забытый долг, где-то странная комиссия, а где-то информация, которую предпочли бы не афишировать. Это может проявиться и в новостном фоне. Тревожные сигналы из банковской сферы, обсуждение денег, ресурсов и цен. А Марс в Овне в напряжении с Юпитером добавляет драматургии. Громкие заявления, разоблачения и споры, кто виноват. В бытовом плане это выглядит проще. А куда делись деньги, почему так дорого, и мы же договаривались иначе. В целом, завтрашний день можно описать так. Делать – да, начинать – нет. Проверять – да, обвинять – аккуратнее. И помним, что не каждая новость требует немедленной реакции. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачные плюс 13. В Казани малооблачные плюс 21. В Тюмени облачные плюс 16. В Ижевске переменная облачность и плюс 11. В Ростове-на-Дону облачные плюс 14. В Челябинске солнце и плюс 15. В Москве солнечная погода, осадков не ожидается и плюс 25.
0: Радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 18 часов. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский президент принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова. Он покинул пост по собственному желанию, сообщает РИА Новости. На прошлой неделе глава государства провел встречу с представителями республики. На ней Путин сообщил, что Меликов переходит на другую работу. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост руководителя республики Федора Щукина. Глава государства кандидатуру поддержал. Отопительный сезон в Москве и области закончится 12 мая. Такую дату назвал глава Министерства энергетики региона Сергей Воропанов. В области отопление начнут отключать уже во вторник. При этом, по прогнозу, в ближайшие выходные ожидается похолодание. В прошлом году отопление в городе и области начали отключать 6 мая. Сначала тепло перестали подавать в промышленные и административные объекты, а затем жилые дома, школы, детские сады и больницы. Работающие пенсионеры имеют право на дополнительный ежегодный отпуск без сохранения зарплаты. Пенсионерам-инвалидам полагается дополнительный отпуск в 60 дней, напомнили в Совете Федерации. Чтобы оформить его, нужно подать заявление на имя работодателя и указать в нем соответствующие основания. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести в России дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров. Это позволит укрепить их здоровье, отметил он. В Норвегии два энтузиаста нашли крупнейший клад эпохи викингов, помогли им в этом металлоискатели. Клад оказался в поле около одной из деревень, это почти 3000 серебряных монет. По предварительным данным, клад был зарыт около 1047 года. Тогда Норвегия переживала переход от использования иностранной валюты к чеканке собственных монет. На сегодняшний день находка считается крупнейшим кладом эпохи викингов. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

том, что касается водоема в любимых глазах, никакие спасатели не помогут из него выбраться. Выплывать исключительно самостоятельно. Более того, в случае появления тех самых спасателей, спасаемый может выразить резкое несогласие с тем, что ему вообще хотят оказывать помощь. Привет, друзья! Весна продолжается, а любимая музыка на радио «Мир» не заканчивается никогда. Далее в эфире Артик Асти, Дан Балан и Five Star Family.

царство боли. Танцуй, моя нежная, будто одна, да по кругу никого кроме. Ты самая яркая звезда во вселенной. И несмотря ни на что, всегда

0: удивительный мир.
1: Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

Радиомир. Хорошо звучит. Весна на радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, что делает наше тело здоровым и красивым. Заботясь о своей внешности, никогда не следует забывать о коже. К счастью, в наше время появилась масса косметологических процедур, способных улучшить ее состояние нехирургическим способом. На одной из них, по совету подруги, я недавно побывала. РФ-лифтинг или радиоволновую подтяжку можно делать в любом возрасте, при любом типе кожи и в любой области лица или тела. Этот метод успешно борется со многими проблемами путем стимуляции выработки коллагена. К основным показаниям относятся морщины, рубцы, дряблость кожи и целлюлит. Существуют инвазивные и неинвазивные виды лифтинга. Неинвазивный – процедура уходовая и актуальна скорее для первых возрастных изменений кожи и профилактики появления новых. Такой лифтинг запускает механизмы омоложения за счет стимуляции собственных ресурсов кожи. Он подходит тем, кто боится игл и проколов или кому противопоказано инвазивное воздействие. Мне, например, можно. И об этом мне сказал врач. Ведь перед каждой подобной манипуляцией обязательно следует проконсультироваться у медика. Процедурой я осталась довольна, ведь иглы с золотым напылением делают ее более эффективной за счет проникновения в подкожные слои. На лицо нанесли анестетик, затем мне продемонстрировали одноразовый стерильный картридж с иглами. Весь процесс занимает около часа. Я почувствовала легкие пощипывания, но в целом вполне терпимо. Следующие пару дней на лице были заметны легкие покраснения и точки от иголок. Но восстановилась я быстро, поэтому РФ-лифтинг можно смело отнести к процедуре выходного дня. Результат был заметен уже на следующие сутки. Четче обозначились скулы и овал лица. Однако хочу предупредить, что для пролонгированного эффекта потребуется курс процедур. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16. Вместе каждый день.
3: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Почти 6 миллионов российских детей смогут отдохнуть летом в детских лагерях. Для них будут работать более 40 тысяч таких организаций. Об этом на совещании с премьером Мишустиным сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что при создании новых объектов обязательным требованием стало обеспечение условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в программе строительства и ремонта объектов детского отдыха участвуют 44 региона. В Дагестане объявлено штормовое предупреждение. Оно действует в республике до 5 мая, сообщает региональный главком ЧС. Ожидаются ливни и усиление ветра до 18 метров в секунду. В отдельных районах прогремят грозы. В горной части республики возможен сход лавины оползней. В конце апреля администрация Махачкалы сообщала, что решение о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно. Российские ученые разработали систему защиты от сбоя подачи медицинских газов в больницах. Она уже внедрена во флагманском центре экстренной помощи при больнице имени Буянова. Медицинские газы, кислород, сжатый воздух, вакуум, закись азота и углекислый газ относятся к критически важной инфраструктуре стационара. Они обеспечивают работу многих аппаратов и используются при операциях. Система отмечает отклонения и отправляет сигналы ответственным специалистам. В аптекарском огороде Москвы зацвела черемуха. Увидеть ее можно у субтропиков возле сакуры. Черемуха колората плодоносит не всегда. Ее нежные цветки могут повредить весенние заморозки. Метеорологическое лето в столичном регионе наступит после 26 мая, рассказали в гидромедцентре. Тогда ожидается почти летняя температура. Она перейдет через плюс 15 градусов к более высоким значениям. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

Самое главное, что нужно понимать про перемены, это их неизбежность. И совершенно бессмысленно пытаться от них скрыться. Единственное, что можно к ним подготовиться. Для этого у нас есть специальный человек, Надежда Сташина, астролог Радио Мир. Гороскоп будем слушать через 5 минут, через 3 минуты Баста Сансара, а прямо сейчас Аня Плетнева, «Винтаж».

0: сна на Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Завтрашний вторник, 5 мая, на первый взгляд бодрый и даже многообещающий. Луна в Стрельце добавит энергии, Марс в Овне подталкивает к действиям. Кажется, сейчас как раз можно развернуться, но есть нюанс. Почти весь день Луна в свободном уходе, а значит, это не время для стартов, громких заявлений и новых инициатив. Можно начать, но часть энергии уйдет в песок. Зато отлично пойдут текущие дела. Все, что уже запущено, завтра можно продвинуть быстро и эффективно. Главное – не распыляться и не отвлекаться. И быть последовательными. Отдельная тема дня – финансы. Меркурий в Тельце в напряжении с Плутоном включает режим «А давайте посмотрим внимательнее». Могут возникать внеплановые проверки, пересчеты, неожиданные вопросы к цифрам. Где-то может всплыть забытый долг, где-то странная комиссия, а где-то информация, которую предпочли бы не афишировать. Это может проявиться и в новостном фоне. Тревожные сигналы из банковской сферы, обсуждение денег, ресурсов и цен. А Марс в Овне в напряжении с Юпитером добавляет драматургии, громкие заявления, разоблачения и споры, кто виноват. В бытовом плане это выглядит проще. А куда делись деньги, почему так дорого, и мы же договаривались иначе. В целом, завтрашний день можно описать так. Делать – да, начинать – нет. Проверять – да, обвинять – аккуратнее. И помним, что не каждая новость требует немедленной реакции. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама на Радио Мир Владикавказ.
1: Скажи мне, что это за центр «Нанодоктор»?
2: Это современный медицинский центр, где помогают при проблемах с позвоночником, суставами и нервной системой. Здесь применяют передовые аппаратные методики и индивидуальный подход к каждому пациенту.
1: А где находится?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: И как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио – это про музыку.
4: Выше неба паруса.
3: Радиохолдинг «Радио Альянс». Мы про радио.
5: Мы не лечим по шаблону. Мы разбираемся, смотрим анализы, слушаем пациента и ищем причину. Именно так работает команда сильных специалистов в урологии, гинекологии, колопроктологии и множестве других направлений. В клинике передовой медицины «Ставросмед». Наша лаборатория и новейшее медицинское оборудование позволяют оперативно получать максимально достоверные результаты. Ставрополь, проспект Российский, 11, плюс 7-8652-99-22-99. «Ставросмед».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» во Владикавказе 8 800 222 22 57.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачные плюс 13. В Казани малооблачные плюс 21. В Тюмени облачные плюс 16. В Ижевске переменная облачность и плюс 11. В Ростове-на-Дону облачные плюс 14. В Челябинске солнце и плюс 15. В Москве солнечная погода, осадков не ожидается и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 7 часов вечера. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский президент назначил нового шерпу в «Большой двадцатке». Соответствующий указ появился на официальном портале опубликования правовой информации. Денис Агафонов пришел на смену Светлане Лукаш. Она много лет была российской шерпой в разных международных объединениях. Агафонов ранее работал в Кремле, но в управлении по внешней политике. Студентам напомнили о праве на материальную помощь от вуза. Речь о тех учащихся, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поддержка положена студентам очной формы обучения. Чаще всего это сироты и студенты с инвалидностью, а также студенты из многодетных или неполных семей. Обратиться за помощью к вузу можно после пожара, кражи, несчастного случая, либо при необходимости дорогостоящего лечения. Английский язык стал самым любимым предметом школьников. Его выбрали почти 49% учеников, говорится в исследовании онлайн-школы номер один. С минимальным отрывом на втором месте оказалось обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика, русский язык. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов. Физика, химия и информатика оказались в конце списка. Главная причина интереса к предмету – подход к его преподаванию. В Эрмитаже готовят к выставке большую коронационную карету императрицы Екатерины I. Чтобы переместить уникальные экспонаты с фонда хранилища в Николаевский зал Зимнего дворца, его пришлось разобрать. В 1717 году Петр I лично заказал транспорт в Париже для коронации своей супруги. Карету делали 3 года на мануфактуре гобеленов. Теперь карета станет одним из ключевых экспонатов выставки. Последний раз в Зимнем дворце ее видели 20 лет назад. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Вечер с танцеманией.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты.

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Удивительный мир.
1: Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга.
0: Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
2: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкальная,

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачные плюс 13. В Казани малооблачные плюс 21. В Тюмени облачные плюс 16. В Ижевске переменная облачность и плюс 11. В Ростове-на-Дону облачные плюс 14. В Челябинске солнце и плюс 15. В Москве солнечная погода, осадков не ожидается и плюс 25.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

свете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 8 вечера. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Губернаторы должны определять приоритеты для регионов в общении с народом. Об этом заявил российский президент во время встречи в Кремле с идущим на выборы главы Мордовии Артемом Сдуновым, сообщает ТАСС. Тот выразил желание продолжить работу в регионе, а также отметил, что хотел бы заручиться поддержкой президента в вопросе участия в предстоящих выборах. В России мужчины с высокими зарплатами стали чаще уходить в декрет, об этом сообщает Росстат. Доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно 2% в 2020 до 12% в 2025 году. Чаще всего в декрет уходят отцы в Москве, Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Еще 35% хотят, но не могут взять отпуск. В апреле исследование «Суперджоб» показало, что каждый второй мужчина в России готов уйти в декрет вместо жены. Мошенники перед Днем Победы звонят ветеранам под видом нескольких ведомств. Так они представляются сотрудниками социального фонда, Минтруда. Злоумышленники выпрашивают реквизиты карты для якобы зачисления выплаты, сообщает ТАСС. Кроме того, аферисты используют схему с наградой. Для приманки они используют медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по ссылке для проверки данных, чтобы ее получить. Эксперты напоминают, что настоящие выплаты предварительных звонков и кодов из СМС не требуют. Более 1000 подопытных биглей наконец-то обретут дом в США. После протестов американских активистов компания по разведению собак для исследований согласилась продать часть животных. Факты жестокости ферма отрицала, но специальный прокурор подтвердил проведение опытов над щенками. Переговоры о выкупе длились несколько месяцев. Первые 300 собак уже нашли новых хозяев. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: смотрите на телеканале «Мир». Даете в долг самому близкому человеку?
1: Моя жена все-таки.
0: Это хорошо, но оформите расписку.
2: Об этом я в тот момент не думал.
3: А зря.
0: Чтобы не стать жертвой обмана.
1: Из меня тут дурака делают и хотят, чтобы я еще платил за это.
2: Запомнить раз и навсегда. Нет расписки, нет долга.
0: Дела судебные. Деньги верните. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
4: Истец требует обязать ответчика исполнить свои долговые обязательства по расписке. Ответчик просит подругу подождать с возвратом долга.
5: Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Обоснуйте свой иск.
6: Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Гнездилова Марина Львовна, и ответчик – моя подруга детства. Она должна мне 800 тысяч рублей, согласно расписке, которую она мне предоставила, в течение одного месяца вернуть эти деньги.
5: На данный момент, в течение месяца вернуть.
6: Да, на данный момент, прошло уже почти 2 месяца, из этой суммы я не видела ни копейки, ни рубля, постоянно кормит меня завтраками. Я ей отправила письменную претензию с просьбой возвратить мне деньги, и опять же результатов ноль. Поэтому я решила обратиться в суд, чтобы других методов воздействия я не вижу, и уже с официальным решением суда обратиться к судебным приставам, чтобы взыскать с нее долг, раз Надежда по-другому не понимает.
5: Все правильно вы сделали. Так, письменный договор. Пожалуйста, все
6: документы. Договор у нее, у меня вот расписка.
5: Все документы передайте. А на что давали в долг-то?
6: Я не давала ей в долг.
5: В смысле? Вы же 800 тысяч ей дали. По расписке. Так, то есть расписка была 800 тысяч рублей. Досудебный порядок урегулирования спора вы тоже соблюли, направили претензию, но претензии ответа не было. Уведомление о получении, да, что ответчик получил претензию, ответа нет. Сейчас просите взыскать эту сумму по расписке.
6: Да, через суд.
5: Срок прошел возврата, да? Угу. Хорошо, пожалуйста. Надежда Федоровна.
7: Здравствуйте, я Надежда Федоровна. И поверьте, я не отказываюсь вернуть деньги, я верну все до копейки. Единственное, что я прошу, так дать мне немного времени, хотя бы полгода. Поймите, я попала в такую жуткую ситуацию, я все верну. Я вот прям вам обещаю, я даже взяла в банке кредит на эту сумму, чтобы отдать эти деньги.
5: А вы на что брали изначально?
7: Невероятная ситуация, я лишилась этих денег. Я не хочу сейчас об этом разговаривать, это как бы не имеет дела к этому отношению. Просто поймите, я и так работаю на двух работах. Мой муж временно безработный. У нас маленький ребенок, ему 6 лет. Вы знаете, я и так хотела взять еще деньги под залог квартиры. Но так как они узнали, что ребенок прописан в квартире, несовершеннолетний, и в случае, если что-то случится, я не смогу возместить весь этот всю сумму, они понимают, что им придется с органами опеки и попечительства столкнуться. В общем, эта контора отказала мне дать деньги, хотя там процент сумасшедший просто. Я уже даже на это готова была пойти.
5: А на что вам нужны деньги? Вы занимаетесь таким количеством?
7: Чтобы, смотрите, я хочу взять кредит, чтобы вернуть эту сумму подруге. Мы же с ней как сестры. Я ее по-человечески просила дать мне хотя бы еще время. Почему я просила, кормила завтраками? Что я искала вот эти все какие-то конторы, где дадут деньги, и я могла бы рассчитаться с ней, а уже перед банком я бы уже сколько возможно бы погашала бы эту задолженность. Потому что, смотрите, моя зарплата, вот я взяла о доходах справку, я и так на двух работах, и по ночам еще подъезд мою, и у меня 63 тысячи, вот, доход мой. И я не скрываюсь, я обещаю вернуть эти деньги. Мы бы и с мужем бы быстрее это все погасили, но он пока временно неработный, и все вот сейчас на мне. Поэтому я прошу хотя бы вот пойти навстречу, хотя бы полгода дать мне возможность хоть немного подзаработать и взять кредит, чтобы можно было вернуть эту сумму.
5: То есть вы просите о рассрочке?
7: Да.
5: Об отсрочке исполнения решения суда? Ну, тогда мотивируйте. Вы на что деньги брали?
6: А, ваша честь, она не занимала. Она моя подруга детства. Она очень хороший, замечательный человек. Но у нее
5: ужасный
6: муж. Я
5: понял, только
6: муж.
5: Вы в суд пришли с хорошим, замечательным человеком, своей подруги детства.
6: И мы...
5: 800 тысяч.
6: Я вам сейчас расскажу, в чем суть. Мы с моим мужем поехали в июле на море. И я Надежде оставила ключи от квартиры, чтобы она присмотрела за ней, в случае чего. Через 2 недели мы вернулись, заходим в квартиру. Нашу квартиру обворовали. Вынесли часть вещей ценных и все деньги. Общий ущерб составил 800 тысяч рублей. Я позвонила в это время Надежде и спросила, в чем дело. Она говорит, ничего не знает, все было хорошо, соседи не говорили. Мы с мужем вызвали полицию, соседи описали вора, а он был похож по описанию на ее мужа. Мы поехали к ним домой и напрямую обвинили его в краже денег. На что он со спокойным лицом заявил, что одолжил эти деньги и что они с женой потом все вернут.
5: Интересно. И?
6: Мой муж не стал спускать это на тормоза, он сказал, что мы поедем в полицию. Надя умоляла, просила, что мы пожалели его, что он такой хороший у нее, хотя он пьет постоянно и не работает. Она заботится о нем, любит его и родила ему ребенка. Муж был непреклонен. Мы обратились в полицию, написали заявление. На Игоря, на ее мужа, завели уголовное дело. А Надя посмотрела, что по статье 76 УК РФ лицо, совершившее легкое и среднетяжкое преступление, освобождается от ответственности, если будет соглашение о примирении сторон, и нам возместят долг. И она упросила нас с мужем написать соглашение о примирении, чтобы закрыли дело. Что мы и сделали. И она дала нам вот эту расписку.
5: Угу. Надежда Федоровна, а вы, говорите, еще брали денежные средства в банке. На что?
7: Это такая ситуация, я не хочу о ней говорить.
6: А, в том, что... ваша честь, вот касательно этого кредита, что мы знаем. Ну. Она взяла как раз для возмещения ущерба и на новую карточку банковскую получила все деньги. И документы были дома. Ее муж посмотрел пин-код, взял эту банковскую карточку, снял деньги и умотал на юг. И мы в соцсетях лицезрели, как он с тёлками на юге фотографируется, выкладывает фотографии то около бара, ресторана, в отелях. Неделю назад он вернулся с югов и опять к ней. Здрасте, приехали. Она приняла его с распростертыми объятиями в свою квартиру, где она живет со своим сыном. Квартира по завещанию от матери. И меня это взбесило, честно говоря, что вот она его содержит и хочет за него деньги выплачивать. Поэтому я настаиваю, чтобы деньги возвращались по суду и никаких отсрочек.
5: Так, Надежда Федоровна, правильно я понимаю? То есть для того, чтобы возместить вред, ну, фактически оплатить расписку Марии Львовне, вы взяли кредит.
7: Да.
5: И ваш муж эти деньги тоже у вас фактически украл.
7: Да.
5: И вы после этого все равно продолжаете с ним семейные отношения.
7: Да, ну потому что он отец моего ребенка, он любит его, вот он, вот Марина говорит,
5: а ребенка-то
7: он...
5: вы чем будете кормить?
7: Ну я работаю, вот я же говорю, на двух работах, я еще и устроилась в пол подъезде.
5: То есть муж ваш, значит, ворует у ваших подруг с квартиры деньги,
7: я говорю,
5: у вас
7: его...
5: деньги ворует, их
6: и
5: с какими-то девушками легкого поведения на юге проматывает, вы работаете на двух работах. Я всегда вот в таких ситуациях думаю, вот женская доброта, это все-таки дар или наказание? Вот мне всегда интересно. Так, хорошо, но деньги-то возвращать как планируете?
7: Я же говорю, вот дайте мне полгода. Я вот сейчас накоплю.
5: Что вы за эти полгода? Если бы вы мне сказали, я за эти полгода разведусь, защищу все с него, напишу на него заявление, я бы тогда вам, может, предоставила расстройство. Сейчас какие основания?
7: Я буду выплачивать сколько смогу. Я надеюсь, он устроится на работу, и мы вместе рассчитаемся со всеми долгами.
5: А если не устроится? Так, по существу спора есть еще что-то в сторон добавить?
6: Нет, больше нет.
5: Суд удаляется для принятия решения.
3: Прошу всех встать.
5: Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил заявленный иск удовлетворить, взыскать с ответчицы в пользу истицы сумму долга по расписке 800 тысяч рублей. Надежда Федоровна не лишена права возбудить уголовное дело в отношении супруга, который украл у нее денежные средства, да? Но есть, опять же, только при наличии вашего волеизъявления, потому что фактически это уголовное преступление. И стороны не лишены права даже на стадии исполнения решения суда, все-таки, если вы проявите к подруге некое сострадание, можете договориться о рассрочке самостоятельно. Даже если уже решение будет, если уже исполнительный лист будет выдан и решение будет исполняться. Все-таки, может быть, вам помочь чем-то подруге именно в этой сложившейся ситуации. Вы же видите, что она несется в пропасть вместе со своим супругом, да? Дело закрыто.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда. Иск удовлетворить. Телефон плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама на радио «Мир» Владикавказ.
8: Мы не лечим по шаблону. Мы разбираемся, смотрим анализы, слушаем пациента и ищем причину. Именно так работает команда сильных специалистов в оториноларингологии, офтальмологии и множестве других направлений. В клинике передовой медицины «Стафросмед». Наша лаборатория и новейшее медицинское оборудование позволяют оперативно получать максимально достоверные результаты. Ставрополь, проспект Российский, 11, плюс 7-8652-99-22-99. «Стафросмед».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» во Владикавказе 8 800 222 22 57.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Два бойца, два героя и два отца. Их судьбам суждено переплестись. В ударном взводе истребителей танков.
5: 37 танков лично я пронзил одним патроном. Остальные, правда, разбежались. Второй номер доколачивает прикладом.
4: И в мирной жизни их детей. Владимир Конкин и Леонид Быков в фильме «Аты-баты шли солдаты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Даете в долг самому близкому человеку?
1: Моя жена все-таки.
0: Это хорошо, но оформите расписку.
2: Об этом я в тот момент не думал.
3: А зря.
0: Чтобы не стать жертвой обмана.
3: Из меня тут дурака делают и хотят, чтобы я еще платил за это.
2: Запомните раз и навсегда. Нет расписки, нет долга.
0: Дела судебные. Деньги верните. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
4: Истец требует взыскать денежные средства в качестве компенсации за присвоенные ответчиком вещи. Ответчик иск не признает. Она выбросила эти вещи на помойку.
5: Добрый день, гражданин судья. Я у гражданки Приваловой снимал квартиру.
2: Так.
5: Снимал в течение довольно-таки длительного времени, около 2 лет. И получилось так, что по ее вине мне квартиру пришлось покинуть. Вот действительно, вот в чем был одет, единственное, что паспорт захватил с собой. И покинул на больше, чем на год квартиру.
2: Что, выгнала она?
5: Она написала на меня донос. В одно прекрасное утро ко мне пришла полиция. Обыскали меня, произвели у меня обыск. Заковали меня в СИЗО и в тюрьму. То есть фактически с корабля на бал.
2: За что?
5: Статья 138, часть 1, незаконное хранение технических средств, предназначенных для негласного сбора информации.
6: Шпионил за мной.
5: Ну, смотрите, как дальше получилось. Я звоню ей. Говорю, оставь мои вещи, матери передай. Она вроде сначала пошла мне навстречу.
2: Ваши вещи, которые оставались в квартире.
5: Соответственно, да.
2: До вашего ареста.
5: Из квартиры меня увезли, в чем я был. Осудили меня на год. Возвращаюсь я из колонии. Опять же, созваниваюсь с Екатериной. Говорю, отдай мои вещи. А так она меня даже на порог не пустила.
2: Какие вещи?
5: Вещей очень много. У меня целый список. Я вот их набросал. Дело в том, что я могу даже, да, передать, если хотите, могу зачитать. Но тут, собственно говоря, то, что было накоплено мной за несколько лет жизни. Тут каждая вещь мне фактически дорога по-своему.
2: Ну, лишь... огласите список, пожалуйста.
5: Не вопрос. Шторки мои любимые, зеленого цвета, которыми я окошко закрывал, чтобы солнце не светило. 400 рублей.
2: Сколько?
5: 4100 рублей
2: шторки, так.
5: Машинка для стрижки волос. Как видите, я люблю короткие стрижки, я регулярно пользуюсь. 2200 отдал.
2: Угу.
5: Бритва 3200. Светильнички разноцветные, светодиодные, 3 штуки за 3600.
6: Угу.
5: Нож мой поварской за 1900.
6: Ничего не было.
5: Плед мой тигрового окраса 2700. Пуховая подушка 900 рублей. Полдюжины рубашек 6 штук. За 8400. Джинсы 3 штуки за 11800. Напольный вентилятор 1200. Ах,
6: много там еще?
5: Много. И кроссовки, и ежедневник мы в кожаном переплете. Все, что я вспомнил, вот, пожалуйста, оно все есть.
2: Это все оставалось в квартире на момент вашего ареста?
5: Не только это. На квартире еще
2: давайте
5: оставались...
2: Давайте сюда
5: список. Да, пожалуйста. На квартире еще оставались документы, которые... Ну, вы знаете, у каждого человека появляется... багаж определенных документов. Это аттестаты, свидетельство об окончании колледжа, свидетельство о браке у меня там было, о разводе. То есть, ну, чеки, кстати, на бытовую технику.
2: И 30 тысяч за моральный вред?
5: Ну, вы понимаете.
2: За что? За то, что не могли пользоваться светодиодными светильниками?
5: Ну, или вы знаете, бритвы? Это довольно-таки редкие светильники. Во-первых, они разноцветные, во-вторых, они очень хорошо гармонируют с зелеными шторками, особенно вечером, когда солнышко уже перестает.
2: И за шторки зеленые. 30 тысяч рублей морального вреда, да?
5: Да, это мои вещи, я бы хотел ими пользоваться, но...
2: Ну, понятно.
5: Екатерина решила по-другому.
2: Хорошо, ваши требования понятны. Пожалуйста, Екатерина Анатольевна, ваше отношение к иску?
6: Да, уважаемый суд, естественно, я иск не признаю.
2: А вы написали заявление на истца?
6: Да, я написала...
2: О том, что он хранит у себя запрещенные
6: оборудование,
2: технические
6: средства. Да, я вам сейчас расскажу, как все было.
2: Шпионские штучки.
6: Шпионские какие? Штучки свои,
2: это
6: да.
2: Это почему сейчас, вы такое заявление
6: написали? Вот я вам сейчас расскажу, как было на самом деле.
2: На своего нанимателя.
6: Значит, он как начал... Олег как начал у меня снимать квартиру.
2: Так.
6: Он сразу начал за мной, ну, ухаживать, проявлять знаки внимания. Собственно, я как бы была и не против. Но я сама живу в другой квартире с сыном. Ему 18 лет, а mm-hmm. эту квартиру я сдавала истцу.
2: Так.
6: Вот. Ну, как бы, да, у нас там завязался роман, mm-hmm. и действительно у нас договор был на год продлен о том, что он у меня снимает жилье.
2: Mm-hmm.
6: Но потом, в какой-то момент, я встретила другого мужчину, и мы решили с ним вместе сойтись и вместе жить. Ну, само собой понятно, что в квартире, где 18-летний сын живет, это не вариант.
5: И поэтому она решила меня выгнать из квартиры,
6: нет,
5: несмотря на договор, который мы продлили.
6: Я подошла сначала по-хорошему.
5: Да,
6: я подошла
5: к
6: коллегу сначала по-хорошему.
5: По-хорошему.
6: Я сказала, что, во-первых, мы расходимся. Во-вторых, я попросила его съехать досрочно. Ну, как бы освободить квартиру.
5: А куда
6: квартиру.
5: Бы я съехал?
2: Ну, вы имеете на это право, как собственник квартиры, но только предупредив об этом жильца за 3 месяца.
6: Я его предупредила. Так
2: за 3 месяца.
6: Он начал меня ревновать, он не понял, видимо, что я его бросила, он продолжал думать, что мы с ним вместе. Он за мной следил, он мониторил все мои соцсети.
5: А вот это, кстати, не запрещено.
6: А это не запрещено. А жучков в сумку подкидывать? Он мне жучков в сумку подкидывал. Он мне умудрился диктофон во флакон духов запихнуть, чтобы подслушивать, что у меня там как, и потом мне предъявлял со скандалом.
1: Хотя я уже сидел.
6: Хотя, ну, видимо, там
1: дико не дошло. Ты была на процессе, ты знаешь.
2: То есть он вас преследовал?
6: Он меня преследовал.
2: Следил за вами, шпионил, и вы написали на него заявление.
6: Да, мой новый
2: мужчина. Приехала полиция, нашла все вот эти вот, значит, технические средства.
6: Они пришли, естественно, это все нашли. И как бы его оттуда сразу забрали. Я была на суде, вот у меня есть копия приговора, если нужно.
2: Вы как потерпевшая, да? Давайте мне приговор. Да. Так.
5: Ну, вы гнездышко, видите,
6: было
5: нужно.
6: После того, как его забрали, мы с Борисом въехали в эту квартиру. А, вещи его я не трогала. Я их, честно сказать, не выкидывала же на следующий день. Но как бы за ненадобностью мне никто не звонил. То, что он говорит, это неправда. Ни разу мне ни звонков, никаких просьб не было. Не знаю, может, это у тебя там фантазия.
2: Откуда вы звонили-то? Из СИЗО?
5: Нет, я уже был в колонии.
6: А его осудили-то на 3 года. А я же не знала, когда его выпустят. У меня не камера хранения его вещи как бы хранить. Они полежали полгодика, когда мы их и вынесли.
2: Какие вещи полежали полгодика?
6: Я не рылась в этой коробке. Мне совершенно не интересно, что там у него было в вещах. Я просто вот как она лежала, я взяла, ну, точнее, мы вместе с моим Борисом взяли и вынесли их на помойку. Вот пока все вот это длилось, пока мы разбирались, он 3 месяца, пока жил в моей квартире, он не оплачивал. То есть у него 45 тысяч неоплаты за мою квартиру. Из своего морального ущерба вычти, еще 15 мне должен останется.
5: Гражданин,
2: то есть он вам еще должен за найм?
6: Я
2: прекратил платить тогда, когда вы разорвали с ним отношения?
6: Когда я ему сказала, что мы расстаемся. Да, я ему дала какое-то время.
2: Не только отношения, но и договор, он перестал платить. У него сейчас задолженность. Олег Петрович, может, я вот думаю вам как-то договориться, а нет?
5: Я бы сказал.
2: Вы забываете о своих вещах, вот этих вот шторках и светильниках. Разноцветных светильников, извините. Например, Екатерина Анатольевна снимает требования по поводу оплаты задолженности за найм.
5: Я бы с большой радостью, но мне одно не дает покоя.
2: Может, вы уже разойдетесь спокойно? Нет?
6: Да,
2: уже. Или вы еще хотите посидеть, как рецидивист, последить за ответчицей? Нет, не хотите?
5: Гражданин судья, я готовился к этому заседанию.
2: Угу. Вы знаете, я вижу, список целый написали.
5: Да.
2: Только ни одного подтверждающего документа нет.
5: К сожалению, да.
6: Да.
5: Но у меня есть другие доказательства.
2: Какие?
5: Катерину привел на заседание ее ухажер нынешний. Я смотрю, в зале его нет. А по счастливой случайности год назад я сделал селфи. Видишь?
6: Вижу. И что?
5: Это мое селфи. У меня тогда было хорошее настроение. Судом, арестом еще тогда не пахло. И я сделал селфи. А вот обратите, пожалуйста, внимание, во что одет. Придайте, пожалуйста, судью. А вот фотография это ее ухажера, смешно, который ее сегодня привел на заседание.
2: И что?
5: Обратите, пожалуйста, внимание на одежду.
2: На какую? На
5: это
2: его?
5: Та одежда, это моя одежда. Он носит мою одежду. Все мои вещи они забрали и ими пользуются.
6: То есть у нас красная жилетка, она одна вообще.
2: Да, передайте приставу, да? Телефон
6: она
2: я посмотрю.
6: Тяжелый люкс, такой больше нет ни у кого.
2: И фотографию тоже, Паша, заберите, пожалуйста.
6: Красная тоже, да?
5: Ты знаешь мой вкус.
2: Красный,
6: ну, это смешно просто. Ну,
2: у меня сосед точно так же ходит. Это не знаешь, что в вашей куртке, да?
6: Где доказательства? Фотографии вот эти, это доказательства твои?
2: Так, все, у меня будет вопрос, суд удаляется для принятия решения.
7: Прошу всех встать.
2: Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил. Заявленный иск оставить без удовлетворения, поскольку истец не может подтвердить ни владение, ни стоимость, ни факт действительного нахождения вещей в квартире ответчицы. Поэтому, Олег Петрович, в иске вам отказано, к судебному заседанию надо готовиться надлежащим образом. Это все, дело закрыто.
0: Решение суда. В иске отказать. Телефон плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Аты-баты шли солдаты». 16+. Погода. Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачные плюс 13. В Казани малооблачные плюс 21. В Тюмени

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 21 час. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В России стало больше мужчин, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком вместо женщин. Об этом заявили эксперты, ссылаясь на данные соцфонда и Росстата, пишет ТАСС. При этом больше всего отцов в декретном отпуске сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Сегодня взять отпуск по уходу могут не только родители, но также бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Президент России Владимир Путин 4 мая принял отставку Сергея Меликова с поста главы Республики Дагестан. Кроме того, российский лидер назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности. Он будет руководить регионом до вступления в должность лица, избранного главой республики. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. В России подготовят мРНК-вакцину от меланомы для второго пациента. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ожидается, что препарат подготовят и введут в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в анализах первого пациента, получившего вакцину для терапии меланомы, зафиксированы первые положительные изменения. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49% опрошенных. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета «Ру». Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов. А физика, химия и информатика оказались в конце списка. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты, я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сведутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
1: Я тебе квартиру не верну.
2: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
1: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Татьяна Матвеева просит пасынка за деньги примириться с отцом, чтобы тот получил смягчение приговора суда. Но Сергей Матвеев хочет, чтобы отец получил максимально строгое наказание, а мачеха бросила его.
4: Татьяна, пожалуйста, вам слово. Что бы вы хотели сегодня обсудить с Сергеем Анатольевичем за столом переговоров?
5: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте, Татьяна.
5: Сереж, во-первых, хочу сказать, прости меня, пожалуйста, что я позвала тебя на разговор сразу после того, как тебя выписали из больницы, но ты понимаешь, что у нас совершенно нет времени, что твой отец находится в СИЗО, и скоро будет суд. Я бы очень хотела, чтобы ты написал ходатайство следователю о примирении, чтобы мы могли как-то смягчить срок.
4: Отец Сергея сейчас в СИЗО находится?
5: Да.
4: Что он совершил?
5: Вообще, в этой истории, наверное, больше виновата я, потому что дело было так. У Сережи было совершеннолетие, день рождения. Сначала он праздновал со своими друзьями, потом он пришел к нам домой. И я купила эту злочастную бутылку шампанского. А мой муж, Толя, у него черепно-мозговая травма. Ему нельзя пить. И получается, он все равно выпил шампанского. И ему захотелось еще. Слава богу, магазин был закрыт. Но он каким-то образом нашел мой спирт, которым я протираю свои медицинские инструменты. Начал его пить. Вот. По итогу он напился и начал делать ужасные вещи. Начал кидать посуду, поднимать на меня руку, обвинять меня во всех грехах. И этот шум пришел Сереже. Я показала ему взглядом, мол, не надо, я сама разберусь. Толя сам успокоился и уснул. А я не сдержалась, очень сильно расплакалась по этому поводу. Потом пришел Сережа, начал меня успокаивать, и ничего не было, он просто меня приобнял. Тут выходит Толя, соответственно, он меня приревновал и сказал, раз уж вырос, получай по-взрослому, и вот как видите, эффект.
4: Угу. Правильно я понял, Татьяна, то есть вы супруга отца Сергея,
5: да.
4: Анатолия, да?
5: Да, да.
4: То есть вы, получается, мачеха?
5: Да.
4: Сергея, ага, так. Понятно. И сейчас, то есть травма серьезная, я так понимаю, да?
6: У меня перелом руки.
4: Перелом руки?
6: Я месяц в больнице лежал, у меня до сих пор голова болит от того, что отец сделал.
4: Угу. Так. И какое предложение у вас, Татьяна? Чтобы сын с отцом примирились.
5: Да, я очень хочу, чтобы Сережа помирился. Я тебя прошу, Сереж, у меня есть небольшие сбережения, у меня есть 100 тысяч. Я бы очень хотела, чтобы ты их забрал в качестве компенсации.
6: Да я не возьму твои деньги. Это ненормально. Отец не заслуживает быть с тобой. Я не возьму твои деньги. Пусть он в тюрьме сидит.
4: Угу.
6: Таня, это его третья жена, моего отца.
4: Угу.
6: Его первая жена, моя мама, она умерла, когда мне было 7 лет.
4: Угу.
6: Вот. После этого отец сразу же нашел себе вторую жену. Это оказалась ее подруга лучшая, Ирина. Она очень красивая женщина, но та еще стерва. И вот 5 лет назад отец отправил меня в лагерь. А сам с Ириной отправился в путешествие. Они на байдарках по Енисею справлялись.
4: Угу.
6: Вот. И в одну ночь отец вышел прогуляться и увидел пожар. Пожар в частном доме. Там уже собралась куча людей вокруг этого дома и сказали, что внутри, кажется, осталась бабушка с внучкой. Как раз с Таней, ее бабушкой. Вот. Пожарные еще не приехали, и отец выбил окно и полез в дом. Он спас Таню и ее бабушку. А когда сам вылезал, то рванул газовый баллон. И сам он не успел вылезти. Его пожарные достали, они успели приехать и потушить все. Вот. Но он уже был без сознания и весь в крови.
4: Угу. Вот. Но он выжил, естественно.
6: Он выжил, да. Но он был в таких условиях, что нельзя было в Москву перевозить.
4: Его оставили... То есть ты серьезную травму получил?
6: Да, да, да, да, да. Врачи сказали, что шанс на выживание минимальный. Поэтому его пришлось ставить в Красноярске. Тогда как раз его вторая жена, Ирина, она приехала ко мне в лагерь и сказала, что я там остаюсь до конца лета.
4: Угу.
6: Вот. И что увижу отца уже только дома. Вот. Но вернувшись домой, я застал отца на специальной кровати, он в гипсе был. Сказал, что он разводится с Ириной, так как у него... новая жена теперь, Таня.
4: Угу.
6: Вот. И они вскоре поженились. И было все хорошо, он был мил и вежлив. Но вот только это очень быстро закончилось. Он стал его воспринимать как служанку. Принеси, подай, ботинки с меня сними.
5: И что?
6: Это ненормально. Любящий человек так не поступает, пойми. Вот. Он извинялся и говорил, что это все из-за стресса, потому что ему врач запретил пить после черепно-мозговой травмы. Но...
7: А у него черепно-мозговая травма была какая-то серьезная,
6: как раз-таки,
7: да?
6: В этом пожаре он ее получил.
7: Угу.
6: Да.
7: Так.
6: Он говорил, что такого больше не будет. Но вот год назад он выпил на Новый год и избил Таню. И вот совсем недавно он снова ее избил. И причем сначала избил ее, а потом меня. Я месяц в больнице лежал, у меня рука в гипсе. Я очень рекомендую Тане не защищать его. А чтобы она сходила в полицию, написала заявление на постоянные побои и абьюз. А мы можем с ней в одной квартире жить. Может быть, тогда отец задумается, каково это избивать родных людей.
7: Татьяна, это правда? Вы с Анатолием из благодарности за то, что он вас спас из пожара?
5: Нет, вы понимаете, я очень люблю своего мужа. И
7: вы
5: то, что говорит, да, и то, что говорит Сергей, это неправда.
7: Ну, то есть таких...
5: Таких серьезных избиений не было никогда.
7: Ну, что значит серьезных не было? Они серьезные были?
5: Это уже мое дело.
7: Ну, Татьяна, даже несмотря на то, что вы испытываете большую благодарность за спасение своей жизни к своему супругу, это не означает, что он имеет право так себя с вами вести.
5: Дмитрий, поймите меня,
7: может,
5: пожалуйста.
7: Может, действительно как-то эту ситуацию дать разобраться правоохранительным органам и не лезть в нее, нет?
5: Дмитрий, ну вы что, предлагаете мне предать своего мужа?
7: Нет, не предлагаю, но предлагаю вам все-таки подумать.
5: Дмитрий, понимаете, я не могу предать Толю. Дело в том, что когда мы с ним только познакомились и лежали вместе в больнице, мы общались с ним на протяжении 2 месяцев. Я приходила к нему постоянно, проверяла его, ухаживала за ним как могла. И мы начали общаться ближе, теплее. И в какой-то момент я раскрылась, рассказала ему о том, что вот, я живу в Красноярске, что мне одиноко. Он разоткровенничался мне в ответ и сказал, что у него есть жена, с которой он живет 5 лет, но она его не любит и ценит в нем только деньги.
7: Сергей, ну... В принципе, если, например, мы берем конкретно эту ситуацию с вами, да, за что сейчас как бы и обвиняют вашего папу. Ну, может быть, действительно, ну, во-первых, у него была серьезная черепно-мозговая травма. Но пить ему нельзя. В этой ситуации, ну, выпил человек. Может быть, не так расценил ваше присутствие с молодой мачехой в спальне. Может, не стоит так уж тоже его наказывать? Может, все-таки стоит примириться? Ну, ваш отец.
6: Это дело, что он со мной связался. Но я считаю, что мужчина так не поступает со своими женами. Он ее избивает, он ее не уважает, он не заслуживает ее. Понимаете?
7: То есть у вас сейчас даже говорит не столько обиды за то, что он вас избил, за то, что это, он так относится к Татьяне, да?
6: Да.
5: Сереж, послушай меня, пожалуйста, раз уж такие серьезные разговоры. Дело в том, что я беременна.
6: Чего?
5: Я на 4-й неделе беременности.
7: От Анатолия?
5: Да, от Анатолия. И послушай... Помирись с отцом и с моим мужем.
6: Хорошо.
5: Возьми деньги.
7: Согласна на примирение с отцом?
6: Да.
7: Ну, раз уж вы испытываете чувство к Татьяне, Татьяна вас об этом просит, мне кажется, это логично. Да, Сергей? Берем компенсацию и пишем заявление о примирении с отцом.
6: Да.
7: Согласна. Ну, хорошо. Отлично. Рад был вам помочь.
5: Спасибо,
7: всего вам доброго,
5: Дмитрий.
7: Удачи.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества.
4: Танцемания.
3: Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Звук пост.

0: Радио Мир хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Олег Сысоев хочет помириться со своим отцом и уговаривает его отказаться от дарения недвижимости посторонней женщине. Николай Сысоев считает справедливым решение о передаче квартиры сына в собственность его бывшей жене.
6: Такая ситуация, знаете, своего рода такая Санта-Барбара получилась. Недвижимость оформлена отца, но принадлежит мне. В свое время, после довольно-таки таких трагических событий, то есть смерти близкого нам человека, супруги моего отца, моей мамы, соответственно, отец вступил в права наследства, ну, как обычно, все. И помимо своего еще, то есть совместно нашего их имущества, получилось так, что унаследовал еще игрушку, которая принадлежала мне, то есть куплена на мои деньги. Вот, получилось так.
7: То есть вы купили какую-то квартиру.
6: Да, двухкомнатную квартиру.
7: Оформил ее
6: на маму.
7: А, на маму.
6: Да, извините, если точно. Потом прошло какое-то время.
7: А вы от наследования отказались пользоваться.
6: Да, да. Так. Вот, и потом вот случились эти события, вот это произошло, конечно, для нас это таким довольно-таки серьезным ударом. Но, наверное, может быть, и беда, знаете, как не приходит одна. Отец тоже перестал как-то, ну, не то, что перестал, стал отдаляться. Перестал брать трубки. А тут недавно я узнаю, отец мне говорит, выходит на связь, что он хочет двухкомнатную квартиру, вот эту вот, которая куплена на мои средства была, вот, подарить моей бывшей супруге. С какой стати? То есть, как бы мы не общаемся, там с сыном тоже не общаюсь. И вот потом также узнал спустя некоторое время, что отец какое-то время лежал в больнице. И все это время, оказывается, каким-то образом за ним ухаживала она. Это
7: ваша бывшая супруга.
6: Бывшая супруга. И, ну, все, возможно, там слишком цинично и циклично, но при этом, даже при таких обстоятельствах, я бы хотел, чтобы вы помогли нам как-то урегулировать этот вопрос, во-первых, с квартирой. И хотел бы также помириться с отцом, чтобы вырулить, настроить и наладить.
7: Николай Петрович, можно узнать причину, по которой вы хотите подарить квартиру бывшей супруге своего сына?
8: Мой сын подлец. В том плане, что так, как он поступил со своей семьей, настоящий мужчина поступить не может.
7: А что произошло? Можно поподробнее?
8: Сначала бросился и направо, и влево, и загулял. Он скрывал доходы от семьи. Вот он упомянул эту квартиру, он купил. Не сказал ни жене, ничего, записал на маму.
7: Потом... А вот какая причина была, что на маму оформили, чтобы не было совместно нажитым имуществом этой квартиры.
8: А потом, после развода, он платил элементы на сына, ну, номинальные, копейки совершенно. Uh-huh. А потом вообще перестал.
7: А перестал сын, платить. Сколько лет?
6: 10 лет.
7: Это неправда.
8: Ты, кстати, знаешь, что у тебя уже больше миллиона долга накопилось?
6: Нет, это правда. А все остальное нет.
8: Живет на съемных квартирах.
7: То есть у вас долг по алиментам больше миллиона?
8: Да, на съемные квартиры у него есть деньги, на новую машину у него есть деньги, а на сына, понимаете ли, нет у него денег.
6: Знаете, как просто, если часто-часто платить, потом какие-то остатки остаются, можно при желании это все дело как-то индексировать, я не знаю, честно, как это
8: делать. И поэтому он начал избегать.
6: Это все выросло.
8: Да. Не звонит, не общается, мол, занят всегда. На мои попытки с ним связаться, он занят, некогда ему общаться со мной. Потом со мной, ну, несчастье вот это случилось. Я загремел в больницу с инфарктом. Не позвонил, не пришел,
6: да
8: не навестил.
6: Телефон,
8: и в этот момент, когда вот человек болен, нуждается в помощи, мне некому было обратиться. Я позвонил Ирине, бывшей его жене. Она тут же пришла, заботилась обо мне, ухаживала, поставила меня на ноги, как говорится.
6: Столько,
8: и вот
6: столько недвижимости.
8: Ничего совершенно не просила взамен. И поэтому вот я благодарность за ее заботу, за внимание, решил подарить эту квартиру ей и своему внуку.
7: Вы мотив своего отца понимаете, почему он хочет?
6: Я понимаю мотив отца, но здесь есть и много других способов. В принципе, можно его и так параллельно гасить. Зачем что-то кому-то дарить? Ну, зачем тратить, зачем отдавать
7: это имущество? Кто должен гасить? Что, отец за вас должен гасить?
6: Я это все сам погашу. Просто зачем? Не пойму, какая взаимосвязь. И за что, собственно, общение с сыном нет, я не знаю, как вы там общаетесь, на какой
7: стороне. Ну, понимаете, вы с отцом не общаетесь, ваш папа общается с вашей бывшей супругой прекрасно, и с внуком.
6: Нет, там получается, просто-напросто выбрал не родную
7: сейчас
6: кровь,
7: а как бы... Сейчас какой интерес должен быть у вашего отца, чтобы он сейчас восстановил отношения с вами и не захотел дарить квартиру, пусть и вы ее покупали.
6: Нужно всегда.
7: Для людям, которые ему сейчас близки, которые являются его семьей, с которыми он общается прекрасно, которые за ним ухаживают.
6: Ну,
7: а вас,
6: кажется,
7: он не видит и не слышит, и
6: не хочет
7: сейчас
6: общаться.
7: Вот вы его привели сюда, чтобы в чем-то убедить. Какая выгода у него должна быть?
6: Нет, мне кажется, он должен просто поддержать родную кровь, а не выбирать кого-то там со стороны. Поэтому, кстати говоря,
7: так для него, получается... извините, внука есть родная кровь.
6: Нет, по приоритетам. Как бы не предавать
7: нет,
6: родную кровь.
7: Нет, вы говорите сейчас по старшинству. Для него приоритет. Это внук. И человек, который является его семьей. Ой, Николай Петрович, я вас прекрасно понимаю. Сын, конечно, наделал ваш много ошибок. Но он у вас один? Так или иначе.
8: Один сын.
7: И сыновей, ну, как родители, мы не выбираем. В любом случае, как-то надо налаживать отношения, на мой взгляд. Есть у вас какой-то вариант, на что бы вы согласились, на какие-то условия? Поскольку мы сейчас здесь фактически как бы, да, пытаемся договориться, потому что у вас есть какие-то условия, которые должен выполнить Олег для того, чтобы вы наладили с ним отношения?
8: Ну, я долго размышлял на эту тему, как мне дальше быть с сыном, все-таки сын мой.
7: Ну да, ну, тоже родная кровь, понимаете?
8: Любимый. И я вот пришел к такому выводу.
7: К какому?
8: Я считаю, что если он это сделает, то у нас отношения наладятся. Я думаю, что, во-первых, ему надо погасить этот долг в элементах, которые он не доплатил сыну. И упреть, продолжать в полном объеме выплачивать ему элементы. Тут смотришь, и его дела наладятся и с бывшей женой, и с сыном, и со мной. Я считаю, что так будет правильно.
7: Чтобы он полностью погасил свою задолженность по элементам, продолжал их выплачивать. Это будет являться толчком для того, чтобы вы наладили отношения, да, сын?
8: Я всей душой к этому стремлюсь.
7: Ну, давайте тогда с ним это обсудим тоже, да?
8: Как вам такое предложение?
7: Ну, тогда он готов с вами наладить отношения.
6: Честно говоря, да, здесь я... Мне хватило уже, как говорится, 10 минут, чтобы все подумать и решить. Я все-таки, конечно...
7: Да и подзатыльник, как папа, я думаю, что хватило, да?
6: Да. Вот. Родную кровь, естественно, предавать не буду. Буду делать, как говорит отец, потому что... Ну, что ж,
7: погасите есть, весь дом.
6: Да, и в этом плане все-таки надо признавать, конечно, иначе мы обречены. Естественно, сейчас буду что-то искать, как-то все это дело решать максимально, чтобы тоже общаться и с внуком, и, может быть, все вместе это как-то делать, улучшать. И, в общем...
7: Ну, давайте как-то по-семейному это решим. Ну, долг погасите. Это ваша обязанность по закону, понимаете?
6: Я
7: даже просто отец вас просит.
6: Нет, я просто не понял.
7: У вас сейчас есть такой долг, у вас, наверное, и запрет на выезд стоит.
6: У меня там полный
7: комплект. Вам зачем это?
6: Так мне не надо. Я плачу частично, просто остается какая-то...
7: Ну, в общем, здесь все в ваших руках.
6: Я понял.
7: Вам поставил условия. Он готов с вами наладить отношения, если вы выполните все эти требования.
6: Спасибо большое, я тоже согласен.
7: Ну, вот по-семейному тогда уже без затыльников, да?
8: Прости, от меня.
7: Ну, а то
6: же мое сейчас еще.
8: Всей я рад. Вот что хорошо надо.
7: Я очень рад, что вы хотя бы попытались наладить отношения. Надеюсь, в будущем у вас все будет хорошо. Все, спасибо вам большое, удачи. Всего доброго.
6: Спасибо.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачные плюс 13. В Казани малооблачные плюс 21. В Тюмени облачные плюс 16. В Ижевске переменная облачность и плюс 11. В Ростове-на-Дону облачные плюс 14. В Челябинске солнце и плюс 15. В Москве солнечная погода, осадков не ожидается и плюс 25.
1: На радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 22 часа. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Роспотребнадзор назвал соответствующим нормам водопроводную воду в Туапсе. Об этом пишет РБК. Роспотребнадзор подчеркнул, что снабжающие город водоисточники расположены на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия. Такое их расположение минимизирует прямое влияние любых возможных осадков. В Бурятии запрет на восхождение на высочайшую вершину восточных Саян, гору Мункус-Ардык, продлен до 11 мая. В районе сохраняется лавинная опасность, сообщили в региональном МЧС. Запрет на посещение района ввели 25 апреля, после того, как 21 апреля при спуске с пика погибли две женщины и мужчина, входившие в состав тургруппы из Красноярска. На Солнце произошла первая в мае сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки на Солнце классифицируются по силе рентгеновского излучения. Выделяются несколько классов. X – самые мощные, M – средние, C – слабые, A и B – почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз. Вспышки, как правило, происходят перед магнитными бурями. Их вызывают достигающие Земли облака солнечной плазмы. Россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря 2026 года и закончатся 10 января 2027. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Представляет «Страницы любви».
2: Зинаида Гиппиус. «Ведьма». Часть первая. В парке в тени громадной липы сидела дама лет около 30 или более, изысканно не по-деревенски одетая. Дама занималась английским вышиванием и порой вскидывала глаза с очень черными ресницами на 17-летнего мальчика, который сидел возле нее и держал рабочую корзинку. Мальчик был бедноват, худ, тонок, некрасив, но чрезвычайно благовоспитан, изящен в манерах. «Кузина», — говорил он, обращаясь к даме, «я, право, не понимаю, как вы, человек свободный, решились похоронить себя на целое лето в такой глуши. Ну, говорят, Малороссия, Малороссия. А что за нравы? Что за люди? Хорошо, что мы всю прислугу привезли из Петербурга. Мадемуазель Летре, гувернантка Али, впрочем, уже сбежала. Мадемуазель Летре, как я слышала, оставила ваш дом не только вследствие деревенской скуки», обратилась кузина к своему собеседнику с лукавым взором. Мальчик, его звали Поль, слегка покраснел, не умея скрыть самодовольной улыбки, и в замешательстве принялся пощипывать усики, которых не было. «Да, конечно, мало ли что. Это пристранная особа. У нас в правоведении такой тип называют... пардон, кузина, вот ваш клубок». «Если бы вы знали, кузина, как я дорожу вашим обществом. Вы здесь оазис. Какой добрый ангел шепнул вам мысль приехать к нам в гости». «А правда, что вы ждете новую гувернантку?» «Да, папа давно послал в Киев, в контору. Воображаю, что это будет», — прибавил он с искренней досадой. «И зачем Мали гувернантка? Это все капризы папа. Ну, взгляните, ей выезжать пора, а не с гувернантками». По дорожке от дома к собеседникам приближалась девочка лет 15-16. Полная, крупная, даже грубоватая. Она легко могла бы сойти за 20-летнюю, если бы не ее совсем детский костюм. Белое платье с шитьем, короткое, не закрывающее крепких, круглых ног и распущенные волосы, перевязанные лентой. «Что ты, Аля?» — спросила ее черноволосая дама. «Ты чем-то недовольна?» Девочка нетерпеливо дернула плечом и опустилась на скамейку. В лице была недетская скука и досада. «Северцев вчера не приехал, вот что!» — подтрунил Поль над сестрой. «А сегодня хоть и приедет, уж не то будет. Сегодня Аленька к новому начальству поступает. Гувернантка явится новая». «Ай, мудрят, мудрят!» — с раздражением заговорила девочка. «Ну да все равно, я с ней сидеть не буду. Я предупреждала, что это лишнее». «А что Сиверцев? Он граф?» — рассеянно спросила кузина, продолжая вышивать. «Да, знаю, граф. И у него, кажется, состояние хорошее». «Прекрасное состояние!» — подхватил Поль. «Я удивляюсь, папа. Он его так странно принимает. Одно имение здесь, по соседству, ну, в Черниговской. Да еще имение. Жаль только, что он ужасно некрасив». «Вы находите, кузина?» — сказала Аля с небрежностью. В эту минуту ей было даже не 20 лет. Она казалась ровесницей нарядной дамы с вышиванием. Кузина собрала работу и ушла. Поль хотел идти за нею, но она сказала, что жара утомила ее и что она пойдет к себе. Поль проводил глазами ее затянутую фигуру и свистнул. День точно становился жарким. Белый куст жасмина благоухал приторно и надоедливо. Песок дорожки обнажался от тканей. Снизу от невиданного стоячего озера несло раздражающим, острым запахом тины и водяной плесени на горячем солнце. Девочка сидела молча, сосредоточенно и серьезно сжав губы. «Хорошо, что земли много», — выговорила она, наконец, не обращаясь к брату, как бы про себя. «Когда земли много, особенно в здешних местах, это очень доходно». Поль взглянул на девочку с невольным уважением. «Ха, молодец ты, Аля», — сказал он. «Умница. Даром, что девочка. Мы с тобой оба не пропадем. Пусть себе папа киснет, как хочет. А? Неверно я говорю?» Он положил руку на плечо сестры. Она перевела на него большие, серые, холодноватые глаза, в которых не было ничего детского, и небрежно улыбнулась, как будто хотела сказать: «Я-то не пропаду, а вот уж ты со своим цыплячьим телом, не знаю, не отвечаю». В это мгновение в конце дорожки показалась бегущая фигура девушки в розовом платье и переднике. «О, это Марфуша», — сказала Аля, мгновенно сдвигая брови. «А, началось». Марфуша так запыхалась, что в первую минуту не могла произнести ни слова. Это была очень хорошенькая девушка, худощавая, мало похожая на петербургских горничных, чистенькая, с широко расставленными карими глазами и тупым носиком. Марфуша была крестница самой барыни, училась в профессиональной школе и только полтора года тому назад была взята в дом ходить за Алей. «Барышня, пожалуйте», — выговорила наконец Марфуша. «Приехала новая мадемуазель. Папаша вас зовут. Пожалуйте скорее». Аля встала, не произнеся ни слова, и пошла к дому. Марфуша тоже хотела бежать, но Поль поймал ее за платье. «Постой, постой, Марфочка! Куда ты? Ну расскажи, какая она новая?» Марфуша засмеялась. «Ну пустите, барин, ну что это? Идите лучше домой. Ну уж гувернантка красавица. Правда? Правда? Красивее тебя?» «Пустите», — сказала Марфуша так серьезно, что Поль тотчас же отнял руки. «Извольте идти домой. А гувернантка? Ой, страшная! Отродясь, не видала страшней». «Тьфу! А так я и знал!» — с искренней горестью воскликнул Поль, ударяя себя по карманам, чтобы найти портсигар. Он курил, хотя еще не официально. «Эх, знал, что будет рожа! И все это папины штуки!» Марфуша убежала. Поль, лениво и досадливо насвистывая, пошел к дому небрежной походкой с перевальцем.

От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационная

0: Радио Мир. Страницы любви. Продолжение.
1: Зинаида Гиппиус. Ведьма. Часть вторая. В темноватой столовой, какие часто бывают в барских помещичьих домах, у края длинного стола сидела только что приехавшая гувернантка. А в некотором расстоянии от нее хозяин дома, Петр Васильевич Авилов. Человек лет 45, высокий, худой, почти костлявый, сутулый. У него было болезненное лицо со впавшими сердитыми глазами, борода и усы с сильной проседью, длинные и редкие. Голос раздражительный. Он занимал довольно видное место, но вечно был в отпуску, вечно собирался в отставку, и вообще его знали за человека с большими странностями. Жена, дама кислая, совершенно больная, ни во что не входившая, не покидавшая своей комнаты, давно махнула на него рукой. В Петербурге, как и в деревне, они зачастую не виделись по неделям. Аля вошла в комнату, тяжело ступая, поцеловала руку отца, которого еще не видала, и, подойдя к...

0: улыбнулась, довольная собой, и вышла из комнаты. Мадам Лино опустилась на стул. В лице ее теперь была окаменевшая злоба. Привычная. Шляпка лежала у нее на коленях. Мадам Лино было, вероятно, не больше 60 лет, но казалось, она старше. Костлявые плечи выставлялись углами из-под старой бархатной кофты прямого фасона с обдерганным стеклярусом. Из ворота кофты выходила длинная, тонкая желтая шея. Голова постоянно легко покачивалась на этой шее. Бандо зеленовато-черных, вероятно, крашенных волос гладко спускались на уши, открывая широкий пробор. Лицо, узкое, с длинными продольными морщинами, с упавшим ртом и острым носом, с крошечными глазами, под воспаленными веками без ресниц, выражало прежде всего безмерную усталость. Мадам Лино знала, что ей почти невозможно найти другое место, потому что гувернанток берут молодых и сильных. Здесь случайность, и она не могла ничего ответить этой дерзкой девочке. Дверь тихо скрипнула. Мадам Лино вскочила, стараясь принять равнодушно приятный вид и удержать качание головы. В комнату, осторожно ступая, вошла Марфуша. «Прикажете воды для умывания?» — спросила она, приглядываясь к гувернантке. «Нет, благодарю. Спасибо, милая моя. Лучше потом, вечером». «Вечером? Ну, хорошо. Позвольте, я вам развяжу». Бросилась она к чемодану, опутанному веревкой, узлы которой напрасно силились развязать худые длинные пальцы француженки. Марфуша заметила сразу и дрожание головы на тонкой шее, и острый нос, и усталые глаза, но почему-то гувернантка теперь совсем не была ей страшна. Живо развязав чемодан, Марфуша раскрыла его. Мадам Лино торопливо бросила сверху черный платок и сказала, что она разберется сама. Но Марфуша успела заметить там, между другими мелочами, метелку из перьев для пыли с очень длинной выдвижной ручкой и странное бледное зеленое платье, шелковое. Платье в особенности поразило Марфушу. «У этакой старухи наряд такой богатый, — подумала она, — а бельишка почти не видать». Мадам Лино отпустила Марфушу, которая сошла вниз в людскую очень задумчиво, забыв о воротничках, которые Аля велела ей выгладить. Часть третья. Вечер был сырой, ветреный. Едва разгуливалась после нескольких ненастных дней. Большие звезды мигали кое-где между темными, быстро бегущими, разорванными тучами. На прямой аллее парка в левой стороне около малинника мелькает белое платье Али рядом с маленькой, немного скорченной фигурой графа Сиверцева. За ними вдалеке следует высокая качающаяся тень. Это мадам Лино. Аля вышла из дому с нею, а потом приказала отстать, ходить сзади и не мешать. Мадам Лино ходит сзади. Ветер задувает ей за широкий ворот бархатные кофты, к туфлям липнет сырая земля. Граф Сиверцев ниже и худее Али. Он жмется и устал, но хочет казаться молодцом. В шляпе и вечером ему кажется не более 45 лет. Али неузнаваема. Голосок у нее тонкий, капризный. Она слегка картавит и вся мягкая и грациозная, как котенок. «Вы не устали, граф?» — спросила она лукаво. «О, нет! Нет, Дусенька, что вы? С вами, Дусенька, деточка, граф, отчего вы так жмете мою руку? Я заплачу. Знаете, мне очень нравится, что вы такой смелый. Ночью гулять любите. И ах, какой у вас чудный дом, я забыть не могу. Мы тогда ездили с папа ненадолго, и кроме того, папа не эстетик. А я обожаю стиль. Я немного понимаю, но меня чарует. Других имениях у вас такие же дома, граф? Ах, я вам призналась в своей слабости. Я так люблю... Аля так любит все красивое, изящное». «Деточка», — таял граф. Такая деточка и уже все понимает. Да, да вы меня совсем обворожите, куколка. И не сердится, милая какая.
1: Пойдемте дальше, вдруг торопливо шепнула Аля. Туда вниз, здесь кто-то есть.
0: Да гувернантка ваша.
1: Нет, не она. А она может остаться.
0: И Аля скользнула в черную тень, увлекая граф.
1: Она не ошиблась.
0: Мимо остановившейся мадам Лино, незаметной у ствола дерева, проходила другая парочка. Поль и закутанная в черное кружево кузина, 30-летняя дама, приехавшая в Вавиловку на лето с надеждой, что в Петербурге забудут пока ее семейные неприятности.
1: «Кузина, кузина!» — шептал Поль. «Не отказывайте мне, вы не можете, я настаиваю, я требую!»
0: «О, Поль!» — бессильно простонала кузина под черным кружевом. Поль обнял ее затянутый стан.
1: «Сегодня в три, да, да?» Со свистом прошептал Поль.
0: В голове у него смутно мелькали лица его товарищей в правоведении, их удивленные и уважительные взоры, когда он им скажет, что бывает у такой-то. Она очень-очень хорошенькая женщина, муж с положением. Поль был крайне доволен собой и ранними удачами. Мадам Лино не смела идти домой. Ей следовало вернуться с Али, как она пошла, но Али не было. Она двинулась на удачу вперед, заметив что-то белое за кустами. И опять чей-то шепот донесся до ее слуха. «Уйди ты, уйди!» — умолял женский голос. «Что ты меня тревожишь? Я тебя не приманиваю. Любить тебя, ну что ж, ну люблю!»
1: «А не приставай ты ко мне сейчас же со свадьбами! Ну, подожди! Ну, скучно мне!»
2: «Чего же ждать-то, Марфа Тимофеевна?» — возражал мужской хриповатый басок. «Дано слово, ну и конец! Вы, может, о деньгах сомневаетесь? Я вам расписку из сохранной кассы покажу. Приедем в Питер, сейчас квартиру наймем. У меня место в погребе готовое. Шикарный такой погреб. Квартира, обстановка. Ничего не пожалею. Прислугу наймем. Уж это что же? Уж чего же вам еще-то, а?»
0: «Ну, я ничего», — робко отвечала Марфуша. «Ну, конечно, я вам очень благодарна должна быть, Аркадий Кузьмич, за ваше внимание».
2: «За любовь с пламенную, Марфа Тимофеевна! Что я теперь? Лакей? Не больше того. А приедем в Питер. Обвенчавшись, сами по себе заживем. Уж чего же еще желать? Уж я и не знаю».
0: «Ну, я ничего. Конечно, это весьма приятно. Ну, пустите меня! Тут кто-то есть!» Марфуша вырвалась из объятий своего жениха, лакея Аркадия, и очутилась на дорожке около мадам Лино.
3: «Батюшки, да это вы? Что это вы тут в темень такой одни? Сейчас дождь пойдет».
0: «Я должна здесь. Барышня там, на прогулке».
3: «На прогулке.
0: Это ее все с графом носит. Дела, нечего сказать. А тут человек мокнет из-за нее. Постой, я же их спугну». И прежде чем ей могли возразить, она закричала пронзительно и тонко: «Барышня! Домой просят!» Из темноты совсем близко вынырнула белая фигура.
3: «Что такое? Ты меня зовешь? Домой просят! Ужин подали!»
0: «Прошу вас, пройдите к себе, мадам», — сказала Аля по-французски. «Если к вам постучаться, скажите, что мы вернулись вместе, и я у себя. Я сейчас иду». Марфуша взяла под руку мадам Лино и повела ее к дому. Она ощущала сквозь просыревший бархат кофты руку такую худую и костлявую, что казалось, это была одна палка. Мадам Лино дрожала, и голова ее зловеще покачивалась. Марфуша привела ее в каморку, зажгла лампу и открыла постель. «Вот и ложитесь», — сказала она весело. «Замерзли? Ужинать-то принести вам? Или чаю, что ли? Ну, согреетесь».
4: «Добрая девушка», — произнесла мадам Лино. В лице ее не было никакой ласковости, но что-то торжественное и совсем не отталкивающее. «Вот добрая девушка. Спасибо, благодарю. Ты, девушка, на мою дочь похожа. Такая же лицом красивая».
0: Марфуша вспыхнула от удовольствия. Она хотела выйти из комнаты, чтобы принести чай, но старуха подозвала ее к своему стулу и взяла за руку. Прикосновение холодных костяных пальцев заставило вздрогнуть девушку. Ей было жутко, но хорошо. И мадам Лино совсем не была отвратительна и страшна, а мила. Ее слова о дочери трогали Марфушу.
5: «Ты, девушка, мною любима за сердце и за то, что схожа с Мартой. Она была удивительная, Марта. О, ты многого не знаешь. А теперь спасибо, благодарствуй. Я тебе потом подарю, от Марты подарю. Подумай, чего ты давно хотела, и я подарю».
0: «Благодарим? Мне не надо-с», — проговорила Марфуша, глотая невольные слезы. Ей представилось, как худые, дрожащие пальцы будут рыться в чемоданишке, отыскивая для нее подарок, но старуха уже замолкла, верно задремала и, тихо покачивая головой, сидела на стуле. Глаза смотрели куда-то мимо Марфуши. Девушка скользнула вон, неслышно притворив дверь.

0: Часть четвертая. В людской за длинным деревянным столом при свете жестяной висячей лампы собрались ужинать. Прислуга Вавиловку вся была привезена из Петербурга, кроме судомойки, унылой, худой и упрямой хохлушки, которая, между прочим, никак не соглашалась работать по пятницам, утверждая, что это грех. Остальная прислуга считала судомойку чином ниже и называла мужичкой. Упитанная кухарка Самоланида, розовая, здоровая и дельная баба, поставила на стол громадное блюдо с дымящейся бараниной. Келина, пожилая девушка, горничная барыни, отвернулась. Она кушала очень мало и жеманно попросила киселя. Аркадий сел на обычное место около Марфуши. Аркадий имел очень приятную наружность и содержал себя, ну, что называется, в порядке. В деревне он не носил фрака, костюм его был нов, рубашки свежи, подбородок вкусно и гладко выбрит. На краю стола на низенькой табуретке сидел кучер Феогност, муж кухарки Самоланиды. Он был громаден, страшен, угрюм с взъерошенной бородой. Говорил он редко, но, начав, долго не мог кончить. На него смотрели с опаской, хотя он дурного никому не делал, и удивлялись, почему барин к нему привязан. Дело свое он вел спустя рукава, и во всех отношениях был, что называется, человек неудобный. Жена его, Самоланида, смотрела на него не иначе, как со злым сокрушением, и совсем его не понимала. «Что это у нас, Марфа Тимофеевна, загрустили в последнее время?» Игриво, но ни к кому, собственно, не обращаясь, произнес Аркадий. «Свадьбу долго не играешь, то и грустно», — отозвалась Самоланида, с сердцем подвигая Феогносту вторую краюху хлеба. Аркадий молодцевато кряхнул.
1: «Так мы с нашим удовольствием. Да вот барышни жеманницы. Какое слово в прошлый раз сказали? Скучно! И что ж значится, а? Скучно!»
2: «А то и значит, что скучно», — неожиданно проговорил заворочившись Феогност. Голос у него был густой, внушительный и слегка глуховатый.
3: «Ха, верно, что скучно».
1: «Ха, да что ж скучно-то, позвольте узнать», — загорячился Аркадий. «В смысле, чего же это тут?»
3: «А в смысле того, что скучно», — упрямо повторил Феогност. «Этакая, прости господи, скука зарез. Я вообще говорю... Ну, к тебе тоже. Удивительный ты есть человек, Аркадий. Всякой дрянью веселишься, утешаешься. А вот Марфушка хорошее слово сказала. Скучно. Вот это верно».
0: Марфушка встрепенулась. Она любила Феогноста и даже называла дяденькой. «Я к тому сказала, дяденька», — проговорила она робко, «что Аркадий Кузьмич, все насчет свадьбы? Ну, что свадьба? Ну, и после свадьбы все. Будем жить».
4: «Нет, уж извините, Марфа Тимофеевна, после свадьбы другое пойдет. Разве не докладывал я вам, что мы иной, счастливой жизнью заживем? Квартира, обмеблировка».
3: «Квартира, обмеблировка», — вдруг со злостью передразнил Феогност. «Эко выпятил. Подумаешь, обмудрил. Веселись, Марфа, всю скуку руками развел». «Эх, черви мы ползучие, вот что!»
0: Все на секунду замолкли.
1: «Это от того, Марфа Тимофеевна, грустны, — начал опять Аркадий, — что их за новой мамзелью ходить приставили. А она страшная-престрашная. Тут наплачешься».
0: «Нет, неправда, — горячо заговорила Марфуша. — Никто меня не приставлял. Я сама. Она хорошая. Чудная только. Вчера говорит мне: ты на мою дочь похожа. Вылитая, говорит».
1: «Ишь, какая французинка у нас завелась, черноглазая», — засмеялась Самоланида. «Смотри только, девка, ты с ней не очень. Я замечаю, тут нечисто дело».
0: «А что?» — спросила несколько заинтересованных голосов.
1: «Да что? Я было не хотела говорить. Ну, ведь не разберешь. Катря», —
0: и она указала на худую судомойку, —
1: «давно в уши зудит. Мамзель-то неспроста. Тут у нас, мол, гора такая вблизи».
3: «Говори толком!» — заревел Феогност, ударяя могучей дланью по столу.
0: Самоланида вскипела.
1: «Ты чё заорал, мужик? Не бояться тебя. А мамзель это Марфушкина. Ведьма. Вот что».
0: Все остолбенели. Аркадий хотел презрительно улыбнуться, но у него ничего не вышло.
3: «А какой же ты горе путала?» — спросил Феогност спокойно.
1: «А такой же и горе. Откуда вы она, мамзель-то эта?»
3: «А? Из Киева.
1: А в Киеве что?
3: А, лысая гора.
1: Высоченная, говорят, такая гора. А круг густые леса непроходимы. А самая макушка голая, желтая. И на той горе по пятницам да под праздники собираются...
3: Знаешь кто?
1: Простоволосые! Вот и Марфушкина мамзель туда шмыгает. Печка-то есть у нее в горнице? В трубу очень просто.
3: Брешешь ты, баба!
0: С сокрушением прорычал Феогност.
3: Эка сила в тебе, дури!
1: Ну уж нет, не буду я за даром греха на душу принимать. Пусть Марфушка скажет, не стоит ли у ей в горнице метла, а? А что она шепчет про себя? Да головой кивает, а? Ты смотри, девка, как бы ты около ее не пропала. На дочь на ейную, вишь, ты похожа. И то, коешь как порченая, не за копеечку пропадешь.
3: А, и хорошее дело,
0: неожиданно произнес Феогност. Самоланида разъярилась.
1: Да ты пьян, что ли, идол?
3: Я не пьян. А хорошее, говорю, это дело, коли, ну, ежели ты ведьма. Все мы черви ползучие. Наезд, наезд гусеницы на одном листе, перебирается на другой. Вот и все. И сотворил же Господь якую людям скуку смертную, а? Ох, народился, нагалдел, поболел, округ себя потряс день до ночи, сутки прочь и в земельку полезай. Вот скажи мне сейчас, вот Феогност, вознесешься ты на три четверти от полу и эдак... Повисишь, ну, положим, минут с пять. Зато все твои родичи сейчас помрут. Вот ей же Богу, пусть помирают, лишь бы мне повисеть. Потому тогда все во мне другое сделается. И ежели, например, эта мадам самая, допустим, несказанно в трубу по ночам прошмыгивает и мимо месяца марш-маршем на чудесную гору едет... Исполоть ей. Вот это точно. Это можно позавидовать.
0: Самоланида и все присутствующие, кроме Марфуши, были окованы ужасом и негодованием. Судомойка набожно крестилась и что-то шептала с кислым лицом.
1: Тьфу! Тьфу! Тьфу! Оглашенный! Заплевалась Самоланида. Очухайся-то, ради господа! Он спятил, миленькие мои. Вот беда-то, а!
3: И не спятил я. И ты, баба, не трасти. Что вы Марфутку-то смущаете? Ведьма, ведьма, пропадешь. Ну и ведьма. Ну и шмыгнет Марфутка мимо месяца. А вы в дыре будете сидеть, да мертвых баранов лопать. Ишь, у Аркадия отсал, и щеки-то блестят. Нет уж, брат Аркадий. Или в ней... В девке эта скука объявилась, так ты ее квартирами да обмеблировками не изгонишь. Это в ней человечий, не червяной дух скучает.
1: Напрасно вы все это проповедуете, Феогност Аристархович, дрожа от гнева, заговорил Аркадий. Первое, что грех, а второе я вам не могу позволить. Марфа Тимофеевна моя будущая супруга.
3: «А, да ну тебя!»
0: Тяжело поднимаясь и махая рукой, произнес Феогност.
3: «Наплевать мне! И не привязывайся! Я свое сказал, а теперь пойду на солому! И ты, баба, не лезь! Ой, надоели, а! Ох, как, господи, скуку-то сотворила! Сила!»
0: И он, тяжело переваливаясь, зевая, потянулся за шапкой, нахлобучил ее и вышел. После его ухода говорили долго и много. Вопрос о лысой горе и новой мадам был решен окончательно. Всякий припоминал, что заметил по этому поводу. Келина утверждала, что мадам разговаривала на дворе в сумерках с козлом Васькой, и они оба дружественно кивали головами. Аркадий нашептывал что-то свое на ухо Марфушке, но она не слыхала. Облокотившись на стол и положив голову на руки, она смотрела прямо в темный угол и невольно воображала синий месячный простор свободный, вольный, без земли под ногами, круглую желтую луну близко, большущую, как мельничное колесо, и ветер свистит в ушах от быстрого полета. Неужели вправду она может? Да, не обманывает дяденька Феогност. Это не скучно. Это страшно. Это хорошо. Часть пятая. Поль поймал за рукав сестру Алю, когда она пробегала мимо него в коридоре. «Послушай, Аля, ты смотри, неужели ты надеешься?» Аля поглядела на него холодными и удивленными глазами. «Что такое? О чем ты говоришь?» «Ну, сестренка, не сердись. Я ведь знаю, ты министр. Но я понимаю все. Вот что я хотел сказать. Только надежды мало. А уж как было бы хорошо». Аля тонко улыбнулась. «Нет, ты плохо видишь, брат. Ну, еще молод. Мы, женщины, скорее растем. Да у тебя и характера нет настоящего. Помни, ты должен вырабатывать характер, иначе я тебе в будущем не помощница. Зависть от больной маман и папа, который кажется самодуром в благородном вкусе и которого, в сущности, так легко обойти».
2: «Откуда это у тебя все?» — с искренним удивлением произнес Поль.
0: «Нет, сестренка, ты умница. Я всегда это знал. Только не оборвись. А ты только ничему не удивляйся. Все к лучшему. Папа не хочет больше принимать графа. Кричит, что он шарлатан, что там его дела какие-то по имению открылись, что это грязь, что он Ромали». И Аля улыбнулась, показав ряд чудесных зубов, крепких и острых. «Ну и это к лучшему», — продолжала она. «Иначе, может, ничего и не вышло бы. Вот увидишь». «А гувернантка тебе не мешает?» — заботливо спросил Поль. «О, нет, с ней даже удобнее. Несчастная, она только и боится потерять место. Это держит ее в страхе и повиновении мне. Жаль, придется отплатить ей черной неблагодарностью». «Сестренка, так не забудь меня. Потом, а? Ну, не забудешь?» И он поцеловал ее в розовую щеку. Чьи-то шаги раздались в коридоре, и Поль быстро скользнул в сторону.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир.

Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачные плюс 13. В Казани малооблачные плюс 21. В Тюмени облачные плюс 16. В Ижевске переменная облачность и плюс 11. В Ростове-на-Дону облачные плюс 14. В Челябинске солнце и плюс 15. В Москве солнечная погода, осадков не ожидается и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 11 вечера. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В борьбе с эпидемией ожирения поможет грудное вскармливание, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, дети, которые были на грудном вскармливании, не страдают впоследствии от избыточной массы. Кроме того, они получают с материнским молоком специальные белки, которые позволяют развивать мозг. В Москве наступила летняя погода. В воскресенье термометры в столице впервые за год показали 20 градусов тепла. Это данные метеостанции ВДНХ, сообщает Центр погоды ФОБОС. Синоптики шутят, что погода включила тестовый режим лета уже сейчас. Хотя ранее говорилось, что оно настанет в конце месяца. Теплая погода в столице сохранится в ближайшие несколько дней. В России в эти дни можно понаблюдать за звездопадом Акварида. В этом году он будет продолжаться по 10 число, рассказали в Московском планетарии. Можно увидеть более 30 метеоров в час. Метеоры Акварида быстрые и яркие. Они оставляют длинные следы. На территории России Акварида заметны в предрассветные часы и вдали от городов. В Новосибирске на площадке онлайн-объявлений выставлена коллекционная банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. Продавец оценил редкий денежный знак в 7 миллионов рублей. Отличительная особенность купюры – наличие QR-кода на лицевой стороне. С его помощью можно перейти на официальный сайт Банка России, проверить подлинность лота и подтвердить коллекционную ценность. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

0: на Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Лестница в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское.

Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачные плюс 13. В Казани малооблачные плюс 21. В Тюмени облачные плюс 16. В Ижевске переменная облачность и плюс 11. В Ростове-на-Дону облачные плюс 14. В Челябинске солнце и плюс 15. В Москве солнечная погода, осадков не ожидается и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В России стало больше мужчин, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком вместо женщин. Об этом заявили эксперты, ссылаясь на данные соцфонда и Росстата, пишет ТАСС. При этом больше всего отцов в декретном отпуске сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Сегодня взять отпуск по уходу могут не только родители, но также бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Президент России Владимир Путин 4 мая принял отставку Сергея Меликова с поста главы Республики Дагестан. Кроме того, российский лидер назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности. Он будет руководить регионом до вступления в должность лица, избранного главой республики. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. В России подготовят мРНК-вакцину от меланомы для второго пациента. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ожидается, что препарат подготовят и введут в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в анализах первого пациента, получившего вакцину для терапии меланомы, зафиксированы первые положительные изменения. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49% опрошенных. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета «Ру». Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов. А физика, химия и информатика оказались в конце списка. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Кыргызстан планирует стать главным хабом виртуальных активов Центральной Азии. В Казахстане начнут маркировать все товары легкой промышленности. А также новости из Таджикистана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан должен стать главным хабом виртуальных активов Центральной Азии. Такую стратегическую цель озвучил президент страны Садыр Жапаров. Подробнее о встрече расскажет Алексей Калинин.
2: Рынок виртуальных активов в стране растет, увеличивается число лицензированных участников и запускаются новые инфраструктурные проекты. Согласно мировым рейтингам, Кыргызстан занимает 19-е место по уровню принятия криптовалют. Садыр Джапаров заявил, что в начале этого года в профильный закон внесли важные поправки, и в ближайшее время в республике появится новый госорган, который возьмет на себя функции регулирования.
3: Всего за неполный год деятельности Национального совета и его секретариата мы сделали колоссальный рывок. Мы провели несколько заседаний на высшем государственном уровне, где были приняты востребованные рынком решения от запуска национального стейблкоина, тестирования цифровой валюты Центрального банка и внедрения пилотных режимов.
2: Встреча продолжилась в неформальной обстановке. В национальном парке Ала-Арча китайского гостя познакомились с кочевой культурой. Ему показали мастерские ремесленников и традиционные состязания, включая стрельбу из лука и охоту с ловчими птицами. Джастин Сан, в свою очередь, отметил высокий потенциал республики и готовность внедрять передовые технологии в регионе.
4: Цель нашего визита – использовать технологии блокчейна и искусственного интеллекта для расширения возможностей народа и роста экономики. На встрече с президентом мы обсудили, как сделать эти инновации доступными для каждого жителя страны. Национальный стейблкоин уже интегрирован в нашу сеть, и если двигаться в том же направлении, то Кыргызстан станет лидером в регионе в течение 2 лет.
2: Кроме того, в планах у инвестора получить лицензию для работы в стране и запустить образовательные программы в сфере цифровой грамотности.
0: Казахстан.
1: В Казахстане начнут маркировать все товары легкой промышленности. Об этом стало известно на брифинге в Астане. В ситуации разбирался Кирилл Потемкин.
5: Система маркировки будет вводиться поэтапно. Это даст время бизнесу зарегистрироваться в системе, настроить оборудование и отладить все процессы. Первый этап стартует уже в начале декабря. Маркировка станет обязательной для всех видов текстильной продукции. От обуви до верхней одежды. Каждому товару теперь будут присваивать уникальный цифровой код. Это позволит отследить его путь от производителя до конечного покупателя, дополнил руководитель проекта единого оператора маркировки Ерлан Карабаев.
6: Цифровая маркировка товаров легкой промышленности – это инструмент, который дает преимущество для всех участников рынка. Бизнес получит равные условия, отечественные производители смогут честно конкурировать с импортерами, не опасаясь, что рядом будет продаваться контрафакт по заниженным ценам. Кроме того, маркировка упрощает трансграничную торговлю стран ЕС и дает предпринимателям доступ к прозрачной аналитике по рынку. Государство, в свою очередь, получает полную картину рынка и в случае выявления нарушения сможет отследить цепочку поставок.
5: Товары легкой промышленности в Казахстане производят почти 1500 предприятий. Большая часть – это швейные фабрики и кожевенные заводы. В 2025 году объем производства легкой промышленности в республике вырос до 260 миллиардов тенге. В российских рублях это около 42 миллиардов.
0: Таджикистан.
1: В Душанбе особое внимание уделяют сохранению культурного наследия. О самых узнаваемых памятниках и местах столицы расскажет Мария Марахманова.
7: В Таджикистане зарегистрировано свыше 2000 объектов культурного наследия. Историческое наследие республики включает памятники, древние города и крепости. Одним из таких мест считается территория современного Файзабада, где ранее находился древний город Вашгирд, важный пункт на Великом Шелковом пути. Здесь же находится усыпальница Су, который прибыл из Балха в Вашгирд, рассказывает гид по мавзолею Каруматуло Ахмадов.
8: Хаджа Хакими Асам прибыл сюда вместе с другими проповедниками, чтобы распространить ислам в этом регионе. Мы начали реставрацию мавзолея в 1997 году. Сейчас он из тех же кирпичей, что были изначально. Исторический вид сохранен.
7: В Национальном музее Таджикистана к Международному дню памятников и исторических мест открылась выставка, где представлены сотни археологических археологических находок, найденных в разных регионах страны. Мирали Каримдодзода, начальник отдела археологии и раскопок, рассказал о самых интересных находках.
9: В районе Хурасон была обнаружена уникальная скульптура кентавра, не имеющая аналогов в Центральной Азии. И в Алмаси были найдены наскальные надписи. Первая на греко-бактрийском языке, вторая на ранее неизвестном письме. Это открытие вызвало большой интерес у международного научного сообщества.
7: Археологи на территории Таджикистана продолжают работать и сейчас. Ученые уверены, что их исследования помогут открыть новые страницы истории страны.
0: Беларусь.
1: В Минске обсудили тенденцию мясного рынка СНГ. Представителей отрасли объединил 10-й международный форум «Беларусь мясная». Подробности у Юлии Славинской.
10: Все чаще жители Беларуси кладут в корзину готовую продукцию. Например, полуфабрикаты, замаринованные или запеченные продукты. То есть с высокой степенью готовности. Эксперты связывают изменения предпочтений с занятостью населения. В среднем Беларусь потребляет около 100 килограммов мяса в год. В топ-3 – свинина, птица и говядина. И уже из этой мясной палитры предприятия выпускают колбасы, сосиски, чипсы, шашлык, паштет. Сотни наименований продукции. При этом учитывают и вкусы потребителей, и сезонный спрос, и разный уровень доходов. Рассказывает замначальника отдела маркетинга Слонимского мясокомбината Елизавета Шорохова.
11: Мы основной упор делаем на штучный товар. Если это полукопченые, варено-копченые колбасы, то есть эта фасовка будет 250, 270, 260 грамм. То есть чтобы потребитель приобрел единоразово, да, то есть это мог продегустировать, съесть, скажем так, и в следующий раз купить что-то другое.
10: Мясоперерабатывающая отрасль страны развивается быстрыми темпами, заявили в Минсельхозпроде. За счет своего производства обеспечивается около 140% потребности рынка. Беларусь активно развивает и экспорт, говорит начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Ксения Мелешко.
12: Мясо – это та продукция, которая обеспечивает прирост валютной выручки в нашей стране. И если анализировать последние 5 лет, то мы значительно увеличили экспортные продажи натурального выражения более чем в 1,4 раза.
10: Мясной форум собрал на Минской площадке международных экспертов из Беларуси, России и Казахстана. Производителей, переработчиков, представителей торговых объектов и поставщиков технологий. По данным Минсельхозпрода, около 90% белорусских поставок продовольствия направляется в страны ШОС.
0: Казахстан.
1: В Казахстане начали производить строительные смеси из промышленных отходов. Уникальную технологию разработали ученые Казахского исследовательского университета. Продукция уже прошла сертификацию и применяется строительными компаниями. Подробности у Тамары Зариповой.
13: На предприятии выпускают 19 видов строительных смесей, от штукатурных до клеевых и выравнивающих. Изготавливают их из техногенного и минерального сырья. По словам специалистов, такие материалы не уступают традиционным по качеству, а в некоторых случаях даже превосходят их за счет экологичности. Каждый компонент проходит обработку. Сырье сушат, измельчают и дозируют. Затем оно поступает в смесительные установки, где формируется основа будущего строительного материала. Вся цепочка выстроена последовательно от входного контроля до фасовки готовой продукции, говорит главный разработчик технологии Руслан Нурлыбаев.
14: Строительные смеси применяются для стен, полов, а также для внутренней и внешней отделки зданий. То есть мы производим полный спектр смесей, используемых на всех этапах строительства.
13: Производство было запущено в конце прошлого года в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию технопарков. Данный продукт – результат многолетних научных исследований, начатых еще в 2018 году. Около 95% продукции производится из отечественного сырья, рассказывает главный разработчик технологии Руслан Нурлыбаев.
14: Мы используем отходы мраморного производства, металлургических предприятий и горно-обогатительных комбинатов. Например, в настоящее время применяется зала теплоэлектростанций. В Алматы накоплено около 30 миллионов тонн такой залы. И на ее основе мы производим цементно-песчаные смеси.
13: Качество продукции проверяют прямо на производстве. Продукт проходит несколько этапов. Первый – в лаборатории. Здесь следят, как смесь наносится, сколько времени застывает и насколько она прочная после высыхания, отмечает старший научный сотрудник Алинур Искаков.
15: Вот, к примеру, этот состав проверяем на текучесть и нанесение. Смотрим, сколько воды добавляется. Все эти показатели обязательно проходят испытания. Давайте посмотрим, нанесем. Перед вами гипсовая выравнивающая шпатлевка.
13: Сегодня сухие строительные смеси отправляют в Астану, Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорду. В будущем планируют расширять производство и открывать новые заводы в других регионах страны.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио.

Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже ясно и плюс 22 градуса, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 19, в Казани малооблачно, плюс 22 на термометрах, в Тюмени малооблачно и плюс 18, в Ижевске ясно, 20 с плюсом на термометрах, в Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 16 градусов, в Челябинске облачно, плюс 17, в Москве ясно, плюс 24, во второй половине дня малооблачно и возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе час ночи. Все, каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Роспотребнадзор назвал соответствующим нормам водопроводную воду в Туапсе. Об этом пишет РБК. Роспотребнадзор подчеркнул, что снабжающие

0: Водоисточники расположены на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия. Такое их расположение минимизирует прямое влияние любых возможных осадков. В Бурятии запрет на восхождение на высочайшую вершину восточных Саян, гору Мункус-Ардык, продлен до 11 мая. В районе сохраняется лавинная опасность, сообщили в региональном МЧС. Запрет на посещение района ввели 25 апреля, после того, как 21 апреля при спуске с пика погибли две женщины и мужчина, входившие в состав тургруппы из Красноярска. На Солнце произошла первая в мае сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки на Солнце классифицируются по силе рентгеновского излучения, выделяются несколько классов. Х – самые мощные, М – средние, С – слабые, А и Б – почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз. Вспышки, как правило, происходят перед магнитными бурями. Их вызывают достигающие Земли облака солнечной плазмы. Россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря 2026 года и закончатся 10 января 2027. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».
1: Нам качали громко чайки, и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой. Они качали

итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационно.

Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже ясно, плюс 22 градуса. В Екатеринбурге малооблачно, плюс 19. В Казани малооблачно, плюс 22 на термометрах. В Тюмени малооблачно, плюс 18. В Ижевске ясно, 20 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону пасмурно, плюс 16 градусов. В Челябинске облачно, плюс 17. В Москве ясно, плюс 24. Во второй половине дня малооблачно и возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 2 часа ночи. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России начали действовать новые правила обслуживания на автозаправочных станциях. Основные изменения касаются оплаты и безопасности. Если раньше автомобилистам можно было заплатить наличными напрямую оператору и получить за это небольшую скидку, то теперь это стало исключением. Наличные примут, но только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как наполнен бак, уже не получится. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник АЗС не сможет включить подачу бензина, пока не оформит чек. Взносы на капремонт можно не платить, если дом признан аварийным. Об этом напомнили в Госдуме. Если участок, на котором находится дом, планируется изъять под застройку,

ипотеку, то оплачивать взносы также не нужно. И еще освобождение от взносов предусмотрено для домов, которые не вошли в региональную программу капремонта, хотя такие случаи встречаются нечасто. Турецкую Анталию внезапно завалило снегом. Особенно много его выпало в районе города Денизли, сообщает РИА Новости. Местные жители рассказывают, что снег покрыл землю и деревья толстым слоем. Из-за резкого изменения погоды дороги замело, движение по автотрассе Анталия-Афьон было парализовано, дорогу в итоге закрыли на расчистку. Светлая одежда с длинными рукавами поможет защититься от клещей. К тому же не стоит ходить в высокой траве. Такие рекомендации на период активности кровососущих дала Всемирная организация здравоохранения. Специалисты советуют во время прогулок оставаться на открытых тропах. Стоит также использовать репелленты с веществом альфа-циперметрин. А после прогулки нужно осматривать себя, детей и домашних питомцев. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Весна. На радио Мир. Хорошо звучит.

хорошо звучит.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже ясно и плюс 22 градуса, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 19, в Казани малооблачно, плюс 22 на термометрах, в Тюмени малооблачно и плюс 18, в Ижевске ясно, 20 с плюсом на термометрах, в Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 16 градусов, в Челябинске облачно, плюс 17, в Москве ясно, плюс 24, во второй половине дня малооблачно и возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. Во Владикавказе 3 часа ночи. Жди день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками предлагает Госдума. Он стартует в сентябре и продлится до 2029 года. Участвовать в эксперименте готовы 11 регионов. Передвижные аптечные пункты смогут продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Это должно повысить доступность препаратов для жителей отдаленных территорий. Российские космонавты готовы к выходу в открытый космос. Дмитрий Петелин и Константин Борисов прошли соответствующую подготовку, сообщает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Космонавтов готовили к выходу в гидролаборатории. Они отрабатывали замену одной из двух панелей регулятора расхода жидкости. Эти детали – часть системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока «Заря». Во время выхода космонавты будут работать с роботом-манипулятором. Жители страны стали активнее менять профессии, это показал опрос, сообщает агентство «Интерфакс». Новую специализацию осваивают, как правило, граждане в возрасте около 30 лет, таковых набралось 28%. Склонность к смене сферы зависит от уровня дохода. Среди респондентов зарплаты до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Чаще меняли сферу деятельности и специалисты со средним профессиональным образованием. В Эрмитаже готовят к выставке большую